0: Показания требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Корсаковской ЦРБ. Новый авиарейс из Иркутска в Южно-Сахалинск запускает авиакомпания «Севен». Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Корсаковской ЦРБ. Подробности озвучили в региональном управлении МЧС. Здесь рассказали, что в терапевтическом отделении из-за неосторожности при курении загорелась кровать. Мужчина получил термический ожог руки. Напомню, пожар произошел в медучреждении на улице Федько в ночь на 28 мая. Пламя удалось потушить до приезда огнеборцев. Вместе с тем из здания эвакуировали 90 человек. Новый авиарейс из Иркутска в Южно-Сахалинск запускает авиакомпания «Севен». Первый запланирован на 26 сентября. Полеты будут выполняться по субботам. Вылет из Иркутска в 0:45, прибытие в Южно-Сахалинск в 7:40 по местному времени. Пути пассажиры проведут 3 часа 55 минут. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Согласно инициативе, если за последние полгода работник оформлял листок нетрудоспособности 4 более раз, новый ему выпишут лишь на 3 дня. Дальше больничный может быть продлен по решению врачебной комиссии или закрыт. Исключения будут сделаны в случае беременности, ухода за больным членом семьи, при лечении в стационаре или нахождении на карантине. Ученики Южно-Сахалинской гимназии номер 2 побывали в центре обработки вызовов системы 112. Для школьников организовали экскурсию, где им подробно рассказали об основных задачах и функциях системы. Особое внимание было уделено ложным вызовам и ответственности за них. Кроме того, ученики посетили диспетчерский зал и смогли попробовать свои силы на месте оператора. Необычного краба фиолетового цвета поймали рыбаки во Владивостоке. Такой окрас обусловлен редким сочетанием генов и встречается у одного животного из 10 тысяч. Краба передали Приморскому океанариуму. Здесь отметили, что теперь у него есть все шансы на долгую беззаботную жизнь. В естественной среде подобная краска не дает преимущества выживания, наоборот, делает краба легкой добычей для хищников. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Денис Федосеев.
1: Всем привет и доброе утро. Надеюсь, вы заметили мое отсутствие во вторник и спросите, прогулял? Нет, я смотрел и участвовал в настоящих футбольных баталиях. Напоминаю, что юношеская футбольная лига, зона Дальний Восток. На стадионе «Спартак» мы принимали во вторник команду «Океан» из Находки. И, внимание, в двух матчах зрители увидели 17 голов. Это футбол, это не хоккей, это не теннис, это, не знаю, не бильярд. 17 голов на два матча. В общем, есть что обсудить. Ровно через час в нашей студии появится Антон Евгеньевич Бучинский, главный тренер команды «Шор-Сахалин Ю-18», которая пока не проигрывает. И надеемся, что эта славная традиция будет продолжена. Поэтому не пропустите «Лига молодых» ровно через час. А в ближайшее время нас с вами радует хитами «Маршмеллоу» и «Энн Мари», а прямо сейчас «Human» «Rag & Bone Man».

0: How Deep Is Your Love? Это Кевин Харрис на волне радио СТВ. Поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, в последний четверг весны, на территории Сахалинской области, в Ахе, Тымовском, Смирных без осадков, Аха плюс 13, Тымовская, Смирных до плюс 20 градусов. В Углегорске, Тамари, Чеховой без осадков и воздух прогреется до плюс 14, Холмск, Невельск, у вас во второй половине дня дождь и до плюс 16, Северокурильск без осадков 10 градусов тепла, в Курильске плюс 14, временами дождь. В Южно-Сахалинске сегодня ожидается во второй половине дня дождь и температура воздуха до плюс 15, плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный от 4 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Чего только люди не придумают, лишь бы с выгоранием справиться. На работе все достало. Вот вам шахматный бокс. Все подробности у Ани Гладарь. Привет.
2: Всем здравствуйте. Если раньше родители выбирали, когда безопасную секцию, думали о шахматах, потому что там из опасного только уснуть и упасть лицом на фигуры, то теперь тоже можно травму получить, потому что придумали шахматный бокс. Это новый вид развлечения, спорта и прекрасный способ бороться с выгоранием. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Шахматный бокс – это реальный вид спорта. Сначала бьем соперника, желательно в челюсть, видимо, а потом садимся с ним за доску. Всего 11 раундов – 6 шахматных и 5 боксерских, все по 3 минуты. Победить можно нокаутом или матом, оба финала засчитываются. Клубы, кстати, уже работают в Берлине, Лондоне, Токио, в Москве и в куче других городов. Парадокс в том, что 70% поединков заканчиваются именно шахматами, а не кулаками. Но после раунда на ринге рейтинг в шахматах у игрока рушится, потому что мозг под адреналином буквально перегружается с нуля. И чтобы удержать позицию на доске после удара в голову, нужна просто монструозная концентрация. Главное не перепутать, если в шахматах тебе ход не понравился, прям за доской не стукнуть. Но такой вид спорта стал настоящим спасением для айтишников, менеджеров, финансистов, юристов, в общем, людей с хроническим выгоранием и со сложной умственной работой. Когда мы одновременно следим за доской и за руками соперника, мозг физически не может думать о каких-то там дедлайнах. Это такая жесткая, но эффективная перезагрузка. И эмоциональная, и физическая. При этом кайфуют все. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Анна Немченко на волне радио СТВ. А у нас информация о погоде. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно. Смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Скалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске без осадков. Температура днем: Александровск плюс 15, в Ногликах до плюс 16, в Поронайске 6 градусов тепла, Красногорск плюс 14, в Макарове плюс 10 и без осадков, а в Долинске, Охотском, Корсакове во второй половине дня дождь, Долинск плюс 13, в Охотском 9 градусов, Корсаков тоже 13 градусов выше нуля. В Аниве во второй половине дня дождь до плюс 16, в Малокуринском и Южно-Курицке временами дождь и максимум 10 градусов. В Южно-Сахалинске во второй половине дня дождь, максимальная температура воздуха плюс 15, плюс 17, ветер северо-восточный от 4 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Слышишь эти звуки? Это рушится жизнь человека под тяжестью алкогольной зависимости. Не допусти этого. Остановить зависимость можно уже сейчас. Обратись за профессиональной помощью по телефону доверия областного наркологического диспансера 760-800-31.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Ну что, день сегодня прекрасный, и сегодня актуальный разговор. У нас гость студии, директор департамента экономического развития Павел Иванович Павленко. Здравствуйте.
2: Добрый день, друзья.
1: А много событий, не стоит на месте ни бизнес, ни департамент, поэтому давайте начнем с того, что большая часть предпринимательского сообщества области сосредоточена, ну, ни для кого не секрет, в Южно-Сахалинске. А верно ли утверждение, что основу экономики региона и города составляют предприниматели, что на их плечах и руках все держится?
2: Ну, прежде чем ответить на вас, на ваш вопрос, я хотел бы от лица мэра города Южно-Сахалинска Сергея Александровича Нацадина поздравить всех с прошедшим праздником, Днем предпринимательства, который празднуется в России 26 мая. Предприниматели играют важную роль в развитии города Южно-Сахалинска, вносят неоценимый вклад. Благодаря предпринимателям создаются новые рабочие места, реализуются крупные инвестиционные проекты и, конечно же, создаются новые общественные пространства. И именно благодаря предпринимателям наш город становится комфортнее и уютнее. Ну а если отвечая на ваш вопрос, то, конечно же, да. В Южно-Сахалинске сосредоточено более 15 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это более 60% от всех предпринимателей, работающих в Сахалинской области. Более того, у нас есть специальная категория граждан, это самозанятые граждане. Их количество превышает 15,5 тысяч. По сравнению с 2025 годом у нас рост составил 20%. Что хочу еще отметить, что предприниматели работают почти во всех отраслях экономики. Конечно же, большая часть, это 30%, работает в торговле, в строительстве почти 15%, в логистике и в транспорте 10%, ну и в других отраслях тоже они существенно играют роль. Более того, хочу сказать, что по итогам 2025 года объем инвестиций в экономику города Южно-Сахалинска составил более 360 миллиардов рублей. Это колоссальный показатель за все минувшие там 10 лет. И в городе реализуется более 140 инвестиционных проектов с участием малого и среднего предпринимательства, а общий объем инвестиций вот всех этих проектов превышает 400 миллиардов рублей. Поэтому, да, в областном центре сосредоточена большая часть предпринимателей Сахалинской области.
1: Ну, возникает вопрос, а те, кто подальше, там, условно, Курильские, они же тоже наша область, у них вообще движение идет, рост наблюдается?
2: Конечно же, у нас по Сахалинской области идет рост количества числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Это в том числе и благодаря мерам поддержки и тем инфраструктурным крупным проектам, которые реализуются при инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Кочелемаренко.
1: Мероприятие, которое проходит ежегодно, мы за ним следим, в Южно-Сахалинске неделя предпринимательства. Расскажите, в чем идея? Она всегда одинаковая или каждый год что-то меняется? И вообще, какие задачи закладываются в основу и выполняются ли они?
2: Ну, вообще, это наша традиционная любимое мероприятие, мы его проводим уже более 15 лет. Суть этого мероприятия показать, ну, в первую очередь, что в Южно-Сахалинске в областном центре созданы условия для развития малого и среднего предпринимательства, что каждый, кто хотел бы заниматься своим любимым делом и реализовать свою мечту, он может это сделать. И у нас созданы все условия для этого. Вторая история – это продвижение партнерства между бизнесом и властью. То есть в этом году мы высадили аллею предпринимательства. Это более 50 берез посадили на улице Авиационной. Основные предприятия, которые участвовали в высадке деревьев, это был местный бизнес. Они самостоятельно покупали саженцев. Мы высадили 50 берез. Третье направление – это, конечно же, популяризация малого и среднего бизнеса, и для этого мы проводим тематические встречи, выездные мероприятия в формате открытых дверей. В этом году мы традиционно провели единый урок предпринимательства в 10 школах города Южно-Сахалинска, где предприниматели с успешным опытом рассказывали об истории своего бизнеса, делились своим успехом, ну не только своим успехом, но и с теми проблемами, с которыми сталкивается предприниматель. Вообще суть недели предпринимательства – это как бы показать, что у нас в городе Южно-Сахалинске при поддержке правительства Сахалинской области мы очень плотно работаем с торгово-промышленной палатой, которую возглавляет Галина Юрьевна Дзюба. Мы очень плотно работаем с центром «Мой бизнес», который возглавляет Павел Анатольевич Кононец и его первый заместитель Светлана Витальевна Боярская. Мы очень плотно работаем с различными объединениями, в том числе с женщинами бизнеса, которые возглавляет Татьяна Васильевна. И мы совместно создаем экосистему развития предпринимательства. И это все нам помогает демонстрировать положительную динамику развития субъектов малого и среднего бизнеса в областном центре.
1: Угу. Вот сейчас у нас выпускники закончили школу, и такой вопрос. Может быть, уже подумать о том, чтобы завести свой бизнес, а может быть, начать думать, как работать на кого-то, умеючи уже что-то к тому моменту. Вы бы что посоветовали?
2: Ну, вообще, в первую очередь, чтобы стать, наверное, предпринимателем, ну, вот мое субъективное мнение, нужно быть профессионалом в своем деле. То есть, и у нас уже есть примеры, когда ученики в 10-11 классах занимаются или программированием, или дизайном, или своим каким-то профессиональным делом. И вот именно если ты умеешь делать что-то хорошо, являешься профессионалом и не хочешь идти работать по найму, то, разумеется, можно идти и становиться предпринимателем. То есть можно вначале стать самозанятым гражданином или сразу оформить индивидуальное предпринимательство. Но сразу хочу сказать, что предприниматель – это все-таки человек, который должен обладать определенными чертами характера, лидерскими чертами характера, умение держать удар, умение быть самоорганизованным, работать в режиме 24/7, в режиме многозадачности, не бояться новых проблем, быстро принимать решения. И вот если там школьник там, или студент понимает, что у него есть определенные... Да и сам он, и самое главное, хотеть реализовывать свое дело и реализовывать свою мечту. Тогда, конечно же, вот таких людей обязательно ждет успех. А в этом в том числе поможет и департамент экономического развития, и центр «Мой бизнес», и различные бизнес-объединения.
1: И вот, когда человек уже думает о будущем, он наверняка хочет какой-то помощи, какую-то опору, какую-нибудь, в общем-то, меру поддержки. А чем можете вы помочь? Тем, кто уже в бизнесе, или тем, кто только начинает?
2: Ну, в городе Южно-Сахалинске в рамках реализации национальных проектов при поддержке губернатора Валерия Игоревича Лимаренко у нас сформирован комплекс механизмов поддержки. Это и финансовая поддержка, и имущественная поддержка, и консультационная поддержка. Вот так, например, за последние 3 года мы выдали более 250 миллионов рублей более 300 предпринимателям на компенсацию затрат там, по различным направлениям: лизинг, оборудование, пользование процентов за кредитов, повышение профессиональной квалификации, ну и так далее. Вот. Имущественная поддержка – это когда у нас в казне муниципальное имущество есть, и мы его на льготных условиях передаем малому и среднему бизнесу. И, конечно же, нельзя не сказать о той консультационной информационной поддержки, которую мы оказываем бизнесу. Это различные тренинги, семинары по различным направлениям, в том числе там бухгалтерский учет, налоговый учет, пожарная безопасность. Ну, то есть мы помогаем бизнесу разбираться в тех вопросах, ну, в которых им нужна помощь. И наша повестка, которая формируется ежегодно по консультационному направлению, она формируется в том числе при участии бизнеса. То есть и мы стараемся оценить им всестороннюю информационную поддержку.
1: Вот за последние 5 лет можно какие-то тенденции отметить? Вот, например, для себя. 5 лет назад туристов было на порядок меньше. Летало к нам не так много, и вообще там были куча проблем со всякими въездами и так далее. Сейчас туристов очень много. Это как-то отражается на бизнесе? И вообще появляются ли новые компании, предприятия, там сувенирщики, вот все те, кто вокруг этого обрастают?
2: Да, разумеется, у нас происходит рост, причем по всем направлениям. Это и туризм, это и общепит, это и оказание социальных услуг, и, как я уже повторюсь, рост самозанятых. То есть в целом динамика роста субъектов малого и среднего бизнеса, она идет по многим направлениям, в том числе это связано и с созданием новых объектов гостеприимства. В сфере гостеприимства у нас происходит рост предпринимателей.
1: Вообще бизнес молодеет. Можно ли сказать, что с каждым годом все чаще и чаще встречаются те, кто в раннем возрасте, ну, скажем так, конечно, явно, что не со школьных лет, но начинает входить в бизнес быстрее?
2: Ну, конечно, да, у нас есть успешный опыт студентов, которые вот студенты 4-го курса нашей Дальневосточного государственного института путей сообщения, они уже занимаются продажей пиломатериалов, то есть уже, получается, со студенческой скамьи уже люди начинают заниматься предпринимательством. И да, у нас очень много молодых людей, которые заняты в бьюти-индустрии, в сфере услуг, Поэтому можно сказать, что да, очень много появилось молодых предпринимателей. И в городе есть механизм поддержки, который в том числе и направлен на поддержку начинающих предпринимателей.
1: Угу. Давайте поговорим о том, есть ли какие-то направления, которых раньше вообще не было. Ну, условно, искусственный интеллект. Раньше мы про него знать не знали, думали, это только фантастика и фильмы. А сейчас вот что-то такое, что входит в нашу жизнь, и мы к этому уже привыкаем, что это наша действительность.
2: Да, у нас есть ряд предприятий, которые в том числе занимаются с искусственным интеллектом. Более того, напомню, что Сахалинская область, она лидер Российской Федерации по внедрению и развитию искусственного интеллекта. У нас есть предприниматели, которые начали заниматься робототехникой, созданием беспилотных летательных аппаратов, работой в области высокотехнологичных направлений. Их не так много, но тем не менее тенденция все равно положительная у нас есть.
1: Вообще я как-то слышал, по-моему, что есть какое-то тестирование, что человек в беседе с каким-то специалистом примерно понимает, куда ему лучше развиваться идти. Есть такое?
2: Да, такая технология есть. Она может быть не совсем у нас развита именно на Дальнем Востоке, но на Сахалине, но вместе с тем, да, такая технология есть. И с раннего возраста человек уже, ну, проходит определенное тестирование, особенно это развито там в других странах, и человеку с детства прям уже, ну, собственно говоря, его программируют на определенное направление и показывают ему, где он может добиться успеха.
1: А есть статистика, кто чаще идет в бизнес, мужчина или женщина?
2: Вот я скажу откровенно, вот на торжественном мероприятии, которое вот мы недавно праздновали, где определяли лучшее малое предприятие города Южно-Сахалинска, больше присутствовало женского прекрасного пола. И наше взаимодействие именно с женскими предпринимателями, она сегодня находится в активной фазе, и мы видим, что очень много прекрасных, красивых дам, очень образованных, очень умных, ярких представительниц прекрасного

0: вопросом. Его получают те предприятия, которые выпускают качественную продукцию, которая соответствует определенным стандартам. И на самом деле сахалинский знак качества — это, с одной стороны, подтверждение того, что те услуги или товары, которые ты производишь, они на очень высоком уровне. А второе — это маркетинговый ход, маркетинговая кампания, которая позволяет, ну, собственно говоря, рекламировать те работы и услуги, которые производит предприниматель. Потому что, понимая, что с таким знаком качества покупатель твоих товаров, работ, услуг обязательно придет к тебе и будет воспользоваться твоими товарами, работами.
1: Ну что, под занавес нашей сегодняшней программы, может быть, пожелание всем тем будущим предпринимателям, которые стоят на пороге больших открытий, потому что действительно новая жизнь — это новые возможности. Вот что мы им посоветуем, что мы им скажем, пользуясь эфиром?
0: Ну, самое главное, я хочу сказать, чтобы начинающие предприниматели, ну, во-первых, умели мечтать и стремиться достигать своей цели и не бояться ничего, никаких сложностей. Ведь именно когда ты мечтаешь, ты стремишься к этому и делаешь все, чтобы быть успешным, быть эффективным и работать на свое благо, на благо города. А я повторюсь, что в городе созданы все для этого условия.
1: Ну что, отлично! На сегодня на все вопросы ответил директор департамента экономического развития Павел Павленко. Спасибо большое. Еще раз с прошедшим праздником и до встречи в эфире.
0: Спасибо. До встречи.
2: Актуальный разговор.

0: is the answer.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Холмск 105.3 FM.

0: Денис Федосеев.
1: О чем еще хочется рассказать вам сегодня? Не пропустите, именно в этот день с 13.15 на волне радио СТВ в прямом эфире говорим о ЕГЭ без паники и лишнего драматизма. В студии министр образования Сахалинской области Анастасия Николаевна Киктева и Марина Власкина, руководитель Центра психологической помощи семье и детям. Как настроиться на экзамены? Что делать, если нервы сдают? Как родителям поддержать выпускника и не превратить дом в штаб тревожности? Присылайте свои вопросы сообщением в МАКС на номер радио СТВ 7900-660-1505. Радио АСТВ сегодня с 13.15 включаем режим уверенности. Не пропустите.

0: твои. Ну что, радостных дней вам всем. И островное время ровно полдень. Пора узнать о главных событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Цены на топливо вновь поднялись на Сахалине. На острове усилили контроль за оборотом оружия. 8 тысяч тюльпанов украсили въезд в Корсаков. Автомобилисты Южно-Сахалинска вновь заметили подорожание топлива на АЗС сети ННК. 28 мая цены выросли на все марки бензина и дизель. Стоимость АИ-98 увеличилась на 70 копеек за литр, АИ-92, 95, а также дизельное топливо стало дороже на 75 копеек. Последний раз рост цен отмечали 16 мая. На Сахалине усилили контроль за оборотом оружия. За прошедшую неделю правоохранители проверили 243 места его хранения, рассказали в управлении Росгвардии. Самая частая причина изъятия – несвоевременное продление разрешительных документов. У некоторых владельцев Южно-Сахалинске, Корсакове, Тамаре, Ахе и Смирных истекло действие медицинского освидетельствования. У них изъяли 25 единиц огнестрельного оружия. Еще 3 охотничьих ружья забрали у сахалинцев, подозреваемых в совершении умышленных преступлений. 8 тысяч тюльпанов украсили въезд в Корсаков. Как сообщает администрация муниципалитета, клубни разных сортов переместили в грунт по улице Южно-Сахалинской осенью. Теперь цветы постепенно распускаются. Практику высаживания тюльпанов в Корсакове возвращают впервые за много лет. После цветения специалисты соберут луковицы, чтобы осенью высадить их вновь. С 1 июня водителям советуют возить в машине бумажный бланк Европротокола. Его могут попросить сотрудники госавтоинспекции при проверке документов на трассах, сообщает АСН. По данным издания, повышенное внимание связано с летними перебоями мобильной связи на дорогах. Из-за них водителям бывает сложно оформить электронный Европротокол через приложение госуслуги авто. Ветеринары назвали признаки опасного перегрева у животных. В жаркую погоду важно вовремя их заметить, отмечают специалисты. Так у питомцев начинается дрожь, они ложатся на землю, плохо реагируют на команды, слизистые оболочки становятся ярко-красного цвета. При первых симптомах перегрева животное нужно оперативно перенести в прохладное место, дать воду и обеспечить доступ свежего воздуха. Кроме того, питомцу можно смочить шерсть прохладной водой, чтобы помочь организму быстрее снизить температуру тела. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, друзья, весна уходит. Смотрите, 28 число на календарях. Раз, два, три, и все. И вот уже настоящее лето. А что вы успели сделать до лета? Давайте этим, собственно, и будем делиться. Уважаемые слушатели, присылайте сообщение в эфир Радио СТВ на номер 8-900-660-1505, любой мессенджер. И продолжите фразу «Я молодец, я успел до лета». Далее рассказывайте, что интересного, важного, смешного, трогательного. Ну, в общем, чего-нибудь такого, о чем хочется рассказать. Самые яркие, искренние и смешные мы зачитаем в эфире. Ну, а среди всех приславших сообщений выберем победителя, который получит главный приз – праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринке 30 мая. Участвуйте!

0: Рубрика молодых на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, Лига молодых. Этот проект посвящен участию команд спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин» в Дальневосточной Юрской футбольной лиге. Вообще, это практически единственный, за кого можно поболеть в футбол на большом стадионе, на «Спартаке», вход бесплатный, все это регулярно, можете найти во всех соцсетях расписание. Ну а сейчас о приятном. У нас в студии главный тренер команды «ШОР Сахалин» Ю-18 Антон Евгеньевич Бучинский. Привет!
2: Здравствуйте!
1: Приятная почему вообще история у нас? Потому что во вторник прошли очередные игры. И оглянемся чуть назад. 4-1 мы выиграли Комсомольск на Амуре. Это было еще в первом туре. И сейчас счет еще более убедительный. 8-2 мы одолели океан из Находки. И это было очень красиво. Действительно такой рост у парней и в настроении, и в технике, и в подготовленности? Или так совпало?
2: Говорить о росте, наверное, рано еще.
1: Угу.
2: Мы каждый раз уходим на игру и настраиваемся только на победу, да, я это в интервью всегда говорю. И я думаю, что мы будем от игры к игре становиться сильнее.
1: Mm-hmm. Так, чуть ближе к микрофону. Вот, пожалуй, вот так. Mm-hmm. Все, вот сейчас нас будет супер слышно. Внимание, вопрос. Вторую игру, я все надеюсь, что мы сыграем на ноль. Вратарь тащит все, что летит в створ и, в общем-то, выручает не раз команду. Но оба раза у нас пока все-таки пропущенные голы есть. Хорошо, что забиваем много, плохо, что пропускаем. В чем причина?
2: Будем над этим работать, безусловно. И также, я думаю, пропускаем во втором тайме, потому что потеря концентрации, то есть не можем удержать ворота свои сухими, поэтому, будем работать над этим.
1: Угу. Вообще, по сравнению с прошлым сезоном, мальчишки сильно подросли, стали опытнее, стали увереннее. Это видно не только со стороны, тренер тоже видит, отмечает, или все-таки всегда есть к чему, в общем-то, придраться и сделать еще что-нибудь, чтобы стало еще качественнее?
2: С моей стороны, да, всегда есть к чему, можно сказать, придраться, всегда есть над чем работать. Так, ребята, да, все равно второй сезон, уже более-менее получили большой опыт в прошлом сезоне, пускай он и неудачный, но это все равно опыт. Плюс у нас добавились ребята старшие, кто уже проводит третий сезон. Поэтому, да, сейчас команда более опытная.
1: Следующая игра с грозным соперником. Это СКА Хабаровск, который пока тоже идет без поражений. Да. Смотрим за его играми, за этой командой.
2: Вчера смотрели, они играли с Комсомольском.
1: Так, какие-то выводы есть?
2: Конечно, есть. Эта команда, наверное, один из фаворитов этого сезона, да и вообще, в принципе, всегда. Поэтому на них будет особый настрой.
1: Вообще, если поставить на чашу весов СКА Хабаровск и Ю-18 ШОР Сахалин, домашняя игра, у нас все-таки, по зубам нам соперник?
2: Конечно, конечно, любой соперник по зубам.
1: Угу. Хорошо, мальчишки, которые хорошо забивают, хорошо отмечают, все это красиво, ярко. Просто праздник. Для зрителей, честно говоря, это прям конфетка. То есть ты пришел на стадион, даже дождь не дождь, взял зонтик, спрятался, да. И видишь фееричные голы на любой вкус, хоть со штрафного, хоть там головой, хоть вообще. То есть это реально красота за то, что любит футбол. Как мальчишки относятся к тому, что такое внимание, что зрители, что поддержка, что трибуны, барабаны и вот это вот все?
2: Для них это приятно. Поддержка болельщиков, друзей, родителей, родственников гонит их только вперед. Поэтому, я думаю, это большой плюс для ребят, что у нас собираются такие большие трибуны.
1: Вообще команда, они кроме тренировок, они вместе время проводят, они реально друзья, реально команда, что не только пришли мяч попинали, но и там в кино вместе сходили или еще что-либо.
2: Безусловно, друзья, конечно. Понятно, не все, но многие дружат между собой и проводят много времени.
1: Вообще в этом сезоне Дальневосточной Юношеской футбольной лиги 8 команд. Их раз от раза число меняется. 8 оптимально или чем больше, тем лучше? Есть возможность всех посмотреть, больше поездить, больше поиграть?
2: Чем больше, тем лучше, потому что у нас мало игр с хорошими соперниками. И не в обиду сказано, на Сахалине у нас нет конкуренции. Поэтому хотелось бы побольше, но 8 – хорошее число в плане того, что все бьется на пары. Нет, мы не будем пропускать, никто не будет пропускать тур. Поэтому, в принципе, неплохо.
1: И подарок болельщикам – все первые игры домашние. То есть весь первый круг, все мы играем на домашнем стадионе. Все с чем связано, потому что наш стадион потом будет перекраиваться и будет совершенно новое поле. Это еще круче в следующем сезоне заиграет в нашу же пользу, потому что на хорошем новом поле будет играться с двойными силами. Вот именно то, что эти все игры будут проходить ближайшие на нашем стадионе, для самой команды это как-то отражается?
2: Ай, тяжело говорить, ну, наверное, плюс какой в этом, что на домашнем поле мы как раз можем набрать ход, больше получить уверенность, но минус в том, то, что придется потом все игры играть
1: отыгрывать
2: на выезде.
1: Но уже вроде как войдут в хорошую форму, ну, в отличную кондицию.
2: Дай бог,
1: что вообще, по практике, сколько командам нужно игр сыграть, чтобы уже выйти на пиковую форму? Это происходит к середине где-то, может быть, к концовке или ближе к началу?
2: Тяжело сказать, но к середине, наверное, будет вырисовываться какая-то картинка вообще, что мы из себя представляем и в какой мы форме. То есть сейчас все равно первые игры, где-то соперник не вошел, где-то мы, может быть, там на подъеме, потом спад будет. То есть ближе к середине сезона будет картинка.
1: Ну что, дорогие друзья, в июне не пропустите новые игры, и ближайший из них — это СКА Хабаровск, грозных соперник. Играем дома, на поле стадиона «Спартак». Вход всегда бесплатный, мало того, там еще есть где перекусить, есть возможность выиграть подарки, а для активных болельщиков у нас предусмотрена целая система вознаграждений, поэтому следите за нашими соцсетями. Огромное спасибо главному тренеру «Шор Сахалин» Ю-18 Антону Евгеньевичу Бучинскому.
2: Спасибо.
1: Удачи в предстоящих матчах и хорошего сезона, болеем за наших. До встречи в эфире.
0: Болеем за наших!

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну и пора узнать о погоде на сегодня, 28 мая. По данным сайта rp5.ru, в Ахе, Тымовском, Смирных, Углегорске, Томари и Чехове без осадков и температура максимум днем в Ахе 13, Тымовская, Смирных до 20 градусов, Углегорск, Томари и Чехов у вас плюс 14, Невельск, Хомск плюс 16 и во второй половине дня дождь. В Северо-Курильске без осадков плюс 10, в Курильске временами дождь и максимум 14 градусов. В Южно-Сахалинске во второй половине дня ожидается дождь, воздух прогреется до 15-17 градусов, ветер северо-восточный 4-7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
5: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
4: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
5: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
4: 18+.
6: Сахалин, заводи моторы! 30 мая. Официальное областное открытие мотосезона. 13.00. Начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла». Драйвовые конкурсы. Живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Впереди летний сезон, дети по лагерям, родители в пляс. А, внимание, вопрос. А что-то нужно предусмотреть, когда собираешь ребенка в лагерь? Конечно, нужно. Там целые документы есть на эту тему. Все подробности, Ваня Гладарь, привет.
1: Всем здравствуйте. Действительно, в преддверии начала летнего сезона детских лагерей Роспотребнадзор выпустил памятку для родителей. Конечно, каждая семья сама решает, как собрать ребенка, но специалисты подсказывают, какие документы и вещи должны быть у ребенка в рюкзаке или в чемодане обязательно. Так что все тревожные мамы, готовим двойные листочки, ручки и записываем. Спонсор других новостей – сеть шинных центров «Интерош». И сейчас деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колеса. Колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
2: Другие новости.
1: Начнем, конечно, с документов. Обязательно с собой ребенку нужно положить путевку, собственно, в лагерь, копию свидетельства о рождении или паспорта, копию полиса ОМС, медицинскую справку по форме номер 079У, это из поликлиники по месту жительства, в которой указывают все сведения о сделанных прививках, перенесенных заболеваниях, сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными и результаты анализов. Что касается одежды и обуви, помните, что вещи должны быть рассчитаны на всю продолжительность смены с учетом возможных изменений в погоде. Кроме привычных джинсов, шортиков, футболок, не забудьте упаковать головной убор, дождевик, ну и купальник, конечно. А еще удобную спортивную и повседневную обувь, резиновые сланцы для душа или бассейна, пижаму и несколько смен нательного белья. Ну и теплые вещи на посиделке у костра. Вещи, кстати, лучше выбирать не мнущиеся, и их надо промаркировать, чтобы ребенок не путался и не терял их. Ну и не забудьте чемодан тоже подписать, а то, знаете, всякое бывает. Что такое?
0: Ребенка подписать надо. Всякое бывает. Вы загорелый. Мне реально мама однажды не признала в глазок, что я приехал загорелый. Она говорит, ты кто вообще, ты к кому?
1: По обмену из Кении. Ну, что не нужно давать ребенку в дорогу до лагеря? Не давайте с собой скоропортящуюся еду. В автобусах может быть жарко, и пирожное с кремом может превратиться в бомбу замедленного действия. Газировку тоже не нужно. Мясные или рыбные консервы тоже не давайте. Курочка, яйца, вот это вот, как все в поезд, когда собирают детей. Чипсы, снеки, большие упаковки соков тоже не нужно. Положите лучше в рюкзак что-нибудь для чтения в дорогу. Влажные салфетки, немножко налички, бутылку воды и зарядное устройство, чтобы всегда ребенок с вами оставался на связи, говорил, ну, мама, отстань, я уже взрослый, я сам все знаю. Для этого, я думаю, ему нужен в последнее время телефон. На этом все. Спонсор других новостей ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: Подоспела информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, в последний четверг весны, 28 мая, в Ахе без осадков и до плюс 13 градусов. В Александровске-Скалинском осадков не ожидается и максимум плюс 15. Ноглики, Поронайск, Красногорск, Макаров осадков не ждут. Температура днем: Ноглики 16, Поронайск плюс 6, в Красногорске 14, в Макарове 10 градусов тепла. В Долинске, Охотском, Корсакове во второй половине дня ожидается дождь, и температуры в Долинске 13, Корсаков тоже плюс 13, в Охотском до 9 градусов выше нуля. В Малокурильском и Южнокурильске временами дождь и плюс 10. В Южно-Сахалинске во второй половине дня дождь, воздух прогревается до плюс 15, плюс 17, ветер северо-восточный 4,7 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
7: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
8: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
9: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
10: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
11: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Что человеку нужно для счастья? Ну, порадовать родителей, например, или родителям увидеть, что дети все выполняют, все делают правильно. Внимание! Новости прямо из космоса. Российский астронавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос показал записку с надписью «Мама, я надел шапку». Выход в космос стал для россиян первым в этом году, и Куть-Сверчков и Сергей Микаев работают снаружи станции. Ожидается, что россияне пробудут в открытом космосе около 5,5 часов. Так что мама счастлива, елка греет счастье.

0: Это Мона с песней «Йордан» отправляет нас в новый час с островное время 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Циклон в пятницу обрушится на острова. Движение по железнодорожному переезду на улице Ленина ограничено в Южно-Сахалинске. На территории Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 началось строительство 6-го энергоблока. Циклон в пятницу обрушится на острова. Непогоду прогнозируют в центральных и северных районах острова, а также на Курилах. Здесь ожидаются дожди и сильный ветер. В администрации муниципалитетов уже направили экстренные предупреждения. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального управления МЧС. Движение по железнодорожному переезду на улице Ленина ограничено в Южно-Сахалинске 28 мая. Это связано с проведением ремонтных работ. По предварительной информации, они продлятся до 16.00. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании поездок и заранее выбирать удобные маршруты объезда. На территории Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 началось строительство 6-го энергоблока. Сейчас на площадке закончены две фундаментные плиты. Выполняется арматурная обвязка под фундаменты дымовых труб. До конца июня бетонные работы будут завершены. После этого начнется монтаж энергооборудования. Он продлится до конца текущего года. Далее специалисты приступят к пусконаладочным работам. Вот объекта позволит повысить надежность электроснабжения жителей промышленных и социальных объектов юга острова. Уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего жителя Поронайска. Мужчину подозревают в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данным областной полиции, инспекторы ГАИ остановили иномарку для проверки документов. Внешние виды поведения водителя указывали на то, что он нетрезв. Выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен прав. В Минздраве рассказали, как запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ. Так, полученные данные необходимо повторять через 20 минут после первого изучения, далее через 6-8 часов и в последний раз через сутки. Также специалисты советуют письменно или вслух воспроизводить главные мысли пройденной темы. Спать перед экзаменами следует не менее 7-8 часов. В это время мозг человека обрабатывает информацию, накопленную на протяжении дня. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал, и пока у меня все получается.
4: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: это Swanky Tunes LP Other People. О погоде расскажу, да всю правду доложу. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе временами дождь и максимум 7 градусов тепла. В Дымовском, Смирных, в Углегорске и Томари дождь. Температуры днем Дымовская, Смирных плюс 6, в Углегорске и Томари до 5 градусов тепла. В Чехове, Невельске и Хомске временами дождь. Чехов, Хомск плюс 6 градусов, в Невельске до 9 с плюсом. В Северо-Курильске дождь и плюс 7, в Курильске дождь и 14 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске ночью и утром сильный дождь, плюс 4, плюс 6, днем умеренный дождь и температура воздуха до плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер северный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике линзочки только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
5: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
7: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Весна на СТВ.
1: Открытая студия на радио АСТВ.
2: Добрый день, вы слушаете эфир радиостанции СТВ. Сегодня мы поговорим о теме, которая в конце мая, в начале июня звучит почти в каждой семье, где есть выпускник. Но сегодня мы не будем превращать экзамены в фильм-катастрофу. ЕГЭ – это не только про знания, варианты и баллы, это еще про сон, нервы, режим, поддержку родителей. Очень простые вещи, которые иногда решают даже больше, чем один час над учебником. Как зайти на экзамен спокойно, что можно взять с собой, что точно лучше оставить дома вместе с родительской паникой и умными часами, что делать, если ребенок заболел, растерялся, запаниковал, и как родителям поддержать выпускника, не превращая дом в филиал штаба гражданской обороны. В студии у нас прекрасные гости. Анастасия Киктева, министр образования Сокольнической области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И Марина Власкин, руководитель Центра психологической помощи семье и детям. Марина, добрый день.
4: Добрый день.
2: Отлично, всех прекрасно слышно. Напомню слушателям, что вопросы можно присылать в МАКС на номер радио СТВ 8-900-660-1505. Пишите про ЕГЭ, подготовку, апелляцию, стресс, организацию экзамена, родительскую тревогу, все, что сейчас действительно волнует. Ну и мы постараемся в прямом эфире разобрать главное без лишнего официоза, с уважением к нервной системе всех участников процесса. Итак, я предлагаю начать с главного. До основного периода ЕГЭ остаются буквально считанные дни. Анастасия Николаевна, что бы сейчас вы сказали выпускникам и родителям Сахалинской области, что важно не упустить сейчас на этом этапе?
3: Действительно, в этом году мы отмечаем серьезный юбилей, 25 лет со дня проведения первых экзаменов в режиме ЕГЭ. ЕГЭ не случайно называется единый государственный экзамен, потому что это испытание, которое по большому счету является двойным. С одной стороны, это выпускные экзамены, с другой стороны, это вступительные экзамены в высшее учебное заведение. Поэтому, с одной стороны, кажется, что двойной стресс, а с моей точки зрения, наоборот, стресс снижается за счет того, что ребенок один раз находится в ситуации проверки контроля знаний, и эти результаты могут быть засчитаны и как итоговые при получении аттестатов в школе, так и как выпускные экзамены. Важно помнить, что мы готовим выпускников, и они знают всю процедуру проведения единого государственного экзамена. И буквально вот 14 мая прошла всероссийская тренировка, целью которой была не проверка знаний, а именно еще раз генеральная такая репетиция того, как в боевых условиях будет проходить экзамен, во сколько прийти, что с собой взять, что оставить дома. Мы проверили все технические средства, потому что на самом деле в процедуре единого государственного экзамена задействовано очень много техники, чтобы вот она не давала сбой, чтобы каждый человек, который задействован в проведении экзамена, четко знал порядок своих действий, в том числе в нестандартных ситуациях.
2: Я хочу сказать, что у нас будет много вопросов точечных, касаемых.
3: Но поэтому вот главный, по большому счету, совет – это понимать, что на уровне, скажем так, уже выработанного действия все будет сделано технически правильно, и нужно тратить всю свою энергию исключительно на то, чтобы показать свои знания.
2: Угу. Но сейчас очень часто родители пытаются дожать ребенка, да, еще один пробник, еще один сборник, еще один раз повторить все сначала, желательно до рассвета, под взглядом семейного совета, да, где вот все-таки граница между нормальной подготовкой и перегрузом. Хочу задать вопрос Марине. С психологической точки зрения, вот последние дни перед экзаменом, это время для рывка или все-таки стабилизации? Что ребенку сейчас нужнее? Больше заданий или вот какого-то, я не знаю, морального поглаживания, что он совсем справиться?
4: Последние дни перед экзаменом не нужно посвящать предэкзаменационному марафону. Главная задача родителя – обеспечить базу качественной: сон, еда, вода, прогулки на свежем воздухе. Родительская поддержка, родительское внимание, принятие ребенка и предполагаемого
2: результата. И запасы валерьянки для родителя, чтобы он не внушал
4: это
2: панику.
4: Это та самая база, которая поможет ребенку справиться с непростой ситуацией. Что не нужно совершенно точно делать родителю? Мы не используем в коммуникации фразы «нам необходимо 90+» или От этого зависит наше будущее.
3: Жизнь, да.
4: Мы стараемся снизить уровень катастрофизации самого экзамена через фразы безусловного принятия своего ребенка. Что бы ни случилось, какой бы результат ты ни получил, моя любовь к тебе остается неизменной. И самое главное, тревога, она заразительна.
2: Сейчас родители достали ручки.
4: Поэтому мы вместе, мы справимся.
2: Вот сейчас все-таки так складывается ситуация, да, что вот вы сказали 14 мая, да, то есть все в курсе, но, к сожалению, так происходит, что если мама не в курсе, то значит она считает, что и ребенок-то, собственно говоря,
3: абсолютно
2: не в курсе.
3: Абсолютно верно, абсолютно.
2: Вот, поэтому давайте коротко и спокойно еще раз проговорим. Вот выпускник приходит на ЕГЭ, что происходит дальше? Вот расскажите, пожалуйста, как выглядит вот этот путь от входа в пункт экзамен до непосредственно аудитории.
3: Выпускник приходит на пункт. Во-первых, его встречает сопровождающий от школы, с которым он знаком. И у сопровождающего можно оставить все вещи, которые запрещены для проноса в пункт проведения экзамена, но понадобятся потом ребенку после экзамена. Например, телефон, смарт-часы, еще какие-то вещи индивидуальные. Сопровождающий будет находиться в специально отведенном помещении в течение всего экзамена.
2: Кстати, был вопрос по поводу того, кто охраняет эти вещи, где они лежат. Вот, может быть, сразу мы ответим на него.
3: Да, это будет сопровождающий от школы, с которым знаком ребенок. А дальше у ребенка на входе в пункт проверят документы, паспорт. И проверят его с теми данными, которые занесены в листы участников проведения экзамена. А дальше важно подчиняться действиям руководителя пункта и того человека, который будет сопровождать в аудитории, и находиться как ответственным за проведение экзамена в аудитории. Нужно помнить о том, что все наши пункты, все кабинеты, в которых организовано проведение экзаменов, находятся под видеонаблюдением. Ребята про это знают, об этом висят аншлаги, которые об этом напоминают. И важно, что видеоизображение из каждого кабинета проведения пункта ЕГЭ в режиме онлайн отсматривается волонтерами. Они смотрят, чтобы не было нарушений при проведении экзамена.
2: Родители подключиться не могут?
3: Родители, во-первых, заявлены как общественные наблюдатели в каждый пункт, и они присутствуют. А также у нас развернут целый пункт на базе техникума сервиса, где на все экраны выведены изображение со всех аудиторий проведения экзамена. И мы смотрим за тем, чтобы действительно процедура экзамена была достоверной и не было нарушений.
2: Я насколько понимаю, что это такая же подобная история была на выборах, да, и голосовании, когда можно было, по-моему, в музее «Моя история», да, была, да?
3: Да,
2: то есть можно,
3: да,
2: было пройти, просто прогуливаясь, заглянуть, посмотреть, как все, да, дело происходит, да, полюбопытствовать.
3: Да, абсолютно верно, Алён. Это сделано для того, чтобы действительно экзамен был публичный и было понятно, что не происходит ни процесса списывания, ни фотографирования и передачи контрольно-измерительных материалов в другие регионы. А затем, когда ребенок завершает свою работу над контрольно-измерительными материалами, к нему подходит сотрудник в аудитории, принимает документы. А дальше, по окончании всего экзамена, происходит сканирование бланков из аудитории. И дальше происходит очень интересная на самом деле вещь. Вот сегодня мы делали съемки сюжета для новой передачи «Планета Сахалин», образовательный проект, который выходит на ОТВ. Да, да. И вот как раз мы рассказывали ту тайну, что происходит с бланками после того, как они отсканировались в аудитории. Часть бланков уходит непосредственно в федеральный центр, бланки регистрации и бланк ответов номер один, где он расшифровывается, а бланки ответов номер два поступают в сканированном виде в центр обработки информации, где его начинают проверять в закодированном виде двумя экспертами по особым критериям, по которым по всей стране проверяют контрольно-измерительные материалы, бланки, и проведена учеба с каждым, кто проверяет детские работы.
2: Я так понимаю, что это будут представители других регионов.
3: А взаимопроверки 10%, да? Другие регионы, абсолютно угу. верно.
2: Хочу задать вопрос Марине, потому что многие дети боятся вот не самого экзамена, да, вот процедуры, то есть это вот рамка, документы, аудитория, чужие люди. Как родителям заранее объяснить ребенку, что вот, ну вот как процесс происходит, чтобы не нагнать еще больше тревоги, что эти люди, ну, не хотят ничего плохого, да, что это на самом деле сделано исключительно для безопасности.
4: Ну, на самом деле, наши дети умеют и знают гораздо больше, чем мы себе представляем. Для этого они обучаются в школе 9 и 11 лет, и определенные знания, навыки и практика у них, безусловно, есть. Но для того, чтобы предугадать какие-то истории, связанные с экзаменом, важно и самим родителям, и детям уметь совладать с волнением в моменте экзамена. Что для этого необходимо? Самые простые вещи. Найти точку опоры. Где у нас прячется точка опоры? Она у нас прячется в теле и в дыхании. Поэтому два простых упражнения. Приходим в аудиторию, занимаем свое место, садимся на стул уверенно, не на краешек. Ноги под 90 градусов углом уверенно ставим на всю ступню и пятками давим в пол до ощущения твердости несколько раз. При этом наш мозг понимает, что мы в безопасности и нам падать некуда. Следующий момент, конечно, дыхание. Самое простое, самое эффективное упражнение, которое помогает моментально снизить уровень тревожности, это дыхание по квадрату. 4 вдох, 4 задержка, 4 выдох и опять задержка.
2: Прям как на эфир собираюсь.
4: Пока мозг считает вдохи и выдохи, он перестает в этот момент генерировать самые драматические истории будущего.
2: Я, кстати, добавлю один такой вот интересный момент, потому что зачастую очень многие люди недооценивают силу вот дыхания, и у нас организм такая интересная штука, что когда мы спокойны, да, мы дышим спокойно, а когда мы нервничаем, у нас вот, особенно у женщин, да, вот это грудное дыхание, да, сразу это вот бал Александр Сергеевич Пушкин, да, вот это вот у мужчин чуть-чуть по-другому, но вот, оказывается, мозг-то работает и в другую сторону, да, то есть как только мы начинаем дышать спокойно, организм автоматически, он такой говорит, а, так я же спокоен, да, говорит, и он сам начинает успокаиваться, поэтому здесь действительно можно шутить шуточки сколько угодно, да, что там подышите, вот все остальное, на самом деле реально все это действительно работает. А вот еще один такой, никому не советую, ну, может быть, если только вы скажете, что действительно работает такая штука, помните, вот одно время вот спиннеры даже вот были, вот которые вот крутили. Да, да. И получается, я замечала, что когда ведущий работает в эфире, и начинает у него там своя мысль какая-то куда-то, вот он уходит, ему надо сосредоточиться, нам советовали, что ты берешь просто ручку, да, и вот, например, там пальчик, ну, вот чуть-чуть вот уколол, потому что тебя вот, например, вот ощущение дискомфорта, вот эта легкая боль, он тебя возвращает в реальность, и ты сразу начинаешь, то есть работают такие вот какие-то методы, стоит ли, ну, я не знаю, там, изучить практикум и попробовать на себе, что на тебе больше всего, или дыхания достаточно будет?
4: Работают и другие методы. Например, находясь в аудитории, ребенок может оглядеть аудиторию, обвести ее взглядом, зафиксировать визуально 5 предметов, опять, он считает, дверь, доска, монитор,
2: портрет
4: экрана,
2: Менделеева,
4: и так далее, да? Зафиксировать 3 звука, шелест бумаги, шаги, еще что-то. И опять этот счет, да, когда работает мозг, этот счет возвращает его в реальность и формируется ощущение безопасности. Я здесь, я в безопасном пространстве. То есть такие простые, эффективные практики, которые помогают совладать со своей тревогой, совладать со своим эмоциональным состоянием, сосредоточиться и начать работу. При этом на это уходит не так много времени, пара минут, и ты уже в состоянии приступить к работе.
2: Как сейчас говорят, в состоянии ресурса, да? А теперь я предлагаю вернуться к практичности. У нас вопрос был от слушателя, Сергей. Какие чаще всего вещи становятся проблемой на входе? Потому что, ну, понятно, что мы очень часто говорим, это не берем, но так как показывает практика, зачастую запрещеночка находится. Вот что все-таки точно нельзя с собой брать?
3: Точно нельзя телефон, точно нельзя смарт-часы, наушники, электронные браслеты. Это то, что однозначно предложат организаторы вне аудитории и в аудитории сдать сопровождающему.
2: Напомню, что сегодня мы говорим непосредственно о ЕГЭ, не только о правилах, но и о том, как пройти этот период без семейного пожара в голове. В студии у нас министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, руководитель Центра психологической помощи семье и детям Марина Власкина. Вопросы можно задавать нам на номер 8-900-660-1505 в мессенджер Макс. Сейчас вопрос от Оксаны из Южно-Сахалинска. Можно ли с собой брать воду, шоколад, лекарства, особенно если экзамен длинный?
3: Да, можно.
2: Насколько я слышала, что сейчас вода только в прозрачных, да, то есть без каких-то этикеток, да, можно...
3: Да, безусловно, с точки зрения безопасности, да.
2: Если нужны какие-то лекарства ребенку постоянно, если есть какие-то медицинские особенности, что родителям лучше сделать заранее, до дня экзамена?
3: Ну, во-первых, предупредить через классного руководителя о том, что лекарства понадобятся, безусловно, взять их с собой на пункт, но нужно помнить следующее, что если ребенку станет плохо во время экзамена, то его обязательно сопровождать будут в медицинский кабинет. А уже медицинский работник оценит состояние ребенка и примет решение. Или скорая помощь, или известят родителей, и будет экзамен прерван. Или будут проведены определенные манипуляции, и ребенок возвратится для проведения продолжения экзамена. И родители, опять же, должны понимать о том, что всегда есть план «Б». То есть, если ребенок не сможет по состоянию здоровья продолжить экзамен, то обязательно пересдаст в другой резервный день.
2: Вот был у нас как раз вопрос от Марии, да, есть ли в каждом пункте ЕГЭ медработник, что делать, если ребенку стало плохо до экзамена или уже во время, если ребенку вдруг стало плохо во время экзамена, может ли ребенок выйти, его будут ли сопровождать, что происходит на данный момент с экзаменационной работой, ну, для того, чтобы, по крайней мере, быть в курсе.
3: Да, безусловно, ребенка сопроводят, экзаменационная работа останется у него на столе. Еще раз повторю свою мысль, что каждый из аудиторий находится под видеонаблюдением, и в моменте все организаторы экзамена будут видеть, а что происходит с работой ребенка.
2: Марин, вот экзамен длинный, это не только знание, но и физическая выносливость. Что важно в режиме за день до ЕГЭ, утром перед экзаменом, позавтракать, сон, еда? Вот, казалось бы, звучит просто, но именно это часто вот ломается первым.
4: Однозначно накануне экзамена необходим качественный сон. То есть мы не пытаемся в последний момент выучить все то, что нам кажется, мы не знаем. А утром обязательно завтрак. Если ребенок отказывается от завтрака, необходим какой-то перекус с собой для того, чтобы восстановить вот эти наши биохимические ритмы в организме. А тревожным мамам не нужно названивать. Не нужно стоять и ожидать около школы окончания экзамена.
2: Я буду здесь, милый.
4: А лучше сразу договориться, исходя из позиции взрослого ребенка. Когда я могу позвонить тебе, или это ты сделаешь сам? Да? Условия договоренности. И на этом этапе обязательно ребенку пожелать успеха, удачи, такое настраивающее позитивное напутствие, которое помогает ему понять, что его поддерживают и принимают. И самое важное, до экзамена нужно договориться, что родитель принимает любой результат экзамена. И ребенок, который знает, что от результата экзамена не будет катастрофы в его жизни, он на порядок лучше его сдаст. Поэтому эти условия взаимодействия с взрослым уже ребенком, крайне необходимо.
2: Многие родители в утро экзамена хотят вот сказать что-то важное, да, вот там говорят, не волнуйся, соберись, мы в тебя верим, не ошибись. Вот какие все-таки слова действительно поддерживают, какие, наоборот, добавляют давление?
4: Мы вместе, мы справимся.
2: А еще, ну, то очень многие люди не всегда суеверны, используют некие ритуалы, да, ну, вот, например, там, монетку под пяточку, да, как бы, кстати, звенеть будет интересно, вот, в рамке. Ну, то есть, есть ли вот возможность вот какие-то вот такие позитивные триггеры устраивать для того, чтобы, там, не знаю, присядем на дорожку, да, как бы там?
4: Ну, почему нет, если это якорит позитив? Ну, почему нет? Если это помогает, это, если это дает соответствующий настрой, позитивный настрой, почему нет? Если это традиция в семье, тем более.
2: Ну, согласна. Ситуация. Ребенок утром встает и говорит, все, я не пойду, я не могу. Родители в панике, там, я не знаю, чайник кипит, такси ждет, семья мысленно уже сама поступила в университет. Что делать? Давить, уговаривать, звонить в школу, как действовать, чтобы всю эту ситуацию не усугубить?
4: Ну, в первую очередь нужно выдохнуть, да, и в разговоре с ребенком постараться понять, а что мешает сейчас, какая есть причина того, что он сейчас так реагирует, и обсудить эту причину. И когда в открытом диалоге мы понимаем, что беспокоит ребенка, что его тревожит, то в этой ситуации, в этом вопросе оказать, безусловно, ему поддержку. Не только здесь и сейчас, но и показать те варианты, которые могут быть. Почему у ребенка может возникнуть такая реакция? Потому что от стрессовой ситуации, от объема полученных знаний формируется ощущение того, что я не справлюсь, я ничего не знаю. И здесь опять мы возвращаемся к тем техникам, которые мы уже проговорили, которые реально работают. После восстановления эмоционального состояния мы уже говорим о том, что мы сделаем здесь и сейчас. И, как правило, это работает. То есть родительская позиция, твердая позиция, уверенная позиция, поддерживающая, она ведет ребенка за собой. Если родитель сам себе позволяет проваливаться в позицию ребенка и теряется, не знает, что делать, тогда это не есть хорошо. А вот устойчивое внутреннее состояние самого родителя – это и есть опора ребенка. И здесь я хочу сделать акцент, что несмотря на то, что наши взрослые дети, которые уже на пороге самостоятельной жизни, которые мечтают от нас сепарироваться, они считают, что детско-родительские отношения, и это доказывают исследования, являются мощным ресурсом для них. Поэтому наши отношения с детьми, наше состояние эмоциональное – это залог того, что у ребенка все получится.
2: Вы сейчас так вот говорили, я аж подвисла. Надо вот вас записать, да, и включать постепенно. И, кстати, сейчас вспомнила Ералаш, помните, когда мальчик мусор выносил, когда там вся семья такая собралась, как кого-то в космос провожали. Стоит ли все-таки вот этот день превращать в какой-то, вот, я не знаю, ну, то есть, если, например, там, условно говоря, там папе на работу к 8 утра, стоит ли ему там отпрашиваться, прийти попозже для того, чтобы все вместе там дружно проводить, устроить вот как-то? Или все-таки пусть это будет абсолютно обыкновенный день.
4: Ну, все семьи разные. Традиции в семьях разные. Отношения разные. И мы исходим, опять-таки, из потребности взрослого ребенка. Вот как для ребенка удобно, то есть мы договариваемся, мы разговариваем, мы определяем вот эти точки
2: соприкосновения. То есть можно прямо спросить, тебя проводить?
4: Конечно,
2: да?
4: Конечно. Мы договариваемся, как удобно ему, потому что у него сейчас определенное эмоциональное состояние, определенный настрой, определенные задачи. Он себе держит какие-то определенные алгоритмы в голове. И поэтому, исходя из его состояния, из его пожелания, мы выстраиваем этот день.
2: Слушайте, ну да, здорово, как бы не играть в угадайку, а просто задать нормальный взрослый вопрос.
4: Конечно.
2: Достаточно большой пул вопросов нам пришел от слушателей, которые все-таки переживают из-за болезни. И вот если ребенок заболел, да, утром в день экзамена, есть вопрос у нас от слушательницы Ларисы, что делать в первую очередь? Куда звонить? Классному руководителю, школа, горячая линия. Ну и, собственно говоря, в дальнейшем сразу сразу идут вопросы по поводу того, что какие документы будут нужны, если ребенок пропустил экзамен по болезни, что нужно, что такое резервные дни и прочее, прочее. Угу. Анастасия Николаевна, пожалуйста, это ваша вотчина. Да.
3: А если ребенок заболел, то в этот же день необходимо, во-первых, обратиться в медицинское учреждение, чтобы получить справку, и это будет как раз основание заявиться ребенку на сдачу экзамена в резервный день и сообщить классному руководителю, угу, который уже дальше знает свою инструкцию, каким образом сообщить это на пункт проведения экзамена.
2: Ну, то есть, я так понимаю, что резервный день – это не штрафной круг, да, то есть, это не поблажка, а нормальный механизм для уважительного
3: абсолютно
2: случая.
3: Абсолютно верно.
2: Что нужно сделать, чтобы ребенка допустили до сдачи в резервный день?
3: Сделает все сама экзаменационная комиссия. Достаточно будет предоставить документ, который будет основанием. Мы все в день экзаменов работаем и собираем оперативную информацию по тем, кто написал заявление, либо по каким-то причинам уважительным, неуважительным не пришел. Выясняем судьбу каждого выпускника, либо лица предыдущих лет выпусков, который заявился на сдачу единого государственного экзамена. И каждого сопроводим индивидуально в этой ситуации.
2: Марина, психологически ребенку бывает очень сложно, да, принять перенос, потому что все уже сдали, да, а он ждет. Вот как все-таки не выпадать из состояния готовности и не накручивать себя вот в последующие дни?
4: Вообще здорово, когда родители с детьми обсуждают еще до экзаменов различные варианты развития событий, в том числе с учетом результатов экзамена. И когда это происходит без давления, без драматизации, мягко, то, как правило, у ребенка появляется уверенность в том, что независимо от результатов экзамена, у него будет определенный путь. И, как правило, вариантов достаточно больше, чем мы думаем себе в моменте. Что это может быть? Например, мы можем рассмотреть, что это будет не вуз мечты, к примеру, а другой вуз и смежная специальность. Может быть, это будет колледж, как трамплин к высшему образованию. Может быть, это будет пауза на год. Такое бывает. Для пересмотра своего выбора и стабилизации эмоционального состояния.
2: Сейчас разбавлю, да, чуть-чуть этот градус. Встретила друзей, они в аэропорту спрашивают, я говорю, куда летите? Они говорят, да, говорит, вот дочка в Хабаровске учится, ну вот поступила, там все как бы. Ну и ребята говорят, да, он говорит, это, ну, говорит, она только, говорит, экзамен сдала, говорит, он говорит, сразу, говорит, кровать из квартиры вынес, говорит, детскую, и решил кабинет себе там, ну, застроить. А то сейчас этот... Вы сказали, пауза на год, да, как бы и папа заносит кровать обратно, да, поэтому здесь, ну, на самом деле, если еще и относиться к этому максимально проще, да, что, ну, на самом деле, да, вспоминая, да, Форреста Гампа, да, как бы, что жизнь – это коробка с шоколадными конфетами, неизвестно, с какой начинкой тебе попадется, но будем верить и надеяться. Я предлагаю сейчас перейти к блоку, тоже очень важному, тема вызвала достаточно много эмоций, это, конечно же, результаты и апелляции. Когда ребенок получает баллы и считает, что работа проверена некорректно, расскажите, пожалуйста, о порядке действий.
3: Спасибо за вопрос. Если участник экзамена не согласен с полученным результатом, он имеет право оспорить результат и подать апелляцию. Сделать это он может в течение 2 рабочих дней. Заявление о несогласии с полученным результатом можно подать в своей школе, если вы это выпускник этого года, а участники прошлых лет в отдел образования. Но важно помнить, что результат может быть апелляционной комиссии рассмотрен и как улучшен, так может остаться без изменений или снижен.
2: А может стать хуже еще?
3: Да, да. Но мы, как правило, рассматриваем в пользу ребенка, однако нужно оценить действительно работу и понять, стоит ли подавать на апелляционную комиссию. Потому что варианты сценарий могут быть разные.
2: Ну и сразу вопрос к Марине, да, то есть как родителям вести в момент получения результатов, особенно если эти баллы ниже ожидаемых, как не сказать фразу, которая будет потом вспоминаться годами, цитироваться там на семейных праздниках, вот как держать? Тоже дыхание по квадрату для родителей.
4: Ну, результат, если результат не соответствует ожиданиям, как правило, это такая ситуация, ну, условно говоря, потери, ее нужно пережить. И до момента принятия ситуации произойдут определенные этапы, когда будут проявляться разные эмоции.
2: Это вот этот гнев, отрицание.
4: Да, да, вот да, да, да, да, по классике. И самое главное для родителя, если я в позиции взрослого нахожусь, то, конечно, я контролирую свои эмоции и свои фразы. Поэтому дать себе время выдохнуть. В первые сутки мы с ребенком не обсуждаем случившееся. Эмоциональные реакции могут быть разные.
2: А ребенок не будет сидеть
4: мы
2: в ожидании?
4: Мы разрешаем себе поплакать, да, проявить эти эмоции для того, чтобы наступил момент принятия. Стресс должен выйти. И после этого мы возвращаемся к контролю и начинаем рассматривать варианты, что мы делаем дальше. Если у нас не было вариантов А, Б плана, то мы прорабатываем его сейчас, возвращаемся в точку контроля. Что мы делаем дальше? Первое, второе, третье. И обязательно мы поддерживаем ребенка. Мы его старший товарищ, друг, наставник, не просто родитель в этой ситуации. И от нашей позиции родительской будет зависеть и эмоциональное состояние ребенка, и его дальнейший выбор, и его будущее.
2: Я сейчас вспоминаю вот эту вот фразу, да, это мы дети того времени, которым давали ремня, чтобы мы не плакали, да, как бы вот это вот сейчас вообще вот, ну, надо вот так вот максимально перестроиться, потому что, ну, я прекрасно понимаю, да, что вспоминая себя, когда я поступала, да, то есть мне было вообще как бы по большому счету все равно, ну, то есть поступила я, но не поступила, меня больше всего тревожила реакция родителей, если вдруг я не поступлю, потому что, ну, я не думала, что если я вдруг куда-то не поступлю, жизнь моя на этом закончится. И здесь действительно так получается, что это родители больше всего нагнетают, да, нежели... Да, потому что когда молодость, задор, да, он, в принципе, может сказать, а, я сейчас вот и с этой стороны. Есть возможность у выпускников пересдать один предмет по выбору в этом году, да? И что важно понимать, когда принимается решение, что происходит с предыдущим результатом, и вот все-таки... Нужно ли действовать или есть подводные камни, как вот с апелляцией?
3: А в прошлом году наш президент Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой о том, что любой участник единого государственного экзамена может в дни, предусмотренные 8 и 9 июля, пересдать по своему желанию любой экзамен. Но нужно помнить, что будет засчитан последний результат. То есть, опять же, работает как?
2: Не лучше.
3: Не лучше выбирается, да, а выбирается тот, который пересдан. Причем фактически можно получить как выше баллы. Также, например, у нас есть экзамен по математике, который сдается на двух уровнях, профильном и базовом. Вот в эти два дня можно поменять уровень сдачи экзамена, базовый профиль и наоборот. Это тоже очень важно помнить.
2: Угу. А вот психологически пересдача – это шанс или все-таки это вот дополнительная тревога? И как понять взрослому человеку, ребенок готов попробовать еще раз или все-таки он пойдет туда из-за чувства вины перед родителями?
4: Но опять мы ведем диалог, да? Мы разговариваем со своим ребенком, мы пытаемся понять его отношение к ситуации, его эмоциональное состояние и насколько это важно с позиции самого опять ребенка и тех предпочтений по обучению, которые есть у него, не у семьи, не у родителей. То есть мы ориентируемся на выбор ребенка и мы идем за ребенком. Мы помним, что несмотря на то, что он нуждается в нашей поддержке, он все-таки уже у нас взрослеющая личность, самостоятельная личность, которая понимает, что он хочет. Поэтому здесь ситуация диалога. Угу. Открытого диалога.
2: Вот предлагаю выходить на финальный круг так, и собрать самое главное. Итак, Анастасия Николаевна, три практических пункта для выпускника перед ЕГЭ. Что проверить, что взять, что помнить?
3: А первое, на мой взгляд, нужно психологически подготовиться и помнить, что экзамен – это не только ситуация контроля знаний, Ну и по большому счету экзамен во взрослую жизнь, как вести себя в ситуации контроля знаний. И он сталкиваться с этими ситуациями будет постоянно в жизни. То есть получается такой двойной экзамен. А поэтому психологическая подготовка – это первично. А второе, нужно понимать о том, что, как есть такая хорошая расхожая фраза, что перед смертью не надышишься, следовательно, он готовился к этому экзамену в течение 2 лет обучения, и поэтому все знает, и пункт 1 – психологическая поддержка и состояние ему поможет показать максимум знаний. И третье, организационные вещи были оттренированы до такой степени, что они подсознательно будут выполняться все правильно. Паспорт, 2 гелевые ручки, вода, шоколадка. И с хорошим настроением прийти в день сдачи экзамена.
5: Угу. Куда обращаться родителям и выпускникам Сахалинской области, если вдруг остались организационные вопросы по единому госэкзамену?
3: Безусловно, прежде всего к классному руководителю в школе, где есть ответственность за проведение экзамена. В случае, если не получены ответы на вопросы, то можно обратиться в Министерство образования.
5: Угу. Марин, теперь 3 пункта для спокойствия. Сон, дыхание, родители, что самое важное?
4: Сон, все, дыхание, родители. Все необходимо учесть. И сон, и дыхание, и поддержку родителей. Самое главное, чтобы у ребенка было четкое убеждение в моменте, в день экзамена, о том, что он не один, о том, что любой результат будет принят, и о том, что у него есть поддержка в семье и есть варианты развития дальнейших событий и выбора.
5: Анастасия Николаевна, что вот посоветуете самим выпускникам, то есть вот не родителям, да, не педагогам, а вот именно ребятам, которые сейчас вот слушают, либо услышат этот эфир, либо им, может, передадут?
3: Жизнь – свою жизнь. А понимать, что происходит, это происходит с ними, и это замечательная история, которую они пишут для себя. То есть экзамен позволит, безусловно, прожить, еще раз повторюсь, свою жизнь, поступить в то образовательное учреждение, среднеспециальное или высшее, которое предначертано именно тебе, выбрать ту специальность и профессию, которая предначертана тебе. Ну а в случае, если окажется, что готов взять большую высоту, ты обязательно это сделаешь.
5: Ну что ж, спасибо большое. И есть что-то еще добавить, может быть, о чем-то мы не спросили? Может быть, еще 1-2 техники, которые можно делать незаметно еще, вот прямо на месте, без коврика для йоги, без свечей.
4: Я хочу обратиться к родителям.
5: Пожалуйста.
4: Поскольку родители – это основа, это база наших детей, то их внутреннее состояние, их эмоции также необходимы и важны, как и детские. Поэтому, родители, если вы понимаете, что что-то происходит, что вы не справляетесь, обратите внимание на себя, подарите себе те моменты, которые приносят вам радость, удовольствие, вас наполняют. Та самая фраза, которая сегодня прозвучала, «Родитель в ресурсе», говорит о том, что помогать, принимать, поддерживать я могу только тогда, когда сам наполнен. Поэтому все, что мы любим, море, баня, спорт, все то, что нас наполняет.
5: И вот прям последний вопрос пришел, сейчас зачитаю, со стороны организации. Вот если ребенок в аудитории вдруг вот резко заволновался, да,

0: во фразах, вот в аффирмациях каких-то, я готов, я справлюсь, я делаю все, что могу. Надо?
1: Если это помогает,
0: как узнать?
1: Это мне помогает, мы все знаем себя очень хорошо. И наши дети знают о себе гораздо больше, чем мы родители.
0: Согласна.
1: Поэтому если ребенок применяет какие-то техники, которые ему помогают, почему нет?
0: Ну что ж, на этом все. Сегодня в студии радио СТВ были Анастасия Киктева, министр образования Сокольнической области, Марина Власкин, руководитель Центра психологической помощи семье и детям. Говорили о ЕГЭ без паники, но с вниманием к деталям, потому что экзамен – это, конечно же, очень важный этап, но не катастрофа. Это не единственный день, который определяет всю нашу дальнейшую жизнь. Важно знать правила, беречь силы, не бояться задавать вопросы, спокойствие – это тоже часть подготовки. Поэтому берегите себя, проверяйте документы, высыпайте. Да, и не превращайте утро экзамена в семейный квест на выживание. Это радио СТВ. Для тех, кто вдруг пропустил наш эфир, его можно будет посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Кроме того, самые интересные цитаты будут опубликованы и на сайте istv.ru, и в других пабликах, принадлежащих медиахолдингу СТВ. Спасибо вам большое. Удачи, и пусть, я так понимаю, вы же тоже в любом случае, как родители, все я детей, да, как бы, которые сейчас будут сдавать, тоже волнуетесь. Вы аффирмации читаете?
2: Безусловно. У меня каждое утро с 1 июня в даты проведения экзамена начинается с того, что я на рабочем столе своего компьютера открываю большую информационную систему, запущенную Рособорнадзором, и вижу, как закрашиваются квадратики в каждом из пунктов проведения экзамена в зеленый цвет по готовности всех аудиторий, этапов, когда зашли дети, и выдыхаю, когда вижу полностью зеленое поле и понимаю, что единый государственный экзамен в Сахалинской области состоялся.
0: Ну и, собственно говоря, следуя советам Марины, я предлагаю уже после того, как все эти процессы пройдут, встретиться и обсудить, как все круто прошло, да? Да? Да? Я считаю, что именно так. Спасибо большое, это была открытая студия радио СТВ. Мы с вами не прощаемся, оставайтесь с нами на волнах.
3: Открытая студия на радио АСТВ.

0: Это Мадонна Хангап, а у нас информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, в Александровске-Сокалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове завтра дождь. Александровск-Сокалинске и Ноглики плюс 7, в Поронайске до 4 градусов тепла, Красногорск 7 градусов, в Макарове 8. Долинск временами дождь и до плюс 10, в Охотском, Корсакове и Аниве временами дождь плюс 8. Малокуринск и Южнокуринск дождь временами и до 11 градусов. В Южно-Сахалинске ночью и утром сильный дождь, плюс 4, плюс 6. Днем дождь умеренный и от 7 до 9 градусов выше нуля. Ветер северный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51-55-66. Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу.

0: скидки. Здесь есть что ловить. Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Махмуд Архам и Сена Сенер завершают час на радио АСТВ. Островное время 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Строительство детского сада в июне вышло в активную фазу. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Автомобиль ЗИЛ сгорел в селе Пионеры Хомского района. Строительство детского сада на 290 мест в жилом комплексе «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске вышло в активную фазу. Проект включает 12 групп для детей от года до 7 лет, а также пищевой и медицинские блоки, административные помещения, спортивные и музыкальные залы. На сегодняшний день на объекте завершены монолитные конструкции подвала и частично первого этажа. Ведется армирование второго. Полное благоустройство и ввод детского сада в эксплуатацию намечены на лето 2027 года. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Согласно инициативе, если за последние полгода работник оформлял листок нетрудоспособности 4 и более раз, новый ему выпишут лишь на 3 дня. Дальше больничный может быть продлен по решению врачебной комиссии или закрыт. Исключения будут сделаны в случае беременности, ухода за больным членом семьи, при лечении в стационаре или нахождении на карантине. Автомобиль ЗИЛ сгорел в селе Пионеры Хомского района. 27 мая пожар произошел на улице Дружбы. Как рассказали в региональном управлении МЧС, пламя едва не распространилось на машины, стоящие рядом. Этого удалось избежать благодаря оперативной работе огнеборцев. Люди в результате ЧП не пострадали. В Министерстве спорта Сахалинской области чествовали победители регионального конкурса «Спортсмен месяца» по итогам марта и апреля 2026 года. Наград удостоился Никита Большаков, мастер спорта международного класса, член сборной команды России по карате. В начале марта островитянин занял первое место на международных состязаниях в Санкт-Петербурге, а в конце апреля на международных соревнованиях по карате «Кубок успеха» в Новосибирске. Возведение железнодорожного моста в Швеции отложили на год из-за белоспинного дятла, который обосновался на месте строительства. В соответствии с экологическим разрешением такие работы запрещены в период гнездования этих птиц. Теперь сроки строительства увеличатся почти вдвое. Вместо полутора лет проект может растянуться на 3 года. В шведском транспортном управлении заявили, что задержка почти наверняка приведет к росту стоимости проекта. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: Как вам такое? В Москве женщине пришел счет за парковку на... Так хочется, как в меме. Лям 200! Но нет, ну почти. Ну, больше миллиона и меньше, чем лям 200. Автомобиль стоял у торгового центра всего каких-то 155 дней. За это время все это и набежало. Не знаю, куда теперь набежала хозяйка автомобиля, но, честно говоря, новость так себе, по крайней мере, для нее точно. У нас же совсем скоро в эфире Юлия Савичева, Москва, Владивосток, Катя Лель и НЛО. Тани, а прямо сейчас казаки делают хиты.

0: Band Lane на волне радио СТВ. Поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, в Бахе ожидается временами дождь и плюс 7 градусов. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Тымарии дождь и температура днем. Тымовская, Смирных плюс 6, Углегорск и Тымарии 5 градусов выше нуля. В Чехове, Невельске, Хомске временами дождь, Чехов и Хомск плюс 6, в Невельске до плюс 9 градусов. В Северокурильске и Курильске дождь, температура Северокурильск плюс 7, в Курильске до плюс 14. В Южно-Сахалинске ночью и утром сильный дождь, ночью плюс 4, плюс 6, днем дождь умеренный и максимальная температура 7-9 градусов. Ветер северный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике линзочки только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
10: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
11: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
10: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
11: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
10: 18+.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Без обнимашек вашему организму плохо. Запоминаем, друзья, всего 20 секунд хватит, чтобы человеку стало спокойнее. Это снимает боль, тревогу и уровень кортизола понижается. Обнимаемся, друзья, снимаем стресс
2: Надежду.
1: И напряжение.
2: Ты про это, ладно, хорошо.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Физкульт-привет, друзья, слушайте в этом выпуске. Российские спортсменки отобрались в финал на чемпионате Европы по художественной гимнастике. На Ролан-Гаррос российские теннисисты продолжают свои выступления в третьем круге чемпионата. Сахалинские воздушные гимнастки завоевали 12 медалей всероссийских соревнований.
0: На старте!
1: В Варне стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. Первый день прошла квалификация и командные соревнования у юниорок. По итогам Кубка Европы, который проходил недавно, наши спортсменки показали достойный результат. Первая из россиянок выступила Ева Чевтаева. Под самый конец, на последнем риске, она немного запуталась, из-за чего допустила потерю на дорогом элементе. В итоге гимнастка еще и не смогла быстро сориентироваться и закончила свое выступление раньше музыки. В итоге Чевтаева набрала 24,2 балла и заняла 7-е место, что дало ей возможность пройти в финал. Яна Заикина выступала с лентой, гимнастка стала 8-й и еще сможет выступить. Оценка в 23,1 балла не устроила российскую команду и был подан протест, но его отклонили. Самой сильной юниоркой сборной считается Ксения Савинова. Она выступала с 2 предметами в квалификации. В итоге Савинова набрала 25,900 баллов и стала 3-й, что гарантирует ей выход в финал. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в третий круг открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос. Во втором круге ее соперницей была представительница Испании Мария Басольс-Рибера. Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3-6, 6-1, 6-1. В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Чехии Марией Баусковой. А вот вторая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступление на Ролан-Гаррос на стадии второго круга. Она проиграла представительнице Украины Юлии Стародубцевой, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6-3, 1-6, 6-7. У мужчин Андрей Рублев вышел в третий круг чемпионата. В матче второго круга его соперником был представитель Аргентины Камила Уго Карабелье. Встреча завершилась в четырех сетах с результатом 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. В следующем раунде российский теннисист сразится с победителем матча Нуну Баржеш из Португалии и Миомир Кицманович из Сербии. Еще один россиянин Карен Хачанов также прошел в третий круг. Он в четырех сетах 7-6, 5-7, 6-1, 7-6 обыграл своего оппонента из Аргентины Марка Трунгелитти. За выход в следующий раунд российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Еспером де Йонгом. Товарищеский матч сборной России и команда Египта по футболу перенесли на другой стадион, об этом сообщают РИА Новости. Изначально игру планировали провести на стадионе Миср в Каире, максимальная вместимость которого составляет почти 94 тысячи зрителей. Однако затем площадку заменили на Каирский международный стадион, который вмещает 75 тысяч болельщиков. Встреча между сборными состоится 28 мая, начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо, завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго. Сахалинские спортсменки стали обладателями 10 золотых, 1 серебряной и 1 бронзовой наград чемпионата и первенства Федерации по воздушным дисциплинам, а также соревнований массового спорта по пилону и воздушным дисциплинам в Москве в рамках 12-й Всемирной танцевальной олимпиады. Наши спортсменки выступали в дисциплине «Воздушный обруч» во всех номинациях. В соревнованиях среди любителей островитянки завоевали 7 золотых и 1 бронзовую медаль, в категории «Профессионалы» забрали золото и серебро, еще 2 медали высшей пробы принесла номинация «Начинающие». Успех островной команде принесла Елена Шергина, Алевтина Зайцева, Анастасия Мотора, Кристина Ершова, Милада Павлова, Ангелина Александрова и Анастасия Зиниченко. Островитяне взяли 6 медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди лиц СПОДА. Егор Стрекун – победитель в метании диска и копья, у Андрея Семикраса – серебро в метании диска и бронза в метании копья, Михаил Черемисин взял бронзу в метании диска, а Михаил Тутенько – серебряный призер в метании копья. Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в Чебоксарах на стадионе Олимпийский. Более 300 спортсменов из 30 регионов страны оспаривали награды в беге, прыжках, толкании ядра и метании снарядов. На этом у меня все. Занимайтесь спортом, берегите себя и всегда болейте за наших.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Танцую вопреки, Ева Власова на волне радио СТВ. А что касается погоды, то давайте поговорим о ней прямо сейчас. Спонсор прогноза магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», «Кресс». Большой выбор аккумуляторных инструментов для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове дождь. Температура днем. Александровск, Сахалинске, Ноглики плюс 7, в Поронайске до плюс 4, Красногорск 7 градусов выше нуля, в Макарове плюс 8. В Долинске временами дождь и плюс 10, в Охотском, Корсакове, Аниве временами дождь и плюс 8 градусов, Малокурильская, Южно-Курильск временами дождь и до плюс 11. В Южно-Сахалинске ночью и утром сильный дождь, ночная температура 4-6 тепла, днем умеренный дождь и плюс 7, плюс 9. Ветер северный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. «Легенда» на радио АСТВ.

0: Ну а теперь информация для водителей. Напоминаем, что в Южно-Сахалинске сегодня, 28 мая, частично ограничено движение по железнодорожному переезду на улице Ленина. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, они продлятся до 16.00. Также сегодня до 18 часов в связи с проведением работ по укладке асфальта на тротуарах частично ограничено движение на участке улицы Бумажной от Ленина до Милицейской. Движение автотранспорта осуществляется по одной полосе, на участке работает регулировщик. Просим автомобилистов заранее планировать свои маршруты и обращать внимание на дорожные знаки.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: это Coldplay, Beyoncé. В финале часа на волне радио СТВ. На островах 15.00. Время узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Анна Гладарь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах. Отопительный сезон поэтапно завершен в Сахалинской области. Три ДТП на железнодорожных путях произошло на острове с начала года. Между селами Айнское и Медвежье уложили 14 водопропускных труб. Отопительный сезон поэтапно завершается в Сахалинской области. На основании погодных показателей решение об отключении муниципалитеты принимают самостоятельно. Сделать это можно не раньше 5 дней, в течение которых среднесуточная температура на улице свыше плюс 8 градусов. С 1 июня в регионе начнется активная подготовка к следующему отопительному сезону. Она включит ремонт сетей, котельных, водозаборов и других объектов. Три дорожно-транспортных происшествия произошло на железнодорожных путях Сахалинской области с начала года. Во всех случаях виновниками стали водители автотранспорта, грубо нарушившие правила, рассказали в региональном Минтрансе. Один из последних случаев произошел на переезде Христофоровка-Большая Елань. Автомобилист решил проехать перед приближающимся грузовым поездом. Маневр привел к столкновению. Пассажир машины получил травмы. Сахалинцев в очередной раз призывают быть внимательными и помнить, что игнорирование шлагбаума и запрещающих сигналов светофора могут привести к трагичным последствиям. На участке трассы Невель-Стамаре аэропорт Шахтерск между селами Айнское и Медвежье уложили 14 водопропускных труб. Сейчас подрядчик продолжает работы по устройству земляного полотна, водоотведению и профилированию проезжей части. Также в этом году на объекте запланированы работы по расчистке территории от растительности и строительство искусственных сооружений на трех участках. Асфальтирование грунтовых разрывов между селами Айнское и Медвежье общей протяженностью около 34 километров будет вестись поэтапно до 2028 года. Около 400 тысяч особей молоди дальневосточного трепанга выпустили в акваторию залива Анива. Мероприятие прошло на рыбоводном участке под контролем комиссии по учету выращивания и выпуска объектов аквакультуры. Специалисты проверили состояние молоди, температурный режим, а также соблюдение необходимых требований. По плану молодь будет развиваться в естественной среде несколько лет и постепенно набирать вес. Первый урожай рассчитывают получить в 2028 году. В Приморском крае впервые в России зафиксировали появление индийского марабу. Птицу заметили сельскохозяйственные работники в процессе подготовки поля к посевам. Марабу в сопровождении ворон летел за трактором и доставал из земли червей. Необычная для места птица провела на поле около 2 часов. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске пасмурно, 14 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Да, когда-то я шутил, что они сделали соревнования, где все запрещенное можно, ну, например, да, там все эти, как они называются, допинги. Так вот, оказывается, такое мероприятие проводится и достаточно регулярно, и самая безумная олимпиада на стероидах, к сожалению или к счастью, я не знаю, провалилась. В Лас-Вегасе прошли Enhanced Games, где допинг был официально разрешен. Теперь подробнее, что из этого вышло. Организаторы обещали революцию. Они обещали, что там мы все рекорды сейчас побьем, мировые все вот эти вот рухнут, и вот это вот все суперолимпиада покажет всем. Так вот, показали всем, что так делать не нужно, потому что установили всего один мировой рекорд, и тот в запрещенном гидрокостюме, который нельзя официально, потому что он там чего-то там все нарушает, и законы физики, и все такое. А был такой еще участник Фред Керли, который грозился уничтожить рекорд Усейна Болта, показал результат уровня последнего места в олимпийском финале. Несколько дисциплин вообще выиграли спортсмены, которые ничего не принимали, сказали, да, мы вас и так победим, и так победили. Так что, в общем-то, лавочка закрывается, не работает так в спорте, а мы слушаем Maroof Boussin Drunk Groove.

0: Радио АСТВ и Рестобар Сова представляют проект «Майский фильтр».
1: Фильтруем. Сегодня мы с тобой фильтруем. Напоминаю, что лето не за горами, оно уже вот-вот стучится в двери. А у нас специальный проект «Майский фильтр». 30 секунд быстрых ответов без слов «да», «нет», «лето» и «весна». Если готовы сразиться за право быть на вечеринке в Сове, подробно сейчас расскажу, звоните 49-15-05. Итак, 30 мая в ресто-баре «Сова» «Retro and Man in Black» вас ждут ретро-хиты, приглашенная группа Men in Black, резиденты-диджеи и Алексей Солдатов. Начало в 21.00, финал в 4 часа, представляете, да? Вход 500 рублей, планируем красивый взрослый вечер. Фейс-контроль, дресс-код, будьте начеку. Ну а сейчас узнаем, кто хочет с нами сразиться, кто пройдет 30 секунд, надеюсь, без остановок и без лишних слов. Напомню, лишние слова «да», «нет», «лето», «весна». Вот этих слов мы избегаем, все остальное говорим смело и без запинки, без остановки. За 30 секунд я задам несколько вопросов, ну и, собственно, давайте знакомиться, кому вопросы будем задавать. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: День добрый, как зовут вас?
2: Меня зовут Юрий.
1: Юрий, ну, правила знаете, вопросов не возникает.
2: Ну, наверное, можно как-то уточнить немножечко?
1: Да,
2: случайно услышал сейчас рекламу.
1: Все понял. Сейчас я включу таймер, пойдет 30 секунд, и за эти 30 секунд я вам задаю обычные вопросы. Вы на них отвечаете как угодно, кроме слов «да», «нет», «лето» и «весна».
2: Понятно.
1: Все. Вот теперь давайте таймер включаю и начинаю задавать вопросы.
3: Время пошло.
1: Четверг — это уже почти праздник.
2: Почти.
1: Настроение ближе к выходным?
2: Отличное.
1: Ага, 30 мая уже рядом же, да?
2: Уже почти настало.
1: Супер. Планы на этот вечер у вас есть?
3: Секунд.
2: Буду дома с женой играть в игры с детьми.
1: Угу. А можно планы поменять ради вечеринки, если выиграете?
2: Рассмотрим этот вопрос.
1: А в Сову бы хотели попасть?
3: 30 секунд.
1: Ну, в общем-то...
2: Был недавно.
1: Был недавно, и это практически главное, потому что наш этот самый счетчик подошел к концу. 30 секунд вы выстояли, вам аплодисменты, вам супербилеты, и вы можете уже освобождать все свои дела, потому что вы выиграли 30 мая в ресто-баре «Сова» «Retro and Men in Black Party» и Алексей Солдатов, и группа «Men in Black», и ретро-хиты. Все это начнется в 21.00 и аж до финала в 4 часа ночи. Вау! Ну, вот такое классное мероприятие, и на него еще можно попасть при помощи нашего проекта «Майский фильтр» в 15 часов и 10 минут по будням. Не пропустите!
0: Радио АСТВ и Рестобар Сова представляют проект «Майский фильтр».

0: Редакция СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Эльвира Ти на волне радио СТВ. У нее все решено, а у нас все еще впереди. О том, что завтра ждет нас с неба в плане дождей, осадков и температуры, ну давайте прямо сейчас расскажу. По данным сайта rp5.ru, в Ахе временами дождь и 7 градусов тепла. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари дождь. Температура Тымовская, Смирных плюс 6, Углегорск, Тамари плюс 5. В Чехове, Невельске, Хомске временами дождь. Чехов, Хомск плюс 6 градусов. В Невельске до плюс 9. Северо-Курильск дождь плюс 7. В Курильске также дождь и до плюс 14. В Южно-Сахалинске ночью и утром сильный дождь. Ночная температура плюс 4, плюс 6. Днем дождь умеренный и плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер северный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
7: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Будто

0: тот еще фрукт или номой плод с грядки прямо в рот. Все подробности фруктов, чем они отличаются, какие нужно покупать, а каких остерегаться, расскажет Аня Гладарь. Привет!
1: Все мы знаем этот конфликт поколений со своими мамами или бабушками. Куда ты столько сажаешь? Ну зачем это нужно? А у них какой главный аргумент? Потому что свое. Родное вкуснее, да. И вот специалисты по снижению веса рассказали, чем магазинные фрукты и овощи отличаются от выращенных на даче и вообще отличаются ли. Так что сажаем или покупаем? Разберемся раз и навсегда в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Эксперты объяснили, что местные сезонные продукты все-таки содержат больше витаминов, чем импортные, потому что последние часто собирают недозревшими для лучшей транспортировки, из-за чего они, собственно, и уступают нам по питательной ценности и хуже усваиваются. При длительном хранении, к тому же, во фруктах разрушается витамин С, который очень важен для иммунитета. А еще подчеркивают, что лучше хранить плоды целиком, так как при разрезании и контакте с воздухом все полезные вещества быстро теряются. А вот заморозка позволяет сохранить как структуру продукта, так и его витаминный состав. А вот размораживать ягоды рекомендуется в холодильнике, чтобы они не теряли еще и при этом форму. Получается, все, бабушки и мамы победили. Но специалисты по похудению уже давали рекомендации. Так вот, если не хотите слишком сильно похудеть, призывают не есть овощи и ягоды прямо с грядки. Они хоть и свои, хоть и очень полезные, но все-таки надо мыть, потому что кишечные инфекции особенно распространены в летний период и подчеркивают, что следует мыть овощи, фрукты и зелень перед употреблением в пищу. Обязательно никаких кусочничеств с грядки прям. Хотя в детстве, я помню, выдернешь молодую морковочку, вытрешь об подол.
0: Ну вот мне такое мнение. Если с самого детства ты так делаешь, то организм так и приспосабливается. А если ты все время стерильный, а потом хап морковочку из грядки и вперед.
1: Как говорила моя бабушка, каждая пылинка – наша витаминка. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Это Roses и Манбек Remix. А у нас информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза магазин аккумуляторной техники Lithium. Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове дождь. Температура днем: Александровск, Ноглики и Красногорск плюс 7, в Поронайске до плюс 4, Макаров у вас плюс 8. В Долинске и Охотском временами дождь, Долинск плюс 10 градусов, в Охотском до плюс 8, Корсак-Фанива плюс 8 и дождь временами, в Малокурильском и Южнокурильске временами дождь и плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске ночью и утром сильный дождь, температура ночная плюс 4, плюс 6, днем дождь умеренный и плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер северный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эй, народ, бегом в «Стройлист комплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Легенда. На радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: А знаете ли вы, что в России снимут новый фильм «Остров сокровищ» с песнями из легендарного советского мультика, которому почти 40 лет? В основу ляжет оригинальный роман Роберта Льюиса Стивенсона, а в картине прозвучат те самые культовые композиции, которые многие помнят до сих пор. Сценарий пишет автор «Слова пацана», фильма «Лед», «Спутник» и так далее. Премьера 2029 год. Ну, осталось-то каких-то 3 года подождать. И посмотрим, что из этого выйдет. В жизни так бывает. От «Мохито» хит будет через 3 минуты, а пока «Breaking Dishes» от Рианны.

0: будут в финале этого часа напоминать, что внимание – это важная валюта в современном мире. Скоро подойдет к концу рабочий день, и вы свое внимание, я надеюсь, направите на своих близких. Ну а на Сахалине и Курилах сейчас 16 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальными событиями к этому часу в нашей студии Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. В Южно-Сахалинске почтили память жертв нефтегорского землетрясения. В областном центре наращивают темпы ремонта дворов. 8 тысяч тюльпанов украсили въезд в Корсаков. В Южно-Сахалинске почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года. Сегодня исполнился 31 год с момента трагедии, которая унесла жизни 2040 человек. Траурное мероприятие в Южно-Сахалинске произошло у мемориала на привокзальной площади. Здесь собрались и бывшие жители Нефтегорска, их близкие, представители регионального правительства, мэрии областного центра, депутатского корпуса, общественности, духовенства. Участники почтили память погибших минуты молчания и возложили цветы. Управляющие компании Южно-Сахалинска наращивают темпы ремонта дворовых территорий. Все запланированные объемы текущих работ во дворах должны быть завершены до 1 июля. В этом сезоне в порядок в городе приведут 40 придомовых территорий общей площадью 7600 квадратных метров. Ремонт будет выполняться большими картами, точечно на небольших участках или путем сплошного асфальтирования. На территории рекреационной зоны места силы «Весточка» начались работы по благоустройству маршрута к водопаду Айхор. По сообщению мэрии, здесь оборудуют удобные переходы через водоемы, а также установят деревянные настилы на отдельных участках тропы. Это сделает маршрут более комфортным и безопасным для прогулок в любое время года. На период проведения работ доступ к водопаду останется открытым. 8 тысяч тюльпанов украсили въезд в Корсаков. Как сообщает администрация муниципалитета, клубни разных сортов переместили в грунт по улице Южно-Сахалинской осенью. Сейчас цветы начали распускаться. Практику высаживания тюльпанов в Корсакове возвращают впервые за много лет. После цветения специалисты соберут луковицы, чтобы осенью высадить их вновь. Необычного краба фиолетового цвета поймали рыбаки во Владивостоке. Такой окрас обусловлен редким сочетанием генов и встречается у одного животного из 10 тысяч. Краба передали Приморскому океанариуму. Здесь отметили, что теперь у него есть все шансы на долгую беззаботную жизнь. В естественной среде подобная окраска не дает преимущества в выживании, а наоборот, делает краба легкой добычей для хищников. И в завершении коротко о погоде. В островной столице слабый дождь, плюс 10 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

много лет называют себя гости из будущего, хотя и в прошлом неплохо-таки пели. Еще один парадокс нашего плейлиста. Ну, а я хочу отметить, что сейчас мы с вами так устаем постоянно от новостей, что фраза, которая звучит так: «Ничего не произошло», эта фраза звучит буквально-таки как отпуск. Давайте держим эту планку, встречаемся. Вот прям-таки договоримся. Через час после выпуска новостей, который у нас вровень произойдет в 5 вечера, снова у нас с вами ничего не произойдет. Консервация спокойного дня нам нужна сегодня. За сим я вас отпускаю слушать Panic at the Disco. We'll be right back.

Радио АСТВ. Первое областное. Тамари 105.5 FM.

0: поэтому и под силу активизировать наши резервы организма для танцев и так далее, то это Дэвид Гетта. Ну а прямо сейчас погода.
1: Реклама спонсора. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: По данным сайта p5.ru, завтра, 29 мая, в Ахе временами дождь, 7 градусов тепла, в Тымовском, Смирных, а также в Углегорске и Томари. Погода тоже будет дождливая, около 6 градусов выше нуля. Далее по городам везде ожидается дождь, температура воздуха в Чехове, Невельске и Хомске завтра около 7 градусов с плюсом. В Северо-Курильске плюс 8, в Курильске погода также дождливая, плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске этой ночью, а также утром прогнозируются осадки, сильный дождь. Дождь от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем также умеренный дождь от 7 до 9 градусов с плюсом. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» рожок 159 за 69 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
5: Сахалин, заводи моторы! 30 мая. Официальное областное открытие мотосезона. 13.00. Начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла». Драйвовые конкурсы. Живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Без обнимашек вашему организму плохо. Запоминаем, друзья, всего 20 секунд хватит, чтобы человеку стало спокойнее. Это снимает боль, тревогу и уровень кортизола понижается. Обнимаемся, друзья, снимаем стресс
2: Надежду.
1: И напряжение.
2: Ты про это, ладно, хорошо.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

Радио АСТВ. Первое областное. Смирных 105.5 FM.

0: Другие новости.
1: И мы тут с Анной Гладарь, и мы хотим что-то обсудить. Ань, привет, что принесла?
2: Принесла я вам экономию существенную в бюджете, потому что можно и продуктиков наготовить себе на зиму, и заодно подкачаться к лету, как мы, собственно, и планировали еще с прошлого лета. Названные заменяющие фитнесы...
1: Ремарка. Вы были в Париже этим летом? Нет, но тоже планировал прошлым летом быть в Париже.
2: Как белка летяга, да? Никуда не слетала, хотя планировала. Так вот, назвали заменяющие фитнес дела на даче. Чем же заняться для похудения? Об этом поговорим. Спонсор других новостей – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
0: Другие новости.
2: Но, в принципе, если вы на дачу приезжаете трудиться, а не так полежать на газоне и пожарить шашлыки, то к нагрузкам, которые заменяют фитнес, относятся практически все нагрузки на даче. Это и вскапывание грядок, и рыхление, и прополка, и посадка рассады, и полив из ведер или леек. Так что никаких больше шлангов. Вот, ведерочко взяли и поехали. Перенос земли, компоста, инвентаря, даже сбор урожая и работа с граблями – это тоже физическая нагрузка, как и фитнес.
1: Ты знаешь, о чем я подумала? А если робот-пылесос запустить на грядку, всполит ли он вот этими своими лопастями?
2: Да я тебя умоляю, он мусор-то с пола не всегда поднимает.
1: Нет, он не то, что он, понятно, что он не соберет, но прополочка какая-никакая будет, я просто для себя ищу какие-то варианты, если меня попросят помочь.
2: Подозреваю, что по закону подлости он прополит нужное и оставит ненужное.
1: А, заберет все-таки насаждение.
2: При этом, если вернуться к работам на даче, то это сразу сочетание и кардио, и силовой. Например, копание и перекопка включают руки, спину, плечи и ноги. Прополка и посадка требуют постоянной работы корпусом и приседания. Это, считай, кор и ягодицы. Перенос тяжестей, полив тоже дают хорошую нагрузку, особенно если делать все не спеша, но продолжительно. Тогда организм тратит заметно больше энергии.
1: Альтернатива зальчику-то вырисовывается, да, очень даже весомая. Причем можно сэкономить на вот этих аутфитов, где лосины, которые не оставляют ничего воображению.
2: Конечно, на даче все уже заготовлено.
1: Рибок и так далее, не делаем рекламу, да, но тем не менее, которые по 6 тысяч. Старые, добрые, заношенные бабушкины. В чем там мы полем обычно?
2: Я не знаю, что найдешь. Какие-то папины трикотаны, мамины.
1: Как Добби, как Добби. Берешь наволочку и все, и вперед.
2: Но если дача для вас это слишком хардкор, есть способ проще и еще бесплатнее, по-моему. Чтобы похудеть, надо плакать 3 минуты в день.
1: 3 минуты в день плакать.
2: Да. Выбирай, что ты предпочитаешь: день упахиваться на даче или 3 минуты плача?
1: Это день, когда все мои подписки в телефоне списываются разом. Вот надо подгадать. Да.
2: В общем, как работает для похудения плач? Он снимает напряжение с нервной системы и выводит излишки кортизола, как мы все знаем, гормона стресса. А вот этот кортизол, он способствует накоплению в организме самого опасного висцерального жира. И то есть, когда мы плачем, то мы от него, собственно, избавляемся. Я, похоже, выбираю второй вариант, потому что что-то как-то копать... Хотя, можно убить сразу 2 зайцев. Сначала ухайдокаться, как говорят дачники обычно, на даче, потом по этому поводу поплакать.
1: Поплакать по поводу, что последняя пятница мая. Все, ребята, мы вас спасли от жира, не благодарите. Да. Донатьте нам с Анной Гладарь, куда посчитаете, сколько посчитаете нужным.
2: Берем кабачками в основном.
1: Мы такие.
2: Так что худеем правильно после тяжелого рабочего дня. Спонсор других новостей ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: Ничто так не притягивает дождевые капли к земле, как гравитация, о которой поет Holiday Boy. Кстати, завтра погода будет дождливой, порадовать вас слишком уж нечем, но подробнее о погоде давайте все-таки узнаем. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Green Works», «Works», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 29 мая в Александровске, Сахалинском и в Ногликах плюс 7 ожидаются дожди. Далее по городам везде дождливая погода. Температура в Поронайске, Красногорске и Макарове около 6 градусов тепла, в Долинске завтра до плюс 10. В Охотском, Корсакове и Ваниве 8 градусов выше нуля. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра тоже ожидаются дожди, плюс 11. В Южно-Сахалинске этой ночью и утром синоптики обещают сильный дождь и плюс 6. Завтра днем также умеренный дождь, до 9 градусов выше нуля, ветер северный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
11: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
12: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
11: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
12: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
11: 18+.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: действительно в самое сердце бьет информация о том, что пятница не сегодня, а только еще завтра. Но мы продержимся вместе с вами аж до самого воскресенья. Это Первое областное в 17.00 на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Анну Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах. Цены на топливо вновь поднялись в областном центре. Сахалинские работодатели разместили более 60 предложений по целевому обучению. Дополнительные рейсы в вечернее время вводят в маршрутах номер 62 и 71 в Южно-Сахалинске. Автомобилисты Южно-Сахалинска вновь заметили подорожание топлива на АЗС сети ННК. 28 мая цены выросли на все марки бензина и дизель. Стоимость АИ-98 увеличилась на 70 копеек за литр. АИ-92, 95, а также дизельное топливо стало дороже на 75 копеек. Последний раз рост цен отмечали 16 мая. Сахалинские работодатели разместили более 60 предложений по целевому обучению. Заявки подали 27 организаций из сферы образования, сельского хозяйства, производства, торговли и информационной безопасности. Больше всего предложений поступило от школ, где нужны учителя математики, физики, русского языка и других дисциплин. Также требуются дефектологи, логопеды и педагоги дополнительного образования. Кроме того, на островных предприятиях востребованы мастера по изготовлению швейных изделий, ветеринары, агрономы. Все предложения размещены на портале «Работа России». Абитуриенты смогут присоединиться к программе после 10 июня, когда работодатели завершат размещение предложений. Дополнительные рейсы в вечернее время вводят на маршрутах номер 62 и 71 в Южно-Сахалинске. Изменения в расписании начнут действовать с 28 мая. Так, дополнительный автобус номер 71 в 22.32 будет выполняться от Северного городка до остановки Рынок Восток. По маршруту номер 62 последний рейс, площадь Победы, Дом культуры «Радуга», будет отправляться в 21.30. В ДНР выпустили новую серию имбирного печенья, посвященную Сахалинской области. По словам производителей, таким образом они хотят выразить благодарность регионам, которые помогают восстанавливать Донбасс. Каждое печенье представляет собой полноценный сувенир диаметром 10 сантиметров и весом 50 граммов. Изделие готовится из натуральных ингредиентов, а изображение наносят на глазурь с помощью специальной техники, позволяющей передавать мелкие детали и сохранять полную цветовую палитру. Ветеринары назвали признаки опасного перегрева у животных. В жаркую погоду важно вовремя их заметить, отмечают специалисты. Так у питомцев начинается дрожь, они ложатся на землю, плохо реагируют на команды, слизистые оболочки становятся ярко-красного цвета. При первых симптомах перегрева животное нужно перенести в прохладное место, дать воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Кроме того, питомцу можно смочить шерсть с прохладной водой, чтобы помочь организму быстрее снизить температуру тела. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске ветрено и дождливо, температура 10 градусов выше нуля. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Солдатова.
1: Как понять, что вы классный и самостоятельный человек? У такого человека жизнь — это когда тебе постоянно звонят, не потому что соскучились, а потому что ты нормально разбираешься в каких-нибудь вопросиках. Ну вот если вас постоянно просят что-то починить, почтовый ящик, переустановить пароль на роутер или детское кресло закрепить как-то по-особому, то, друзья, пора уже не делать это бесплатно. Поразмышлять, я считаю, стоит. Какие у нас с вами есть таланты, а мы за них даже шоколадочку не просим. И пока играет трэп-мафия Хаус, мы поразмыслим над этим.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Узнаем новости цифровой среды в программе Интершум прямо сейчас. Молодой китаец зарабатывает 7 тысяч долларов, а это 500 тысяч рублей в месяц, продавая жареный рис в деловом костюме. Мужчина по фамилии Лу начал управлять киоском в Яньтань в провинции Шаньдунь на востоке Китая, когда ему было всего 17 лет. Сначала он просто продавал жареный рис, но потом решил надеть деловой костюм, чтобы выглядеть более прилично. После этого количество клиентов заметно возросло, и он начал вести аккаунт в соцсетях, где теперь очень пафосно жарят рис. Сейчас Лу 19 лет, у него есть блог на 46 тысяч подписчиков, и в месяц он зарабатывает по 7 тысяч долларов просто на жарке риса и соцсетях. В Лас-Вегасе прошли первые в истории игры, спортивные игры, где официально разрешен допинг. Соревнования прошли в трех дисциплинах, а именно плавании, тяжелой и легкой атлетике. Перед играми организаторы пообещали $1 миллион за каждый побитый мировой рекорд, сделанный, естественно, рекордсменом без допинга. Эту сумму смог выиграть только один спортсмен, греческий пловец Кристиан Галамеев, который проплыл 50 метров за 20,81 секунду, что на 0,07 секунды быстрее официального достижения. Безумная допинговая олимпиада с треском провалилась в целом. Фармкомпании пытались побить все мировые рекорды с помощью допинга, но ничего не вышло. 91% спортсменов употребляли тестостерон, 79% гормоны роста, 62% употребляли стимуляторы. В результате побит всего один рекорд, ну а акции фармкомпании, надо сказать, упали, причем на 40%. Парень из Чебоксар прославился на весь мир своими танцами в стиле тектоник. Его последнее видео завирусилось в англоязычных аккаунтах и собрало 10 миллионов просмотров за сутки. Также его ролики лайкает небезызвестный Тиесто, под музыку которого он часто исполняет танцы. Саша Чеба, так зовут парня, начал выкладывать рилсы с танцами в декабре прошлого года. Первые 100 тысяч подписчиков он набрал всего лишь за 83 дня. Сейчас его танцы собирают миллионы просмотров, и он ездит из Чебоксар в Москву, где преподает танцевальные классы. Сам Чеба зумер, но любит музыку, под которую прошла молодость миллениалов. Как говорится, мальчик-тикток, мужчина-тиктоник. Это был Интершум. Читайте, пожалуйста, с удовольствием.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Тед Банди, как всегда, рассказывает о том, что российские девушки, они не робкого десятка. Но я нам с вами предлагаю заглянуть в будущее, узнать погоду на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Ахе временами дождь, 7 градусов тепла, в Тимовском, Смирных, Углегорске, а также Тамари. Погода ожидается дождливая, до 5 градусов с плюсом, далее по городам везде дожди, температура воздуха в Чехове, а также в Хомске плюс 6, в Невельске до 9 градусов тепла. В Северо-Курильске плюс 7, также дождливо, в Курильске тоже ожидается дождь и плюс 14. В Южно-Сахалинске этой ночью и завтра утром синоптики обещают сильный дождь до 6 градусов тепла. Завтра днем также осадки в виде умеренного дождя. Температура от 7 до 9 градусов выше нуля. Ветер северный с порывами от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Хомское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33. С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
5: Сахалин, заводи моторы! 30 мая официальное областное открытие мотосезона. 13.00 начало дневной части праздника. Парковка Кристалла, драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Мошенники под видом готовых ответов на ЕГЭ или ОГЭ распространяют вредоносные программы, получая доступ к банковским приложениям и персональным данным. Поэтому слушайте сами и предупредите детей. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту, телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. В преддверии ЕГЭ и ОГЭ традиционно возрастает количество предложений о якобы готовых ответах, сливах заданий и гарантированной помощи на экзаменах. Как правило, аферисты создают сайты, телеграм-каналы или группы в социальных сетях, где обещают предоставить настоящие ответы или архивы с экзаменационными материалами. После оплаты или перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл, который якобы содержит задания и решения. Член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул, что никаких официальных ответов ЕГЭ и ОГЭ в открытом доступе до начала экзаменов не существует и призвал проводить разъяснительную работу с подростками о правилах цифровой безопасности.
1: Другие новости.
2: Сейчас злоумышленники все чаще используют подобные схемы не только для выманивания денег, но и для заражения устройств пользователей вредоносными программами, способными получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и другой конфиденциальной информации. В результате человек рискует не только потерять деньги, но и передать злоумышленникам полный доступ к своему устройству. Необходимо избегать скачивания файлов из сомнительных источников, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать антивирусное программное обеспечение и, конечно, критическое мышление. На этом все. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: эфире прогноз погоды. Наш спонсор — магазин аккумуляторной техники «Ритиум», «Greenworks», «Works», а также «Крест». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах погода будет дождливой, 7 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается дождь. Температура воздуха в Поронайске, а также в Макарове плюс 8 градусов, в Красногорске плюс 7. В Долинске завтра до 10 градусов тепла, в Охотском, Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске также прогнозируется дождь, в течение всего дня 11 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью и утром ожидается сильный дождь, до 6 градусов тепла. Завтра днем также умеренный дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В эфире дорожная сводка. Напомню, пассажирам общественного транспорта у двух городских автобусных маршрутов появились дополнительные вечерние рейсы. Изменения коснулись маршрутов номер 62, а также автобусного маршрута номер 71. Дополнительный автобус по маршруту номер 71 будет отправляться в 22 часа 32 минуты от КПП «Северный городок» и следовать до остановочного пункта «Рынок Восток». Последний рейс же маршрута номер 62 от площади Победы теперь выполняется в 21:30. Автобус проследует до конечной остановки Дома культуры «Радуга». Ознакомиться с действующим расписанием городских автобусов можно на сайте администрации города. Ну а справки по телефону можно навести по номеру 55-65-15, 65-15 с мобильного. Звонок бесплатный.
0: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланские». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланские», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Халицкой области уже 18 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладри, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Отопительный сезон. Сезон поэтапно завершается в Сахалинской области. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. В ДНР выпустили новую серию имбирного печенья, посвященную Сахалинской области. Отопительный сезон поэтапно завершается в Сахалинской области. На основании погодных показателей решения об отключении муниципалитеты принимают самостоятельно. Сделать это можно не раньше 5 дней, в течение которых среднесуточная температура на улице свыше плюс 8 градусов. С 1 июня в регионе начинается активная подготовка к следующему отопительному периоду. Она включит ремонт сетей, котельных, водозаборов и других объектов. На территории Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 началось строительство 6-го энергоблока. Сейчас на площадке выполняется арматурная обвязка под фундаменты дымовых труб. До конца июня бетонные работы будут завершены. После этого начнется монтаж энергооборудования. Он продлится до конца текущего года. Далее специалисты приступят к пусконаладочным работам. Ввод объекта позволит повысить надежность электроснабжения жителей, промышленных и социальных объектов юга острова. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Согласно инициативе, если за последние полгода работник оформлял листок нетрудоспособности 4 и более раз, новый ему выпишут лишь на 3 дня. Дальше больничный может быть продлен по решению врачебной комиссии или закрыт. Исключения будут сделаны в случае беременности, ухода за больным членом семьи, при лечении в стационаре или нахождении на карантине. В ДНР выпустили новую серию имбирного печенья, посвященную Сахалинской области. По словам производителей, таким образом они хотят выразить благодарность регионам, которые помогают восстанавливать Донбасс. Каждое печенье представляет собой полноценный сувенир диаметром 10 сантиметров и весом 50 граммов. Изделия готовят из натуральных ингредиентов, а изображения наносят на глазурь с помощью специальной техники, позволяющей передавать мелкие детали и сохранять полную цветовую палитру. В Минздраве рассказали, как запомнить нужную информацию перед сдачей ЕГЭ. Так выученный материал необходимо повторять через 20 минут после первого изучения. Далее через 6-8 часов и в последний раз через сутки. Также специалисты советуют письменно или вслух воспроизводить главные мысли пройденной темы. Спать перед экзаменами следует не менее 7-8 часов, и в это время мозг человека обрабатывает информацию, накопленную на протяжении дня. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице, в Южно-Сахалинске. Сейчас плюс 9 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Минелли заглянула к нам на огонек в плейлист радио АСТВ, а еще в этом часе, буквально минут через 15-20, мы ждем особых гостей творческих, которые расскажут нам о грядущем событии 31 мая, творческом вечере, который пройдет в баре «Табу». Все подробности этого мероприятия из первых уст через несколько минут вместе с Аленой Бариновой мы будем узнавать. Но прямо сейчас о погоде. По данным сайта rbp.ru, завтра, 29 мая, в Ахе временами дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается дождливая погода. В Тымовском, Смирных, в Углегорске и Итамари плюс 5 градусов. В Чехове, а также в Хомске плюс 6, в Невельске чуть теплее до плюс 9. В Северо-Курильске также дождливо и плюс 7. В Курильске умеренный дождь, 14 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью и утром ожидается сильный дождь до 6 градусов с плюсом. Завтра днем также умеренный дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и Ситимолл, 4 этаж.
1: Телефон 51-55-66.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111. Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант, улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
1: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
4: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
1: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
4: 18+.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, это «Другие новости». Белые ночи давно стали визитной карточкой Санкт-Петербурга. Но оказывается, это природное чудо доступно не только на берегах Невы. Где еще можно насладиться белыми ночами, расскажу прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Астроном, лектор Пермского планетария Виталий Францев рассказал, в каких регионах России можно увидеть белые ночи. Начинается период белых ночей в конце мая, и, по словам эксперта, они возникают из-за наклона земной оси в сторону Солнца. Летом в высоких широтах Солнце после заката не уходит низко за горизонт, оно движется полого, поэтому полноценная ночь просто не наступает, а вечерние сумерки плавно переходят в утренние.
1: Другие новости.
2: Длится период белых ночей до середины июня, и наблюдать их можно не только в Петербурге и Ленобласти. Астроном уточнил, что явление можно увидеть также в Архангельской области, Республике Карелия, Вологодской области, Перми и Якутии. Так что не обязательно ехать за белыми ночами именно в культурную столицу нашей страны. Есть и другие варианты поближе. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Открытая студия на радио АСТВ.
2: Итак, приветствую всех на волнах Первого областного радио. Сегодня у нас в студии люди, которые делают с музыкой то, что обычно делают с хорошим чаем, пледом, душевным разговором, создают атмосферу, в общем, из которой вообще не хочется уходить. Дело в том, что 31 мая в лаунж-баре «Табу» состоится творческий вечер проекта «Музыкальный Скалин». Это будет музыкальный квартирник, живой звук, авторские песни, скалинские музыканты и та самая камерная атмосфера, где сцена не где-то далеко, а вот буквально подать рукой. Можно сказать, что музыка будет на расстоянии вытянутой руки. Но трогать музыкантов все-таки не надо, они нам еще пригодятся. В центре вечера авторские песни Алены Викол, вокруг них соберется большая живая звучащая команда, вокал, синтезаторы, барабаны, бас-гитары, гитары-саксофон, в общем, все то, что нужно, чтобы вечер перестал быть обычным воскресеньем, а стал настоящим событием. Сегодня мы поговорим о том, что такое музыкальный Скалин, почему квартирник — это не просто посидели, попели, и кто все эти прекрасные люди на сцене, почему 31 мая не стоит оставаться дома в растянутой футболке, а красиво прийти к музыке. Ребята, добрый вечер!
3: Всем привет!
4: Добрый вечер. Привет.
2: Да, здравствуйте. Давайте начнем с главного. Давайте начнем со знакомства. Я так, ну вот, если возможно, то представьте, пожалуйста, не просто я играю на басу или там я пою, а чтобы слушатель реально понял, ага, вот с этими людьми, ну, точно скучно не будет.
3: Ну, начнем, наверное, с Алексея.
5: Меня Алексей зовут, я бас-гитарист.
2: Я немножечко, да.
5: Работаю с Аленой уже сколько?
3: Почти год.
5: Ну, почти, да, год. На самом деле, сейчас познакомились мы еще давно.
2: Я думала, сейчас будет как это, вот уже 40 лет.
3: Мы все вместе. Совсем мало.
2: Так.
3: Вот. Что еще? Он очень крутой музыкант, сессионный и профессиональный, так что может...
2: Еще бы мы знали, что такое сессионный. Это в смысле, когда у студентов играет, да,
3: во время экзамена? Нет, нет. Ну, то есть приглашают в группы, приглашают в кавер-группы, там, 5-6 групп, пожалуйста, совместить, как нечего делать нам.
2: Я считаю, что как бы у тебя прекрасно получается, представляя нам второго молодого человека, который находится у нас в студии,
3: да,
2: пожалуйста.
3: Да, у нас Кирилл, очень крутой барабанщик, он не местный, между прочим, приехал с Севастополя к нам. Подожди, не, Ставрополь, да? Все, попало. Севастополь, Ставрополь, у меня с географией тройка была совсем рядом. В общем, да.
2: Нет, ну, по крайней мере, все в любом случае, что-то теплое, да, и горячее. Вот мне кажется, что это однозначно.
3: Он очень много где поработал в центре нашей необъятной России. Вот, работает сейчас в филармонии в оркестре Александра Лопатина. Вот, очень крутой профессионал. Сыграет на всем, что можно. Очень профессионально, даже если ему поставить вместо барабанов, там, не знаю, какие-нибудь. Ну, все что угодно. Очень круто отобьет ритм на всем, так, что можно.
2: Вы говорите?
3: Да, Кирилл, представься.
2: Кирилл.
6: Да, всем привет, я Кирилл.
2: Вот, я не был. Я хотел бы посетить много южных Курил, да, как бы, но пока приехал из Ставрополя. Были на Курилах, кстати, с оркестром?
6: Не были.
2: Ну вот сразу вспоминается моя юность, да, и фильмы, да, вот как-то. А вот мы с оркестром, да, вот мне кажется, что...
3: Объездили пол России.
2: Да, это будет прекрасно. Ну вот, все-таки главный вопрос, это с чего началось вообще вот какой-то некий мандраж, да, как бы и идея этого вечера, это было внезапное, а давайте соберем музыкантов, или это вообще когда-то зрело?
3: Ну, после концерта, получается...
2: После какого концерта?
3: После моего технологичного концерта. Угу. Надеюсь, кто был, тот знает, в общем. Кто не был, все видеозаписи с концерта есть в интернете. Можно набрать технологичное шоу Алена Викол, и там все ознакомиться, познакомиться с нашим творчеством, с нашими
2: сразу
3: талантами.
2: Сразу резкий вброс. А вот на улице теперь узнают и спрашивают, а вы та самая женщина с автобуса?
3: Да.
2: Были уже такие?
3: Когда я заплетаю косы, да, меня больше, конечно, народу узнает, когда я хожу вот так, как бы распущенная, То есть, ну, нет. У меня, потому что даже прихожу на какие-то там тусовки со знакомыми, все смотрят на меня. А вы кто? Я такая: Алена, Викол. Мы же были у вас на концерте. Да, это вы? Вообще я не узнала. То есть начинается вот это вот все. Да, с косами вы, конечно, другая. Я говорю, ну все, заплетаюсь опять, значит.
2: Да, я так понимаю, на квартирнике опять будут косы.
3: Да. Завтра иду заплетаться.
2: Хорошо. Так, вот формат квартирника. Сейчас можно назвать мероприятие, в принципе, как угодно, да, то есть там концерт, лайв, шоу-кейс, музыкальный вечер, ну, а здесь вот именно такое вот слово, именно квартирник. Что в этом слове оказалось важного?
3: Ну, потому что это хочется камерно сделать, так уютно, чтобы...
2: По-домашнему?
3: По-домашнему даже в каких-то моментах, чтобы все были максимально раскрепощены, уют какой-то вот создать, да, потому что мы там придумали много всяких фишечек таких, чтобы люди себя максимально комфортно чувствовали, могли общаться свободно и с артистом, и с музыкантом, задавать какие-то вопросы. То есть не было такого, что как приходят на концерт, да, сидят в креслах и смотрят: о, звезда, спустись с небес, мы хотим с тобой там пообщаться, что ты себя представляешь. А тут, чтобы вот это было вот на расстоянии, как вытянутые руки, задавали вопросы, подходили, общались, знакомились, там, может быть, какие-то там... А я тоже талантливый человек, я мечтаю, там, может быть, с вами дуэтом спеть, да, кто-то
2: подойдет. Ну, вот для меня, вот, честно говоря, вот до этого, да, слово «квартирник» было такое несколько нафталиновое, да, ну, то есть, ну, вот «квартирник» — это вот что-то вот из советских времен, а тут буквально в выходные я смотрела фильм как раз-таки про советское прошлое, и там звонили, ну, там, друзья, друзья, приятели, приятели, говорят: слушайте, говорят, там тут приехали друзья из Югославии.
3: Барт приехал, приходите,
2: нет,
3: послушайте.
2: Куда можно отвезти? Они говорят: слушайте, вот мой друг собирает квартирник. Он говорит: ну, квартирник — это же что-то типа там дома. И там говорят: слушайте, ну а где знакомиться, как не на квартирнике, да? То есть это вот как раз вот то самое место. И учитывая, что в принципе, да, вот история, она движется по спирали, да, как бы повторяется, то мне кажется, что здесь вот самое то — вспомнить прошлое. То есть для тех, кто думает, что квартирник — это когда кто-то сидит на табуретке с гитарой, да, и грустит про осень, я так понимаю, что это не та история.
3: Да, мы немножко хотим это выйти за рамки, сделать это более осовремененно, более новый такой формат. Естественно, это, ну, не прям, чтобы 20 человек или 10, да, сидело там, как на диванах раньше, да, и Барт играл дома там песни. Мы собираемся, у нас сцена, мы, конечно, ковер принесем, торшер, сделаем максимально уютную атмосферу, красиво, вот, с такими намеками, конечно, немножко на советские времена, да. И молодежь, конечно, хочется сюда привлечь, потому что много интересуются: о, что за формат? Я говорю: ну, посмотрите, говорю, вот аналог, например, у нас «Квартирник» Маргулиса, да, на НТВ,
2: Музлофт,
3: да? Будет что-то похожее, только ближе люди будут, они смогут вопросики записывать свои, да, там кто-то сможет сам микрофон задавать вопросы, да, кто-то захочет, раз и споем все вместе, будут даже такие моменты предложены: а давайте песню вместе досочиняем, что-нибудь, вот какие-то такие вот вбросы, чтобы максимально людей к себе еще ближе привлечь.
2: Хорошо, тогда я сейчас попытаю молодых людей. Вот если описать вечер, ну вот буквально тремя словами, не используя нынче модное слово «атмосферно», да, как бы, вот, а вот что все-таки вот будет, да, вот в трех словах?
5: Ну, будет ламповый вечер, акустический, можно сказать, по большей части будет использован акустические инструменты. То есть акустическая гитара, акустическая бас-гитара – это редкость на самом деле.
3: Да, я сама
5: удивилась. Это определенное звучание, ну, создает такой как вайб определенный. Вот, ну, соответственно, и барабан акустический.
3: Саксофон будет.
5: И саксофон еще будет. Да.
6: Уютный вечер с импровизацией. То есть песни Алены, которые все привыкли слышать в таком студийном формате, будут трактованы немножко по-другому.
2: Окей, тогда мы говорим сейчас про авторские песни, да, то есть они в центре вечера. Это важный момент, потому что авторская музыка — это, в принципе, всегда чуть больше, чем просто послушать. потанцевать. И когда человек-то, собственно говоря, выходит и говорит не чужими словами, да, а своими, и это зачастую очень красиво, зачастую это очень честно. Иногда так сидишь и думаешь, ну кто тебе разрешил петь про мою жизнь, да? Как бы, ну вот, мне кажется, что вот есть такой момент определенный. Но вот для тех людей, которые были на концерте, для тех, которых не были, вот о чем твои песни? Вот неофициально, да, там о любви, о жизни, о поиске себя, вот, а по-человечески, вот что в них главное?
3: Ну, это опыт. Это каждый этап определенный, пройденный в жизни. Это и любовь, и дружба, и предательство. Ну, это все, мне кажется, про любого человека, можно так сказать. Это все про нас. Поэтому каждый может себе найти отклик и себя найти в этих песнях. Вообще на любого слушателя просто песни, потому что когда концерт, допустим, прошел, ко мне подходило очень много людей, и все просто вычленяли из концерта, говорят, а мне вот, например, вот эта песня понравилась. Другой человек подходит, ему кардинально другие песни понравились. Третий подошел, да я вообще просто вот не могу забыть вот эту песню, она у меня засела, как я ее пою, хожу, не могу, просто как вспоминаю, все опять заедает. И вот сколько людей, столько мнений. Поэтому в этом квартирнике тоже будет, во-первых, 4 песни, которые не звучали на концерте, старые-новые, вот, в новом звучании. Все что, песни были на концерте, они будут в новом звучании абсолютно. То есть с акустикой это слушается просто космос какой-то. Мы вчера играли, вот, например, репетировали, я реально куда-то улетала. Я слушаю, как это еще с саксофоном. Юрий пришел, как начал импровизировать. Все, я улетела, до свидания. Вот, и как бы мы все вот так вот собираемся, вот наше музыкальное комьюнити.
2: 31 числа приземлиться в Табу, да?
3: Да, да.
2: Вот, и у меня
3: помедитировать тут, все вместе.
2: У меня тут сразу возникает вопрос. Я думаю, что он интересует многих творческих людей. Вообще, вот когда ты пишешь песню, что появляется вот все-таки первым? Текст, мелодия, настроение, может быть, фраза, может быть, какое-то ранящее событие, а может быть, радость, а может быть, где-то там, я не знаю, совершенно случайно услышала разговор, и тут сразу, ох, ничего себе, как про вот это можно написать.
3: Ой, ну все время по-разному. Но в основном текст. Я, например, хожу такая... Неприлично. В наше время неприлично что? Быть приличным. И все. И у меня потом из этой фразы просто целая песня развернулась, допустим. Хожу там что-нибудь, надо песню про время написать. Вот как его не хватает катастрофически. Что это самая все-таки дорогая монета в наше время вообще просто 24/7, это вот прям не хватает даже вот этих часов в жизни. И все, у меня тоже вот я села такая, раз, время, ты смотришь время, тикают часы, и все, и пошло само, полилось как-то. Я иногда могу сесть, вот, например, у меня очень тяжело песни шли, это про маму, про папу, я по месяцу эти песни писала, да. А какие-то песни раз я за 15 минут сажусь просто как потоком, пух, и написано.
2: Нет, вообще, на мой взгляд, авторская музыка, авторские песни, это, ну, на самом деле, как бы, достаточно большой риск, да, потому что ты показываешь что-то свое, вот, что-то свое показываешь, и плюс, получается, эта песня всегда какая-то личная, да, а потом ее играют музыканты, и вдруг ее смотрят люди, ее слушают люди. Вот не страшно выпускать песни в зал?
3: Ну, нет. У меня очень классная команда, которая меня поддержит вообще во все движухи. Они такие, да, Аленка, давай еще вот это добавим, вот так сделаем. И все, мы начинаем играть. Я уже смотрю, и вообще так фирмово все получается, все круто. То есть у нас как-то так собралась команда, что они меня как будто усиливают. Вот своими талантами, вот мы каждый, да, по отдельности максимально разные, да. У нас, можно сказать, такая, знаешь, команда интровертов. Я одна такая максимально, типа, ребят, давайте делать. Они такие, давай! И все, и мы погнали. И они каждый свой талант вносят, какие-то идеи, что-то это. И потом у нас очень крутой, фирмовый получается продукт, который не стыдно людям показывать на самом деле.
2: Ладно, тогда другой вопрос. Когда ты понимаешь, что песня готова, и вот что ее можно показывать людям, или все-таки авторские песни, они, ну, по сути, никогда не готова до конца?
3: Я себя все-таки вот научилась стопорить, потому что у нас бывает такое, что нет предела совершенства, можно еще вот это добавить, вот вечные вот эти искания. это может никогда не заканчиваться. Вот. Нужно просто уметь себя как-то стопорнуть, а так да.
2: Если наши радиослушатели думали, что вот мы сейчас все поговорили и разошлись, но нет. Вот. Сейчас мы будем говорить про музыкантов и о людях, которые в принципе превращают эти песни в живой организм, потому что, ну, одно дело песня сама по себе, да, а другое, когда к ней приходят там барабаны, бас, гитара, саксофон, синтезатор, вокалы, и песня такая: ого, а я-то, оказывается, вообще могу звучать по-другому. Так вот, для наших радиослушателей напомню, что 31 мая в баре Табу Алена Викол, композитор-исполнитель, Марьяна Герасименко, со-композитор, бэк-вокал, синтезатор, да? Все правильно,
3: да,
2: я говорю?
3: Да,
2: да. Антонина Железняк, бэк-вокал, Кирилл Некрасов, барабаны, Алексей Бас, бас-гитара, Александр Великанов, который к нам опоздал, да?
3: Ну,
2: вот, он на гитаре. Вот, где-то играет. Вот, Юрий Иваницкий будет играть на саксофоне. Состав такой, что если бы это была бы семейная встреча, да, то тут уже, ну, как бы, ну, не чай попить, да, а полноценная рассадка. У меня вопрос. Вот все-таки... Мы прекрасно понимаем, да, что музыканты, с одной стороны, говорят, народ вольный, а с другой стороны, да, как бы он зачастую коммерческий. Ну, то есть, вот, если есть возможность где-то заработать, они всегда в любом случае зарабатывают. Вот у меня к ребятам вопрос. Это вот все-таки сарафанное радио или все-таки Алена очень убедительно говорит, что ребята, надо?
5: Ну, это к слову о том, как я попал в коллектив,
2: да,
5: к Алене.
2: Да.
5: А я даже о финансах на самом деле ничего не шло.
2: Я даже не, просто не Марьяна, понял, как я попал, да?
5: То есть мне написала Марьяна изначально, когда вот готовились к концерту, технологичное шоу. Марьяна пишет: хочешь поиграть музыку? Про деньги вопрос не шел, я просто: какую? Спросил, мне скинули, все. Деньги обсуждались уже. Другое.
2: Нет, а тут вопрос, как бы, ну,
5: ты, не
2: концерт концертом, да, это когда большое количество людей, плюс это два дня концерта. Ну, понятно, что многие, я сейчас конкретно не про вас, а вообще про людей, да, что у меня коллега очень классно всегда говорил, Алё, он говорит, ну ладно, пойдем поработаем, да, ну не ради денег, ради славы, да, как бы. Ну, то есть, вот, как бы, все-таки акустический вечер, это, ну, несколько другое. Это уже что-то вот совсем не коммерческое. Это вот именно душа какая-то, это желание, и если что-то вот не нравится, то тогда человек, ну, однозначно туда не пойдет.
3: Тебе нравится?
5: Ну, конечно, нравится.
2: Мне нравится, да.
5: Сказала
2: Алена и переложила его паспорт в другой карман.
5: Это не каверы. Для меня, я всю жизнь играю каверы, уже почти 20 лет. А поиграть что-то авторское, это прям вообще для меня какое-то открытие. Потому что очень редко получается.
2: Кирилл,
5: так, на самом деле.
2: Вы как?
6: Да, я присоединяюсь, мне тоже нравится, это интересно всегда поучаствовать в таком проекте.
3: Моргни, если держат заложников.
2: Ну да, вот так, да. А вообще вот, когда вы вместе впервые сыграли, было ощущение, да, что да, это команда, или да, это работает, или вот, или сначала, ну вот.
3: Ну сначала музыканты сыгрываются, потому что все равно, вот, например, у меня когда пришел первый гитарист, он такой, 3 репетиции, он что-то психанул. Нет, не хочу играть, ты там в этом некомпетентна. Я говорю, ну, конечно, я некомпетентна, я же не звукорежиссер, я тебе не могу на многие вопросы ответить. Психанул, ушел. Сразу, я говорю, святое место пусто не бывает. Другой появился, все, он с нами до сих пор, вот Александр.
2: А
3: все,
2: кто в команде самый спокойный?
3: Не знаю, вот, наверное, Кирилл, Алексей, Александр. Да, в принципе, все, кроме меня, Марьяны и Тони. Девчонки все такие дают этого огонька.
2: Ладно, а есть в группе шутки, которые понятны только вам? Ну вот какие-то вот такие вот.
3: Ну, у нас главное по шуткам — это Антонина все-таки. Она приходит, и все. Мы просто полурепетиции там, наверное, смеемся, полурепетиции репетируем. А потом она постоянно Кириллу там его... Я за тобой слежу. Давай, играй. Ну, там, типа, ритм держи. Ну, короче, строжит его.
2: На квартирнике будет видно характер именно музыкантов группы? Потому что все-таки, когда концерт какой-то определенный происходит, да, то это уже люди работают на картинку. А вот, на мой взгляд, квартирник – это что-то вот такое вот поделиться.
3: Быть людей... более раскрепощенным, да?
2: Ну, нет, тут имеется в виду, что открыть себя. Там даже где-то что-то вот взгляд, какое-то вот отношение. Взаимоотношения.
3: Ой, ну не знаю, смотря как ведущие будут раскрепощать народ.
2: Шалить будем, как говорится.
6: Как пойдет.
3: Ален, все в ваших руках. Собственно говоря, у нас же будут две крутые ведущие, да, на мероприятии. Это Алена Баринова, собственной персоной, и Алена Винсковская, которые будут максимально там вытягивать вопросиками своими, каверзными иногда.
2: Ну, не факт, как пойдет. Вот, хотела еще Кирилла немножко попытать. Вот все-таки барабанщик на квартирнике, это все-таки человек, который держит ритмы или, ну вот, следить за тем, чтобы вечер как бы, ну, перестал быть интеллигентным, томным, да, и может делать вот это вот, как в мемах, да, пока... Ну, что-то будет такое вот?
6: Ну, по ситуации так сложно сказать. Всегда вот такой концерт, это уже более, ну, какая-то, не знаю, интимная вещь, что ли, как пойдет. Опять-таки, импровизация.
2: Ну, вы даже в любом интиме, мне кажется, завершение должно быть каким-то прям феерическим. Там как-то надо...
6: Все может быть.
3: Не, ну они там будут, конечно, импровизировать. Там сбивки Кирилл сделает. Но главное, чтобы зал не оглох. Потому что у нас не приспособлено будет, вот что прям там, знаешь, как на суперконцертах, да, где барабанчик там отрывается по полной программе, что там зал аж глохнет. Нет, здесь нельзя так будет сделать, потому что все-таки у нас акустический формат барабанов будет, он щёточками
2: будет
3: играть.
2: Тогда зачем вам Кирилл, тогда хочется спросить?
3: Ну, здрасте, барабанщик весь этот... Коллектив вот так держит, вот, ритм дает там пульсацию.
2: Так
3: всего.
2: Вот в том-то и вопрос. То есть даже в, ну, даже в акустике, да, да, то есть барабаны, они несут в себе очень...
3: Основу
6: держит. Ну, конечно, это же фундамент всего. Если не будет барабанов, все развалится.
2: Чувствую, пахнет дракой.
3: Как говорится, надо обязательно кавер-группы звать, да, там, или музыкантов на любое мероприятие, потому что много народу, есть с кем потом подраться.
2: Ну, вот на самом-то деле, вот, я не знаю, вот... Есть предпочтение, да, у каждого человека к определенному музыкальному инструменту. Мне нравятся барабаны. Мне не нравится вот гитара вот эта вот, которая обыкновенная, это вот, которая...
3: Вот она как раз и будет на
2: вечере. А, это вот она будет.
3: Да, мне, акустическая. Мне
2: нравится... А, извините.
3: Но она круто звучит, Алён.
2: Нет, но я имею в виду, что мне не нравится вот это вот... Вот когда вот цепляется вот так.
3: А, ну это не профессионал, значит,
2: ну,
3: играет.
2: Ну вот, да, ну вот мне вот мне не сильно вот это вот нравится. А когда это все сливается в одно единое. Короче, если...
3: На мероприятии будешь, послушаешь, если, потом скажешь свое мнение с новой стороны.
2: Кто-то также не разбирается. Ну потому что ввиду профессии своей, да, я слушаю уже вот что-то вот в общем, да, и мне скажи, как бы, типа, какой музыкальный инструмент ты слышишь вот в этой музыкальной композиции? Да бог его знает, как бы, что я слышу. Что я слышу, ну нравится или не нравится. А здесь, мне кажется, что здесь будет возможность отдельно представить музыкантов, да, для того, чтобы,
3: конечно,
2: они там что-то вот...
3: Чтобы ты услышала, как это вот бас-гитара звучит вот так вот, да, типа, да, акустическая, и там,
2: да,
3: Алексей.
2: Алексей просто так сильно кивает, сразу хочу задать каверзный вопрос. А бас — это, ну, это реальная фамилия или не настоящая?
5: Да.
2: Серьезно?
5: Реально,
3: прям бас.
5: Да.
3: Играет.
5: Никто никогда не верит. Но я всем доказываю, открываю госуслуги и показываю.
3: Или паспорт такой.
2: А это как-то сыграло роль в вашей жизни?
5: Не знаю.
3: Конечно, он на басухе играет, Ален. Он еще на контрабасе, между прочим, играет.
5: Нет, сейчас уже не играет.
2: Я знаю, что это в том-то и дело, что...
3: А на каких еще инструментах играешь?
2: Ну, что-то еще...
5: Ну, вообще я с классической гитары начинал, на самом деле. А, ну, база — это классика, классическая гитара.
2: Мне кажется, что здесь уже... фамилия выбрала профессию, да, что вот, с профориентацией человек вообще не мучился. Играет на басу, на контрабасе, то есть за глубину во всех смыслах. Не было шанса не стать басистом. Вот, есть, кстати, такая фраза, что бас не слышно, пока он есть. Если его убрать, то все как бы рухнет. Вот,
3: это же фундамент, да.
2: Вот тут вопрос как бы в фундаменте. Вот вы кого больше любите, контрабас или бас?
5: Бас-гитару.
2: Бас-гитару?
5: Контрабас мне тяжело в нем играть, на самом деле.
2: Особенно возить.
5: Если акустический, огромный, да. Было такое, у меня машина была маленькая, которая контрабас занимал все. Я сидел вот так вот, в кукожусь за рулем вот так ехал. На очередную халтурку.
2: А если бы все-таки, ну вот не бас-гитара, какой инструмент бы выбрали?
5: Ну, классическая гитара, наверное. Такой мягкий звук у нее.
2: Мне кажется, что здесь у людей вообще сразу такое вот желание прийти и услышать, как это все дело соединяется. Потому что, ну, для кого-то какой-то определенный музыкальный инструмент играет какую-то роль в жизни, да, кому-то одно нравится, кому-то другое. Вот, но все-таки мне кажется, что вот, учитывая, что Александр Великанов, да, не пришел, я знаю, что он из Смирных, да, мы можем его обсудить, да?
3: Да, я тоже, кстати, со Смирных. Тоня Антонина Железняк, она тоже со Смирных. И вот, собственно, Александр Великанов со Смирных.
5: У них там банда своя.
3: Да, представляешь, вот собралось. У нас как-то так, я не знаю, звезды сошли, что вот трое человек собрались.
2: А будет этот, ну вот, гимн там, «Музыкальный Сахалин, ветер северный», да?
3: Нет, такого нет.
2: «И Смирных подуло».
3: Не, ну мы хоть рядом из зоны выросли и жили, как бы, но нету таких уже загончиков.
5: Мы уже обсуждали эти моменты на встрече.
3: Мы вспоминали наше детство нелегкое.
2: А говорили, шуточек общих не было. Вот, я знаю, что Александр Великанов, он из Смирных, играет со школьной скамьи, да, участвует в четырех группах, да, то есть... Человек,
3: куда позвали, там играют.
2: Человек явно, да, как бы не умеет музыки, нет, говорить, да, да. А еще он связист и программист. Вот, поэтому очень интересно. Но все-таки вопрос такой. «Музыкальный Сахалин», название проекта, звучит не как география, а как вот заявление, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, что Сахалин — это не только про погоду, рыбу, самолеты, породу, там, паромы, про расстояние. Люди действительно творческие, которые пишут, играют, поют, собирают проекты, делают культурную жизнь здесь и сейчас. Вот все-таки почему вот именно «Музыкальный Сахалин»? Вот это про место, про людей, про настроение, про что это?
3: Ну, это будет проект, который будет объединять творческих, музыкальных, талантливых людей в итоге в один проект, который хочется проводить на постоянной основе каждый месяц, анонсировать, приглашать, чтобы они делились своим творчеством, показывали свою авторскую музыку в первую очередь. Вот, и проводить это все, естественно, на постоянной основе, и в итоге, чтобы это даже как телепередача вышла. Вот так.
2: Вполне вероятно, да, mm-hmm. потому что если все получится в плане видеосъемки, то я думаю, что лучшие моменты обязательно попадут и к нам на телеканал. Но вот вопрос такой. Мы всем говорим о том, что мы открываем серию, да, квартирников, mm-hmm. и наверняка есть группы на Сахалине, музыканты, которые хотели бы поделиться своим творчеством, и там, условно говоря, когда группа регулярно поет кавер песни, да, ну, то есть выступает с каверами, я 100% знаю, что у них в закромах есть авторская музыка,
3: да,
2: то есть которую они холят, лелеют, да, и если есть возможность, то в дальнейшем готовы ли вы заполучить единомышленников и сделать большой проект?
3: Да, я вообще за то, чтобы чем больше, тем лучше, народ должен объединяться, особенно у нас как бы хоть Сахалин и большой, но маленький. Особенно вот творческие какие-то эти.
2: Соглашусь.
3: Все на группки поделились, разбились, да, там. А хочется, потому что это в путь не в куда. Путь в никуда. Нужно объединяться, делать еще более масштабно, более крутое. Вот. И поэтому хочется это объединение сделать вот через вот этот проект.
2: Угу.
3: И показывать талант.
2: То есть, в принципе, желательно, чтобы на данное мероприятие еще пришли артисты, музыканты, да?
3: Да, хотя бы как... для начала организаторы, чтобы они познакомились, куда можно внедрять. Потому что, как ни крути, реклама всем нужна, особенно на творческим людям. И поэтому вот это как тоже из один из форматов, которые могут себя ребята показывать, творчество свое продвигать.
2: Предлагаю немножко расслабиться. Короткий блок такой, называется он «Правда или музыкальная легенда». Мы сегодня с ребятами, учитывая, что у нас здесь только... среди коллег есть только один музыкант, и сегодня он не работал, поэтому вот его мнение мы не спрашивали.
3: Кто же это может
2: мы
3: быть?
2: Его мнение не спрашивали. Вот, вы отвечаете, правда или неправда, либо там обсудим после эфира. На репетициях всегда есть один человек, который говорит: а давайте еще один раз. И все понимают, что как бы домой они уйдут не скоро.
3: Да, это я.
6: Правда. Ну, это правда. Да.
2: Это правда. Музыкант может забыть поесть, но не может забыть, там, я не знаю, зарядку, медиатор, палочки, провод, хотя на самом деле может.
5: Каждый день, блин. Каждую репетицию такую.
3: Либо едят и репетируют сразу.
2: Самая страшная фраза перед концертом, которую вы слышали, там, я не знаю, где провод или там, что вот было?
5: Самая страшная фраза.
2: Вот, которая вот...
5: Последний на концерте. Леша, где мне встать? Где я стою? Покажи мне, где я стою. Как будто я виноват. Я должен знать, где человек стоит. У меня так было, по крайней мере.
2: Барабанщик всегда знает, кто в группе сбился, но мудро молчит.
6: Это правда.
2: Да? Так, басист – это тот человек, которого не всегда замечают, но без него все звучат, как люди без пола под ногами.
3: Это точно.
5: Да, правда.
2: Гитаристу нельзя говорить, сыграй что-нибудь.
3: Он начинает всякую фигню играть.
2: Потому что он, если сыграет, то как бы он не остановится, да?
3: Остановится, но...
2: Но не по своей воле. Так, автор песни всегда слышит в ней больше, чем все остальные, и из-за этого страдает. Потому что все остальные могут не понять ту глубокую мысль, которую автор песни пытался донести.
3: Не, все просто страдают, когда начинают особенно разбирать изначально эту композицию. Потом привыкают и полегче становится.
2: Ладно. Камерный концерт страшнее большого, потому что зритель близко и видит даже вообще, как, я не знаю, там мысль в голове закручивается.
3: Ой, не знаю.
2: Ну, что страшнее, большой концерт или все-таки такой вот?
5: Честно говоря, маленький концерт намного страшнее.
2: Вот,
5: большой концерт как-то там...
2: Тебя еще не пугали, да?
5: Тебе аппаратура там мощная окружает, все такое вот это вот. А маленький концерт там все вот так близко, рядом все.
2: Ладно, тогда мы оставляем после эфира, обсудим. Лучший зритель – это тот, который пришел просто послушать, а ушел с фразы: «А когда следующий раз собираемся?»
3: Ну, кстати, да, да.
2: То есть это человек, который приходит без определенных ожиданий. Сейчас я бы хотела провести такой вот про атмосферу вечера, картиночку нарисовать. То есть 31 мая, лаунж-бар Табу. Гости собираются с 18 до 19. Вечер, я так понимаю, длится около 2 часов. Да?
3: Я думаю, как пойдет.
2: В зале музыка, живой звук. Мы уже выяснили, что будет висеть ковер, будет стоять торшер.
3: Да, ковер висеть не будет, мы будем просто на нем дискотеку устраивать.
2: Вот, прекрасно. То есть люди, которые пришли не просто куда-то сходить, да, а которые пришли вот провести вечер красиво. Все-таки это будет больше сидим, слушаем, растворяемся или вот там улыбаемся, общаемся, аплодируем, проживаем.
3: Да, можно и потанцевать. Как пойдет вообще? Мы не ограничены ни в чем.
2: По поводу места, юмору, легкости, общению со зрителями, есть ли планы на это?
3: Ну, это все будет от ведущих зависеть, от Алены Бариновой и Алены Венсковской.
2: Если человек никогда не был на... Я не знаю, кто эти люди, как бы, я думаю, что как бы, наверняка, когда они придут...
3: Но я думаю, они стендап какой-то маленький заготовят, особенно Алена Баринова.
2: Вот, если человек не был на квартирнике, вот как можно объяснить, что это за формат?
3: Надо приходить и просто смотреть. Вот проще один раз увидеть, чем сто раз услышать.
2: Давайте вот прям серьезнее отнесемся к этому вопросу, потому что есть люди, которые были, люди, которые примерно, которые смотрели Маргулиса, опять-таки, да, Музлов, они говорят своим друзьям в компании: слушайте, ребят, пойдемте на квартирник. Они говорят: что такое квартирник? Вот как вот бы объяснить, что не такими, да, это будет атмосферно, лучше один раз сходить и увидеть, как бы, ну вот, а конкретно, что это такое?
3: Ну, живой бенд играет качественную, классную музыку. Вот, люди сидят, едят, выпивают, общаются, расслабляются, вопросики задают. Ну, то есть, такое вот, как еще можно сказать?
2: Что с собой нужно брать на этот вечер? Я не знаю, хорошее настроение, компанию, слух.
3: Компанию, хорошее настроение.
2: Открытые уши, открытое сердце.
3: Да, и без всяких, наверное... фантазии идти туда, каких-то... Другое слово не приходит в голову.
2: Ладно. Почему это хороший план именно на 31 мая? Потому что зачастую у многих людей 31 мая, воскресенье, это такой день сборов на работу. Ну, школ, слава богу, уже нет, да? Как бы там...
3: Да, ну, это конец весны. Хочется какой-то как-то подытожить вот этот год, да? И перейти классно, с классным настроением в лето ворваться. Вот. Ну, еще просто классно выходной день провести. Вот.
2: Так, хорошо, теперь блиц небольшой. Отвечаем.
3: А можно вот так вот, чтобы не только я разговаривала. Вот этого пытайте, этого человека пытайте, пожалуйста, вопросы.
2: Отвечаем быстро, долго не думаем. Музыкантам это сложно. Они тонкие, могут импровизировать в ответах. Итак, начнем. Ален, песня, которую ты можешь слушать бесконечно.
3: Нет такой песни.
2: Ладно.
3: Тишина, наверное.
2: Алексей, инструмент, который больше всего восхищает, кроме своего собственного.
5: Классическая гитара.
2: Ладно. Кирилл, самый странный комплимент, который у вас был после выступления?
6: Мне кажется, не было таких комплиментов.
2: Будет 31 числа, я что-нибудь напишу. Так, ладно. Что, Ален, страшнее, забыть текст, забыть партию, забыл, куда положил, я не знаю, там, пояс до костюма?
3: Забыл включить микрофон, а уже песня идет.
2: Ага. Общий вопрос. Репетиция мечты – это когда все пришли вовремя или когда вот все-таки сразу вместе зазвучало?
3: Наверное, сразу.
5: Я бы вовремя, чтобы...
6: Когда продуктивно все прошло.
2: После концерта хочется тишины или еще музыки?
3: Тишины.
5: Да, по-разному бывает. На самом деле, я иногда прихожу с выступлений и слушаю музыку, лежу на диване, серьезно.
3: Не может,
5: у меня жена говорит, да. каким образом вообще тебя хватает еще и музыку слушать, вот в таких здоровых наушниках.
3: У тебя, Кирилл, что?
6: Да, по-разному, да, иногда хочется послушать что-нибудь, иногда тишины.
2: Хорошо, если бы, вот вы представляете, да, что, ну вот ассоциативный ряд, да, что если вот 31 мая, вот учитывая, что это лаунж-бар, да, там достаточно обширная и барная карта, да, есть как бы там и меню неплохое, то есть вот если вот вы представляете, что это вечер, это напиток, вот что бы это за напиток был?
6: Вино. Для меня. Но если бы я пришел на такой концерт, я бы заказал бокал вина.
2: Да. Ну какое? Красное, белое?
6: Красное.
3: Полусладкое. Глинтвейн. То, что будет горячая вечеринка.
2: Горячая, да.
5: Я обычно только кофе пью или чай, поэтому, может, кофе какой-то вкусный.
3: У нас вообще коллектив особо не пьющий.
5: Слушайте,
3: ну это... Все максимально интроверты, скромные.
2: Чем более не пьющий
3: коллектив... Очень брутальный, кстати.
2: Как коллектив, тем как бы менее угрозы выступлению, да, как обычно. Ладно. И одна фраза. Почему нужно прийти 31 мая?
3: Ой, ну потому что будет очень классная вечеринка, во-первых. Новый формат для Сахалина. Внедрим. Вот. Да и вообще сменить обстановку. Потому что, я думаю, когда люди придут, там, зарядятся вот этим творчеством, вот этой энергией, которую мы дадим в зал, я думаю, все уйдут в восторге и захотят последующие уже квартирники тоже посещать на постоянной основе.
2: Так, ребята, ваше мнение? Да. Ну вот если вот у тебя спросили, что там 31 мая, зачем идти?
5: А я бы пришел, поддержал местных артистов, которые пишут музыку свою, причем играют все вживую. Это очень редкость у нас на Сахалине.
3: Притом авторскую, потому что у нас каверов это... вот так выше крыши, притом все одно и то же. Вот на какую группу ни приди, у всех одно и то же поется, играется. А мы немножко, вот у нас максимально такой формат, неформальный формат, в общем.
5: Надо поддерживать.
2: Да, Кирилл?
6: Я думаю, это подвести итоги весны, скажем так. 31 мая весна заканчивается, начинается лето.
3: Кстати, полнолуние будет.
2: А чем прекраснее проведешь весну, тем лучше начнется лето. Ну что, давайте подводить итоги. 31-го, еще раз, да, соберем все по делу, да, чтобы слушатели наши могли записать, отправить себе, там, я не знаю, заметочки, сделать вид, что запомнили, переспросить у друзей. Итак, 31 мая, лаунж-бар «Табу», творческий вечер проекта «Музыкальный Сахалин», «Музыкальный квартирник», «Живым звуком», авторскими песнями Алены Викол и участниками сахалинских музыкантов. Алена, озвучивай музыкантов.
3: Барабаны Кирилл Некрасов, бас, гитара Алексей Бас, клавиши, скрипка, бэк-вокал Марьяна Герасименко, также она является сокомпозитором, Антонина Железняк, бэк-вокал, Юрий Иваницкий, саксофон, Александр Великанов, гитара акустическая и электрогитара, Алена Винсковская – ведущая, Алена Баринова – ведущая.
2: Значит,
3: Алена Викол – тоже вокалист и композитор.
2: Ну, начинается.
3: Про себя забыла.
2: Так, итак, лаунж-бар «Табу» – это проспект Победы, 4Б. Сразу озвучим, что стоимость мероприятия 2000 рублей, да, билеты заранее можно приобрести на сайте билет65.ru, да? Кстати, в заведении действует депозит 2000 рублей с человека, его можно будет использовать на любые позиции из меню, тоже очень удобно. Бронирование мест и столов по телефону можно позвонить в лаунж-бар «Табу» и, собственно говоря, как бы забронировать. На мероприятии будет вестись, насколько я понимаю, видеосъемка.
3: Да, вот
2: есть какая-то форма одежды, формат, либо какие-то определенные нюансы?
3: Ну, самое главное, не в спортивках приходить. Там, в адидасах. Вот так. Пожалуйста, красиво, комфортно.
2: Ну все, Баринову вычеркиваем, как бы из списка, как бы присутствующих, как бы она.
3: Эх, адидас хотела сидеть.
2: Хотела, да. Ну что ж, на этом все. Еще раз хотим пригласить всех наших радиослушателей, тем более и гостей города 31 мая. Проспект Победы, 4Б, лаунж-бар «Табу». Начало в 19.00, сбор гостей с 18 до 19. Нужно приходить с хорошим настроением, с улыбкой.
3: Не в спортивках.
2: И готовым в все-таки...
3: веселиться.
2: Ну, ты так все время говоришь, веселиться. Это же акустика, это что-то же душа какая-то будет. Нет, или что-то? Или там потом...
3: Ну, мы там же будем разговаривать, общаться, будет много юмора. Я хочу небольшой даже стендап. Какие-нибудь... шутки-прибаутки жизни, да, даже
2: называется
3: рассказать.
2: «Ой, мой первый брак, просто обхохочешься», да?
3: Да, да,
2: приходите, расскажу. На этом все. Всем хорошего настроения. Оставайтесь с нами на волнах

На волнах радиостанции СТВ. Это Settlers, музыкальная композиция по камушку. Сейчас, друзья, познакомлю вас с информацией о погоде. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Workcress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома, сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое-многое другое. Еланский проспект, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, в Александровске и Сахалинском завтра дождливо, температура 7, тепла, в Ногликах плюс 7, также дождь в Поронайске и Красногорске, дожди, температура плюс 4, плюс 7 градусов, в Макарове плюс 8, также дождь. В Дольнинске лишь временами ожидается дожди, температура до 10, тепла, в Охотском, Корсакове, Аниве, в Малокурильском и Южно-Курильске временами ожидается дожди, температура в Дольнинске плюс 10, в Охотском 8 градусов тепла, в Корсакове, Аниве 8 тепла, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске утром и ночью ожидается достаточно сильный дождь, температура от 4 до 6, днем уже умеренно будет капать, температура от 7 до 9 градусов тепла. Ветер северный в пределах от 8 до 13 метров в секунду.

0: На Сахалине и Курилах 19 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Вначале коротко о главных темах выпуска. Строительство детского сада в Уюне вышло в активную фазу. Циклон в пятницу обрушится на острова. Новый авиарейс из Иркутска в Южно-Сахалинск запускает авиакомпания S7. Строительство детского сада на 290 мест в жилом комплексе.

0: Сеуюн Парк в Южно-Сахалинске вышла в активную фазу. Проект включает 12 групп для детей от года до 7 лет, а также пищевой и медицинский блоки, административные помещения, спортивные и музыкальные залы. На сегодняшний день на объекте завершены монолитные конструкции подвала и частично первого этажа, ведется армирование второго. Полное благоустройство и ввод детского сада в эксплуатацию намечены на лето 2027 года. В пятницу на острова обрушится циклон. Непогоду утром и днем прогнозируют в центральных и южных районах Сахалина. К ночи она придет на север острова и на Курилы. Здесь ожидаются дожди и сильный ветер. В администрации муниципалитетов уже направили экстренные предупреждения. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального управления МЧС. Новый авиарейс из Иркутска в Южно-Сахалинск запускает авиакомпания S7. Первый запланирован на 26 сентября. Полеты будут выполняться по субботам. Вылет из Иркутска в 0:45, прибытие в Южно-Сахалинск в 7:40 по местному времени. В пути пассажиры проведут 3:55. Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасного для окружающих заболевания. За такие действия грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в 1 000 000 рублей. Если речь в фальшивой справке идет об отсутствии инфекционной болезни, лишиться свободы можно на срок до 5 лет. Сумма штрафа также вырастет до 1,5 000 000 рублей. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске плюс 8 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. 5-й этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Датова.
1: Мы живем в удивительное время, когда телефон распознает лицо за полсекунды, но все равно не понимает, что я не хочу отвечать на звонок или на сообщение. Беседы обязательные, как то чат подъезда и их переписочки. Давайте оставим, пускай там разбираются сами, как хотят. Мы, в общем-то, не против. Но приятные вещи в приятной манере нам сейчас скажет Холли Фейм.

25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Ахе временами дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам. Везде ожидается дождливая погода. Температура воздуха в Тымовском, Смирных, в Углегорске, а также в Тумари – плюс 6 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске – плюс 7. В Курильске – 14 градусов тепла. Также ожидается дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью, а также утром, ожидаются сильные осадки в виде дождя – до 6 градусов тепла. Завтра днем также умеренный дождь. Плюс 7, плюс 9. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
2: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
2: Телефон для справок 300-108. 300-108.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Сахалин, заводи моторы! 30 мая. Официальное областное открытие мотосезона. 13.00. Начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла». Драйвовые конкурсы. Живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ. Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: объявляет потепление.
1: У уставших людей, как правило, поведение мозга может разделиться, немножечко даже разбиполяриться на две части. Одна часть мозга хочет тишины, покоя, ну а другая выходит из себя, может кричать на бытовые предметы, например, на чайник. Поэтому наш с вами вечерний эфир – это официально бесплатная психотерапия, только с музыкой и без всяких вопросов из серии «А что же вы чувствуете по этому поводу?»

0: Не хочу спойлерить, друзья, но волна, пожалуй, это именно то, чем можно описать прогноз погоды на завтрашний день. Прямо сейчас поподробнее разберемся. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, по всем городам ожидается дождливая погода. Температура воздуха в Александровске-Сахалинском, а также в Нугликах 7 градусов тепла. В Поронайске чуть похолоднее, плюс 4. В Красногорске и Макарове тоже дождливо, плюс 8. В Долинске временами осадки в виде дождя, 10 градусов тепла. В Охотском, Корсакове, Аниве, в Малокурильском и Южно-Курильске около 10 градусов с плюсом ожидается дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью и утром синоптики обещают сильный дождь, плюс 4, плюс 6. Завтра днем также дождливо, умеренные осадки в виде дождя, до плюс 9 градусов. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
4: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
2: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
4: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
2: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
4: 18+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи

Как выглядит идеальное утро. Но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ. Эй, эй.

Кто-то включал нас на кассетнике. Теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Для тех, кто хочет все и сразу этим вечером с 8 до 10, 2 часа музыки лучше за 25 лет на радио СТВ, ну а затем ловец снов, электронная музыка, настоящие сливки онной. А в настоящее время в Сахалинской области 8 вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Корсаковской ЦРБ. В региональном управлении МЧС рассказали, что в терапевтическом отделении из-за неосторожности при курении загорелась кровать. Мужчина получил термический ожог руки. Пожар произошел в медучреждении по улице Федько в ночь на 28 мая. Пламя удалось потушить до приезда огнеборцев. Вместе с тем из здания эвакуировали 90 человек. Строительство детского сада на 290 мест в жилом комплексе «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске вышло в активную фазу. Проект включает 12 групп для детей от года до 7 лет, а также пищевой и медицинский блоки, административные помещения, спортивные и музыкальные залы. На сегодняшний день на объекте завершено

0: Монолитные конструкции подвала и частично первого этажа. Ведется армирование второго. Полное благоустройство и ввод детского сада в эксплуатацию намечены на лето 2027 года. На участке трассы Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск между селами Айнское и Медвежье уложили 14 водопропускных труб. Сейчас подрядчик продолжает работы по устройству земляного полотна, водоотведению и профилированию проезжей части для обеспечения комфортного и безопасного движения транспорта. Также в этом году на объекте запланированы работы по расчистке территории от растительности и строительства искусственных сооружений на трех участках, асфальтирование грунтовых разрывов между селами Айнское и Медвежье общей протяженностью около 34 километров будет вестись поэтапно до 2028 года. 8000 тюльпанов украсили въезд в Корсаков. Как сообщает администрация муниципалитета, клубни разных сортов переместили в грунт по улице Южно-Сахалинской осенью. Теперь они постепенно раскрываются. Практику высаживания тюльпанов в Корсакове возвращают впервые за много лет. После цветения специалисты соберут луковицы, чтобы осенью высадить их вновь. В ДНР выпустили новую серию имбирного печенья, посвященную Сахалинской области. По словам производителей, таким образом они хотят выразить благодарность регионам, которые помогают восстанавливать Донбасс. Каждое печенье представляет собой полноценный сувенир диаметром 10 сантиметров и весом 50 граммов. Изделия готовят из натуральных ингредиентов, а изображения наносят на глазурь с помощью специальной техники, позволяющей передавать мелкие детали и сохранять полную цветовую палитру. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Последняя неделя мая уже с нами на календаре. Удивительное время. Школьники считают дни, кто-то же даже минуты до своих каникул. Ну, а мы, взрослые, как всегда, считаем дни до зарплаты. А погода считает, сколько людей еще выйдут без куртки и пожалеют об этом, и без шапки. Это я вам тонко намекаю, что сейчас не стоит рисковать. Одевайтесь потеплее. Согревающие треки в проекте «2 часа музыки» уже здесь заряжены. Ловите!

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Ахе временами дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам. Везде ожидается дождливая погода. Температура воздуха в Тымовском, Смирных, в Углегорске, а также в Тумари – плюс 6 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске – плюс 7. В Курильске – 14 градусов тепла. Также ожидается дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью, а также утром, ожидаются сильные осадки в виде дождя – до 6 градусов тепла. Завтра днем также умеренный дождь. Плюс 7, плюс 9. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
1: Реклама. Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Если после всех дел и забот, если ехать домой в полной тишине, то где-то минут через 7 начинаешь слышать, как поворотник осуждает твою жизнь, потом еще что-то. Я думаю, что это не дело. Исправляем странные ситуации на приятно музыкальные, причем делаем это уже 25 лет. Three Doors Down у нас на очереди. Кайфуйте!

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах, Поронайске, в Красногорске и Макарове ожидаются дожди, 7 градусов выше нуля. Далее по городам везде ожидается дождливая погода. В Долинске температура воздуха достигнет плюс 10 градусов, в Охотском, Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске около 10 градусов тепла, погода тоже будет дождливой. В Южно-Сахалинске этой ночью и утром синоптики обещают сильный дождь. Температура от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем чуть теплее, плюс 7, плюс 9. Также умеренный дождь. Ветер северный с порывами от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
9: Сколько стоит шашлык?
10: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
11: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

После работы человеку нужны три вещи. Это еда хорошая, горячая, это диван мягкий, ну и, может быть, кто-то в эфире, кто скажет, ну что, продержимся еще денечек, продержимся до завтра, и сразу становится как-то полегче. А еще полегче, когда с нами вместе в приемнике Кэлвин Харрис.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Ахе временами дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам. Везде ожидается дождливая погода. Температура воздуха в Тымовском, Смирных, в Углегорске, а также в Тумари – плюс 6 градусов. В Чехове-Невельске и Хомске – плюс 7. В Курильске – 14 градусов тепла. Также ожидается дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью, а также утром, ожидаются сильные осадки в виде дождя – до 6 градусов тепла. Завтра днем также умеренный дождь. Плюс 7, плюс 9. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах, Поронайске, в Красногорске и Макарове ожидаются дожди, 7 градусов выше нуля. Далее по городам везде ожидается дождливая погода. В Долинске температура воздуха достигнет плюс 10 градусов, в Охотском, Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске около 10 градусов тепла, погода тоже будет дождливой. В Южно-Сахалинске этой ночью и утром синоптики обещают сильный дождь. Температура от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем чуть теплее, плюс 7, плюс 9. Также умеренный дождь. Ветер северный с порывами от 8 до 13 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Ахе временами дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам. Везде ожидается дождливая погода. Температура воздуха в Тымовском, Смирных, в Углегорске, а также в Тумари – плюс 6 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске – плюс 7. В Курильске – 14 градусов тепла. Также ожидается дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью, а также утром, ожидаются сильные осадки в виде дождя до 6 градусов тепла. Завтра днем также умеренный дождь. Плюс 7, плюс 9. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах, Поронайске, в Красногорске и Макарове ожидаются дожди 7 градусов выше нуля. Далее по городам везде ожидается дождливая погода. В Долинске температура воздуха достигнет плюс 10 градусов, в Охотском, Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске около 10 градусов тепла, погода тоже будет дождливой. В Южно-Сахалинске этой ночью и утром синоптики обещают сильный дождь. Температура от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем чуть теплее, плюс 7, плюс 9. Также умеренный дождь. Ветер северный с порывами от 8 до 13 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: на Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Ахе временами дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам. Везде ожидается дождливая погода. Температура воздуха в Тымовском, Смирных, в Углегорске, а также в Тумари – плюс 6 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске – плюс 7. В Курильске – 14 градусов тепла. Также ожидается дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью, а также утром, ожидаются сильные осадки в виде дождя – до 6 градусов тепла. Завтра днем также умеренный дождь. Плюс 7, плюс 9. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

يعيش لحظة واحدة منهم.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах, Поронайске, в Красногорске и Макарове ожидаются дожди 7 градусов выше нуля. Далее по городам везде ожидается дождливая погода. В Долинске температура воздуха достигнет плюс 10 градусов, в Охотском, Корсакове, Аниве, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске около 10 градусов тепла, погода тоже будет дождливой. В Южно-Сахалинске этой ночью и утром синоптики обещают сильный дождь. Температура от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем чуть теплее, плюс 7, плюс 9. Также умеренный дождь. Ветер северный с порывами от 8 до 13 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 29 мая, в Ахе временами дождь, 7 градусов тепла. Далее по городам. Везде ожидается дождливая погода. Температура воздуха в Тымовском, Смирных, в Углегорске, а также в Тумари – плюс 6 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске – плюс 7. В Курильске – 14 градусов тепла. Также ожидается дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью, а также утром, ожидаются сильные осадки в виде дождя – до 6 градусов тепла. Завтра днем также умеренный дождь. Плюс 7, плюс 9. Ветер северный с порывами 8-13 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как с

0: я всегда буду рядом с тобой.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто небо.

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Радио АСТБ. Первое областное.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

сын, ты же знаешь. Пусть суд над нами будет праведным, пусть навсегда останемся братьями с братьями, пусть греет наши души тепло святого пламени, пусть Бог будет рядом с твоими планами.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Корсаковской ЦРБ. В региональном управлении МЧС рассказали, что в терапевтическом отделении из-за неосторожности при курении загорелась кровать. Мужчина получил термический ожог руки. Пожар произошел в медучреждении по улице Федько в ночь на 28 мая. Пламя удалось потушить до приезда огнеборцев. Вместе с тем из здания эвакуировали 90 человек. Строительство детского сада на 290 мест в жилом комплексе «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске вышло в активную фазу. Проект включает 12 групп для детей от года до 7 лет, а также пищевой и медицинский блоки, административные помещения, спортивные и музыкальные залы. На сегодняшний день на объекте завершены монолитные конструкции подвала и частично первого этажа. Ведется армирование второго. Полное благоустройство и ввод детского сада в эксплуатацию намечены на лето 2027 года. На участке трассы Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск между селами Айнское и Медвежье уложили 14 водопропускных труб. Сейчас подрядчик продолжает работы по устройству земляного полотна, водоотведению и профилированию проезжей части для обеспечения комфортного и безопасного движения транспорта. Также в этом году на объекте запланированы работы по расчистке территории от растительности и строительства искусственных сооружений на трех участках. Асфальтирование грунтовых разрывов между селами Айнское и Медвежье общей протяженностью около 34 километров будет вестись поэтапно до 2028 года. 8000 тюльпанов украсили въезд в Корсаков. Как сообщает администрация муниципалитета, клубни разных сортов переместили в грунт по улице Южно-Сахалинской осенью. Теперь они постепенно раскрываются. Практику высаживания тюльпанов в Корсакове возвращают впервые за много лет. После цветения специалисты соберут луковицы, чтобы осенью высадить их вновь. В ДНР выпустили новую серию имбирного печенья, посвященную Сахалинской области. По словам производителей, таким образом они хотят выразить благодарность регионам, которые помогают восстанавливать Донбасс. Каждое печенье представляет собой полноценный сувенир диаметром 10 сантиметров и весом 50 граммов. Изделия готовят из натуральных ингредиентов, а изображения наносят на глазурь с помощью специальной техники, позволяющей передавать мелкие детали и сохранять полную цветовую палитру. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. Сити Молл. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.

7:06 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106. У входа в дом торговли высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Ну что, ребята, новый день и новый час в рамках облобластного шоу. Да, в эту пятницу встречаемся с вами. И как вы чувствуете? Как вы это не видите, но действительно чувствуете, что кого-то не хватает. И это так, вы не ошибаетесь, ваше чутье вас не подводит. Я один сегодня. Половинка, получается, от шоу не пришла. Женя Милых отсутствует, но с ее слов «увидимся, когда увидимся», я понял, что она придет. Рано или поздно это случится. Ну, я думаю, что сегодня, очень сильно на это надеюсь. Дождемся девчонку. Ну, девчонки у нас такие, да, их жалеть нужно. Они немного устают больше, потому что занимаются делами. Они вот это вот все как мужики. А, так, что у нас по планам? По планам у нас все стабильно, все идет хорошо. Через пару минут ваш астрологический прогноз. Так, после музыку в рамках промо-зло послушаем, что я для вас подготовил, ребята. Но это тайна, пока покрытая мраком, и для меня в том числе. Дождемся времени, а там уже дадим, так сказать, динамикам стряхнуть с себя пыль.

Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119 имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Итак, ваш астрологический прогноз на эту пятницу. Овны, настойчивость вам сегодня очень пригодится. Прихватите ее с собой. Да-да-да-да, не оставляйте нигде. Тельцы, никому ничего не объясняйте, если вы уверены в своих целях. Близнецы, день подойдет для посещения каких-то светских мероприятий. Да-да-да. Раки, случайные встречи будут не такими уж и случайными. Чайными, как будто мастера уговые послушали. Так, львы, доброе утро, день пройдет удачно, если вы отпустите ситуацию и расслабитесь. Девы, не идите на поводу у обид и эмоций. Весы, не останавливайтесь на достигнутом, это еще не предел. Далее, скорпионы, вы выбрали верный путь, главное, с него не сворачивайте. Стрельцы, научитесь принимать и слышать критику. Козероги, время понять, что и почему вы делаете не так. Водолеи, не бойтесь обсуждать с близкими сложные вопросы. И рыбы, не все, что считают правильным, полезно именно для вас. Учтите, пожалуйста, эту информацию. Так, это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.

Видишь, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Замузло!
1: Слушайте, ну, судя по прогнозам синоптиков, да, которые я уже просмотрел, да, я понял, что погода, в принципе, везде по территории Сахалинской области около одинаковая, да, ну, не считая там гуляющих температур, везде дождь, везде пасмурно сегодня, везде прохладненько, и поэтому эта песня, на мой взгляд, вот именно когда прослушал ее, я понял, что и мелодия, и слова, они, знаете, бьют точкой в эту погоду. Это не тот трек, который резко ударит с утра пораньше по вашим динамикам, да, и взбодрит. Нет-нет-нет, это тот трек... чашечка горячего кофе и наблюдать за бардаком вот этим вот природным в плане погоды у окна. Там, где тепло, там, где ветер не сдувает, у вас зонт не вырывает из рук. Хороший трек, музыка этого человека, да, Алекс Сталарт, зовут его. Музыка сочетает эмоциональные мелодии, атмосферные аранжировки и элементы разных стилей, пишет про него интернет. Но давайте один из треков прямо сейчас послушаем и заценим, ребята. Прям под погоду, честно.

0: 7:18 в Южно-Сахалинске. Далее для вас информацию о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус», вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 мая в Ахе во второй половине дня ожидается дождь, плюс 7 градусов, в Тымовском дожди, 6 тепла, дождь ожидается в Смирных, плюс 8 в Углегорске, плюс 5 в Тамарии и Чехове, до 7 градусов выше нуля. В Невельске и Хомске также пройдет дождь, плюс 8, в Северокурильске дожди, плюс 6, в Курильске дождь и до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня временами пройдут дожди, плюс 7, плюс 9, ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в «Матрешку» на праздник всей семьей приходите вы. 1 июня, в День защиты детей, «Матрешка» раздает сладкие подарки. Приноси рисунок на тему «Моя семья с матрешкой» и получи подарок.
6: С матрешкой выгодно всегда.
7: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Давайте быстренько пробежимся по новостям, ребята. Ну, первая новость такая, это, знаете, не пригрейте змею у себя на груди. Всем владельцам частных домов, особенно тем, кто ближе к лесу живет и порой к ним захаживают дикие животные. Например, такие как лиса. А лиса хитрая, да. Во Франции муж и жена из одного городка разоблачили лису, которая обворовала их, чуть позже скажу, на какую сумму. Вот, в начале мая Вероника и Дамьен, красивое имя, из коммуны одной, да, стали замечать, что у них с заднего двора стали пропадать металлические шары для питанка. Это такая игра, там, где шары катать нужно, но не бильярд, а именно по земле, маленький шар. Чем ближе твой шар к этому деревянному шарику, там очки как-то пересчитываются и так далее. Кому интересно, загуглите. Итак, питанг. За короткое время их пропало больше десятка. Супруги решили, что кто-то забирается к ним во двор, и установили скрытую камеру. И выяснилось, когда они проверили записи, оказалось, что тяжелые металлические шары зачем-то, да, воровала лиса. Всего хищница утащила 19 таких шаров. Она украла все лучшие шары, жалуется Вероника. У моего мужа остался только один. Ну и с этим шариком тоже мужчина, да, пусть не жалуется. Вот, смотрите, 74,5 тысячи рублей за каких-то 19 металлических шаров. Видимо, очень-очень дорогостоящее оборудование, но для игры, если задуматься так, да? Ну, ладно, хорошо, мужчины. Так, следующая новость, но занятная, обсуждают. Свеженькая, ребята. В России нашли главного виновника, мне кажется, всех бед. Это оказался гамбургер. Может быть, кто-то уже слышал. Партия коммунистов России решила мощно ударить по англицизмам и предложила официально переименовать бургеры в кокошники. Да-да-да, это не шутка, можете посмотреть в интернете. Вот, на случай, если кокошник не приживется, в заначке есть еще два кулинарных шедевра. Это котлетники и ленинградский, почему-то, бутерброд. С нетерпением, да, ждем в меню модных бургерных двойной кокошник с беконом, пожалуйста, и квас не забудь.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Порой, ребята, среди объявлений о приеме и найме на работу, да, можно найти занятные такие вакансии, занятные объявления. Одно из таких попалось на глаза недавно, вот решил с вами поделиться. Требуется на работу мастер криптовалютных заклинаний. Да-да-да, необычный человек. По $1000 на руки, желательно, он будет получать. Но тут требуемый опыт нужен от 1 до 3 лет. Полная занятость, полный день, возможно, временное оформление. Зарплата по результатам битвы с драконом или обсуждается. Такое чувство, что создавал какой-то странный очень человек, да, но обязанности взмахивать волшебной палочкой и предсказывать курс биткоина, мемкоинов и так далее и тому подобное, отгонять злых духов медвежьего рынка, привлекать духов бычьего, колдовать над криптографиками, делая их зелеными и восхищаться всем этим процессом, да. Но опыт работы на рынке криптовалют не менее 1000 лунных циклов, пишет человек, да, на самом деле очень-очень привлекательно. Очень привлекательно все это звучит, особенно когда ты слышишь заработок и понимаешь, что, возможно, тебе с этим сумасшедшим работодателем и делать ничего не надо будет. Вот, поэтому, ребята, порой на такие объявления тоже следует откликаться.

0: 7 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона — окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 мая в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, плюс 7 градусов. Дожди сегодня ожидается в Ногликах, 8 тепла, в Поронайске 4, в Красногорск-Макаров плюс 8, в Долинске дождь плюс 10. Временами дожди в Охотском, Корсакове плюс 8 градусов, в Аниве плюс 11 и временами дождь. В Малокурильском и Южно-Курильске также временами пройдут дожди, до 12, воздух прогреется. А в Южно-Сахалинске сегодня временами дождь, плюс 7, плюс 9, ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
6: Паранайский молокозавод.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Так, 7 часов и 46 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, через пару минут стартует игра. Называется она «Запой», и мне необходим участник. Прямо сейчас набирайте 49 15 05.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Ребята, всем бодрого утра. Время пришло для игры, поэтому давайте же уже скорее начинать. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-00-29. Ваш выбор «Верный». А на связи с нами сегодня Сергей. Доброе утро. Доброе утро, Сергей.
3: Доброе утречко.
2: Вот.
3: Привет, ребята. Привет, Сахалин.
2: Здравствуйте, Сережа. Откуда вы нам дозвонились? Вы где-то в пути. Какой-то шум там за окном у вас.
3: Да, дождь идет. Подъезжаю к Паранайску.
2: Ага, вот оно что. Главное, чтобы связь не пропала, Сережа. Берегите себя. Итак, Сергей, вы знаете, что нужно делать в рамках нашей игры?
3: Ну так, да, как бы наслышан.
2: Ага, хорошо, хорошо. А тут, помимо того, что наслышан, нужно быть еще и, знаете, напевать, а точнее петь. Сегодня у нас песня спрятана в нашем плейлисте. Я ее включаю, Сережа, и в какой-то момент я ее остановлю. Надеюсь, эта песня окажется вам знакомой, потому что ее нужно будет продолжить максимально музыкально, максимально творчески. Я слышу, что вы человек хороший, поэтому верю в вашу победу, Сергей. Но помните, что... Да, если вдруг... Заблудились, потерялись, но не по дороге, а в словах, не вспомнили нужные, сочиняйте свои. Вижу, что то пою. Договорились, Сергей?
3: Окей.
2: А так, 3, 2, 1, песня готова, песня заряжена, погнали. Погнали.

0: Ну?
1: Настроение хорошее у нас, настроение. Блин, я не знаю.
2: А, да как можно было так провалиться?
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
3: Свадебные цветы.
2: Но хотя бы это слово. Эту песню. Я думаю, за вами уже выехали, Сережа. Вот. Они, люди, фанаты Ирины Аллегровой вас поймают там где-нибудь на переходе и устроят вам свадебные цветы по полной программе. Сереж, ну можно было что-то сочинить. Ладно, все, человек сразу уже откалывается. Сереж, до новых встреч. Подучите песни, звоните еще, и было бы неплохо. Вроде когда объясняешь правила и чувствуешь, что человек понял, что человек готов, но в какой-то момент все рушится, ребята. Волнение это или с чем это еще можно связать, мне пока непонятно. Но, тем не менее, вас ни в коем случае, пусть это не пугает, звоните, ребята, участвуйте. Здесь у нас за незнание песен не ругают. Здесь за творчество, здесь за выдумки какие-то. За это даже можно похвалить и призами одарить. Участвуйте уже в понедельник в рамках этой игры. Мы обязательно с вами встретимся. Ну, а пока напомню, что спонсор игры — сеть социальных продуктовых и магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». А вам, Сережа, я советую никогда не сдаваться.

0: Завершаем этот музыкальный час. Впереди у нас следующий в Южно-Сахалинске в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сахалинская область сегодня находится под действием циклона. Островные специалисты освоили эндоскопический метод удаления опухоли щитовидной железы. Склад старых шин обнаружили во дворе дома по улице Есенина в областном центре. Сахалинская область сегодня находится под действием циклона. Дожди и порывистый ветер утром и днем прогнозируют в центральных и южных районах Сахалина. К ночи непогода придет на север острова и на Курилы. В администрации муниципалитетов направили экстренные предупреждения. Силы и средства предназначены для ликвидации возможных последствий циклона, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с его прохождением, находится на контроле регионального управления МЧС. Специалисты областного онкологического диспансера освоили эндоскопический метод удаления опухоли щитовидной железы. Первую малоинвазивную операцию островные врачи выполнили под руководством хирурга из Оренбурга. Главное отличие новой технологии в том, что доступ к органу осуществляется через полость рта без разрезов на шее. Такой метод позволяет избежать внешних швов, и восстановление проходит быстрее. Ранее пациентов с подобными диагнозами направляли в федеральные центры Москвы и Томска. Теперь необходимые операции планируют выполнять на Сахалине. Склад старых автомобильных шин обнаружили жители Южно-Сахалинска возле дома 48А по улице Есенина. Как отмечают специалисты, использованная резина массово появляется возле контейнерных площадках, на газонах, обочинах и в лесах каждую весну и осень. При этом покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам, у него возятся обычными мусоровозами. Экологи предупреждают, выбрасывать, сжигать или закапывать покрышки опасно и незаконно. Отработанные шины относятся к четвертому классу опасности. Под воздействием солнца они начинают выделять токсичные вещества, которые загрязняют почву, воздух и грунтовые воды. В городском парке Южно-Сахалинска состоялась акция, приуроченная ко Всемирному дню без табака. Жителям островной столицы напомнили о вреде курения и способах отказа от пагубной привычки. Как подчеркивают организаторы, в этом вопросе очень важно особое внимание уделять подросткам, чтобы защитить их от первых экспериментов с никотином. Взрослые люди при правильном подходе также могут избавиться от табачной зависимости самостоятельно или с медицинской поддержкой. Первые российские бананы, выращенные в теплицах в Сочи, прошли лабораторные исследования и признаны безопасными. В них не обнаружено остаточного количества пестицидов и токсичных элементов. При этом российские бананы оказались менее сладкими, чем импортные. Это особенность свежего плода, собранного на ранней стадии зрелости и не проходившего стадии дозревания с использованием газа, в отличие от зарубежных аналогов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 4 градуса тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал Виртуал».

0: Спонсор облобластного шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей – пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Ну и, собственно говоря, она говорила, что вернется, но не говорила, когда, и сделала нам сюрприз. Женя Милых, доброе утро.
1: Доброе утро, друзья. Немного задержалась сегодня, а вы видели погоду? Конечно. Пришлось
0: против ветра, получается, у тебя, да?
1: Сюда добиралась, это заняло немного больше времени, чем я рассчитывала. Поэтому, соответственно, приехала вот я сегодня вот так.
0: Ну, как там? Потому что я вот наблюдаю за этим бардаком вот отсюда, из окна.
1: Слушай, ну, неприятно.
0: Неприятно. Мокро.
1: Это однозначно.
0: Мокро, да?
1: Ветрено. Не по-летнему и даже не по-весеннему.
0: Что делать?
1: Все, что я могу сказать.
0: Какие предложения ваши?
1: Ждать
0: улучшения погоды и никуда не выходить по возможности, ребята. Вам это не надо, поверьте. Женя там была, она столкнулась с этим неприятным
1: ветром.
0: Еще
1: пока пробки не начались, но машин уже прибавилось на дороге. И, соответственно, как только все начнут выезжать к своему там времени рабочему, это будет, конечно, тот еще квест.
0: А вы понимаете, как только начинается вот этот вот дождик, у людей включается я бы даже сказал, мне кажется, у большинства режим Вот я его так называю.
1: А потому что ничего не видно.
0: Так может быть, использовать дворники, да, по назначению.

0: Они работают, но знаешь, то, что они работают вообще, вот, по крайней мере, с таким количеством осадков, ага, это вообще никак не помогает.
1: Ты мне какие-то, как будто ты с другой улицы пришла, как будто ты видела что-то другое, не что вижу я перед окном. Короче, мы можем, конечно, это долго обсуждать. Я вижу, что в тебе, ты целый час была без эфира. Да?
0: Накопилось.
1: А это, да, у тебя накопилось. Много хочется чего рассказать. Эмоции через край.
0: Но
1: не об этом сейчас.
0: Не об этом.
1: У нас же есть тема на этот час. Я придумал без тебя. Пока тебя не было, я тут работал.
0: Для меня это будет сюрприз. Хорошо.
1: Да. Ребята, тема такая. Я вчера в очередной раз, я понятия не имею, откуда это во мне привычка. Причем появилась она недавно абсолютно. Я забываю телефон в холодильнике. Я тебе не рассказывал ни разу. Я уже два или три раза я находил его там. Я понимаю, что у меня какие-то заморочки. Вечером приходишь с работы, туда-сюда что-то ходишь, а у меня он фишка в чем-то, что частенько стоит на беззвучном режиме. Mm-hmm. А у меня беззвучный режим не вот с этим вот. Он просто глухой, он вакуум.
0: Понимаю.
1: Абсолютный, да. И найти его, это потом... Я себе сейчас научил, я знаю, как это делать. Я себя, короче, отслеживаю. Так, я был здесь с телефоном, и я прохожу mm-hmm. по той же траектории, делаю те же самые вещи, и тем самым я нахожу потерянные вещи. Но это... Я не понимаю, почему в холодильник.
0: Потому что холодильник — это твое пристанище.
1: Да. Больше всего времени ты проводишь либо на диване, либо...
0: Я тебе объясню. Я чаще всего оставляю телефон в гардеробной как раз по той же причине, потому что я стою в гардеробной намного чаще, чем в какой-либо другой части своей квартиры.
1: Причем вот так вот стою просто, и у нее такой...
0: Да, я просто... Мои платья,
1: мои хорошие брюки. Я с ними разговариваю, глажу.
0: Соответственно, поэтому у тебя холодильник, у меня гардеробная. Вот все как бы объяснимо легко.
1: Поэтому... Ты выглядишь так, красиво, а я плотно.
0: Хорошо.
1: Так, ребята, какая...
0: какая тема?
1: Какая тема? Я на вчерашнюю перемотал, да. Что вы забывали или находили в необычных местах? Вот, о находках и вот о том, что вы забывали. Хотелось бы сразу объединить немного, да? Вот, поэтому пока Женя вспоминает, она в себе, хотя упомянула гардероб, да? А вы, ребята, давайте вспомним, что-нибудь было такое необычное? Потеря какая-то, либо находка? Не обязательно своей вещи, да? Чьей-то чужой, думаешь, как это могло оказаться здесь?
0: А, вот у меня, кстати, недавно дома какая-то заколка появилась.
1: Я уезжал в командировку, значит.
0: Я не знаю, откуда она взялась.
1: Давай мы проведем расследование. А ты точно уверен, что это не твоя?
0: Ну, вот это, знаешь, заколочка такая маленькая, как типа невидимочки. Точно не моя, я такими не пользуюсь.
1: А что говорит муж? Детям еще рано. А что говорит муж? Кошаки тоже ни при чем, я больше
0: не верю. Слушай, да мужа дома не бывает практически никогда. Он у нас... Такой занятой человек.
1: Но понятно.
0: Поэтому на него грешить сложно.
1: А если бы прилипла к нему? Откуда-то притащить? Не бывает же.
0: Ну вот если бы прилипла, я бы уже эту тему не поднимала бы. А так, знаешь, она просто откуда-то взялась, и непонятно откуда.
1: И непонятно.
0: То есть у друзей поспрашивала, твоя, не твоя? Нет, не моя, поэтому вот,
1: расследование продолжается.
0: Да.
1: Хорошо. Ребята, что вы забывали или находили в необычных местах? Пишите нам в Макс, +7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ, он также работает. Совсем скоро я туда отправлю пост, потому что Артем наверняка этого не сделал. Ну, а вы продолжайте участвовать в нашем диалоге. Пишите нам, мы ждем.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Центр мужского здоровья Модус Вивенди, спонсор гороскопа, приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, Овны. Настойчивость вам сегодня пригодится. Прихватите ее с собой.
0: Это хорошо. Тельцы, никому ничего не объясняйте, если вы уверены в своих целях.
1: Близнецы, день подойдет для посещения каких-то светских мероприятий.
0: Раки, случайные встречи будут не такими уж и случайными.
1: Львы, день пройдет удачно, если вы отпустите ситуацию и, наконец, расслабитесь.
0: Девы, не идите на поводу у обитых эмоций.
1: Весы, не останавливайтесь на достигнутом, это еще не ваш предел.
0: Скорпионы, вы выбрали верный путь, главное, с него не сворачивайте.
1: Стрельцы, научитесь принимать и слышать критику.
0: Козероги, время понять, что и почему вы делаете не так.
1: Водолеи, не бойтесь обсуждать с близкими сложные вопросы.
0: Рыбы, не все, что считают правильным, полезно для вас.
1: Это был ваш астрологический прогноз, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Ребята, на этот час есть у нас тема. Присоединяйтесь, давайте обсудим вместе, что вы забывали или находили в необычных местах. Напишите нам, пишите в МАКС, плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: 8 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Так, ребята, впереди нас ждет информация о погоде. Не будем с этим делом затягивать, но тему еще раз до конца этого часа мы озвучим. Что вы забывали, что забывали или находили в необычных местах? Не обязательно какие-то свои вещи, да, но в плане находки. Вот нашел вот это в своей машине. Как объяснить жене, я сам понятия не имею, как это оказалось.
1: Вот это вот, волосы вот эти белые. Откуда они тут взялись?
0: Да, потом жена понимает, что это она еще тогда ездила, когда блондинку была перекрашена. Да, такое тоже случается, да? Да, Женечка?
1: Наверное,
0: да, у кого-то, да.
1: Надеюсь,
0: в общем,
1: что у нас такого не случится.
0: Писать, у нас с тобой уж точно. Так, смотрите, нам можно написать. Есть у нас Макс, это +7 900 660 1505 номер.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Скорее присоединяйтесь, мы будем ждать ваших сообщений.
0: Давайте пока расскажем вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Сегодня 29 мая, а так и не скажешь, правда? Итак, в Ахе во второй половине дня сегодня дождь ожидается +7, в Тымовском дождь 6 градусов выше 0, в Смирных дождь +8, в Углегорске также дождь сегодня, друзья, +5 градусов в Углегорске. В Томаре и Чехове дождь до 7 тепла, в Невельске и в Хомске также дождь +8, в Северо-Курильске дождь и 6 градусов выше 0. В Курильске тоже сегодня дождь и +15. В Южно-Сахалинске временами дождь +7, +9 градусов днем. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама. Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
3: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
2: Юнидент. Стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
3: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
2: И самое главное, забота о каждом пациенте.
3: Юнидент. Ваша улыбка – это наша репутация.
2: Телефон 40 18 18.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
3: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
8: Сахалин, заводи моторы. 30 мая официальное областное открытие мотосезона. 13.00 начало дневной части праздника. Парковка Кристалла, драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:28. Ребята, для вас сегодня наша тема и есть комментарии, которые с удовольствием озвучим. Что вы забывали или находили в необычных местах? Сегодня вот с таким вопросом к вам. До сих пор, пишет такое сообщение, доброе утро, до сих пор не можем понять, как такое могло случиться. Пропала связка ключей. Mm-hmm. Искали долго и упорно, нету нигде. Примерно через месяц открываю холодильник, а ключи там лежат. В ячейках для яиц. Мистика прям. На самом деле, да, мистика, тем более, если, ну, яйца такой продукт, которым ты ежедневно, в принципе, пользуешься, ну, очень часто. И это, причем ячейки, да, ну, у всех же, согласитесь, они на уровне глаз. Да. Не где-то там.
1: Нет, у меня выше.
0: Ну, чуть выше, да. Ну, я говорю.
1: В боковушечке.
0: То есть не нужно куда-то там открыть или раздвинуть, залезть, да? А то есть они вот здесь вот на виду. Яйца у тебя же тоже каждый день на что-то уходят.
1: Ну, в целом, да.
0: Ага. Поэтому очень странно. Мне кажется, что кто-то нашел, думает: нет, лучше положу их сюда, пусть они сами их увидят. Да? Ну, есть такое предположение.
1: Возможно.
0: Так, странный случай. Носки в холодильнике оставил, потом жена все никак не могла понять, почему продукты не очень свежие.
1: Смотри, холодильник — это просто центр притяжения какой-то.
0: Да, да, да. Необычность как раз в том, что я сплошь и рядом не вижу вещи, которые лежат на самом видном месте. О, это у всех мужиков,
1: кстати,
0: так.
1: Да. Это действительно нужно, да, не перед носом класть, а куда-то в закрома, и тогда он точно найдет. А где моя белая футболка?
0: Да, да, потому что если на очевидном месте перед глазами лежит, он как будто, знаешь, да, глаза как поворотники, разъехались.
1: Не видит ничего, да?
0: Да, и у меня тут... Да я не понимаю, какой магией обладает ваша... Ну иди сама посмотри, и тут же это все,
1: да,
0: появляется.
1: Да, да, по-любому ты не найдешь. Угу. И так она открывает этот шкаф.
0: Это, знаешь, такая же мистика.
1: Стоит.
0: Такая же мистика, как у тебя в машине. Вот что-то стучит, ты понимаешь, что-то сломалось. К мастеровому приезжаешь, ага, какой там стучит. Нету стука, пропал. Угу. Машина боится мастерового и такая: я не нормально, нет, нет, нет.
1: Как только от него отъехал, обратно.
0: Да, и опять тарабанит.
1: Хорошо.
0: О.
1: Так, доброе утро. Забыла норковую шубу в поезде в Москве. Шуба была в новом школьном ранце внука. Он забил тревогу, что нет его ранца. Все закончилось хорошо.
0: Ой, ну то хорошо.
1: Даже не вы поняли, да, что вы без шубы, а внук просто ранец потерял. Вот это удивительно, действительно.
0: Так, опять же,
1: а на улице минус 30, да?
0: Вот как можно, да?
1: Да.
0: Так, опять же, холодильник. Достала банку и положила ключи, которые были в другой руке. Теперь, когда кто-то что-то ищет, советую посмотреть там, куда в это время заглядывал. Ага, все понятно.
1: Ну, в общем, холодильник — это у нас действительно такое местечко.
0: О, деньги. Деньги в диванной подушке. От кого прятала — непонятно. Живем вдвоем. Жили, вернее, вдвоем.
1: От себя и прятала, я думаю.
0: Жили вдвоем с сыном, но нашла потом через года два. Обрадовалась, сумма приличная была.
1: Вот я, кстати, тоже вот по поводу денег, я периодически делаю какие-то заначки, думаю, ну я прячу действительно от себя, чтобы не потратить непонятно на что, да, а потом пожалеть. У меня такое частенько бывает, если я думаю, так, лучше я это куда-то вот сюда вот уберу, желательно наличкой вот спрятать, чтобы забыть про них и через какое-то время вспомнить: о, а у меня как раз не хватает этой десятки.
0: О, ну.
1: И это так приятно всегда.
0: Хорошо, что вспомнишь они тогда. Ну, знаешь, когда бывали случаи, когда люди в диван там куда-то складировали, потом выбрасывали диван.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: А, и потом в какой-то момент вспоминали, или муж складировал туда, а жена решила сделать обновление, не предупредив его, типа, сюрприз.
1: Да, ну поэтому нужно спрятать в такие места, которых вы знаете, помните, периодически туда заглядываете, помните, что у вас там что-то вот тут есть, это всегда вам будет
0: хорошо,
1: в любом случае приятно.
0: Так, что вы забывали или находили в необычных местах? Ребята, напишите нам. Сегодня принимаются ваши сообщения в Макс плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. It's Britney, bitch.

0: 8 часов и 36 минут в Южно-Сахалинске. Облобластное шоу на связи с вами, ребята. Женя и Артем здесь, спонсор облобластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.
1: Итак, есть сообщение у нас на нашу утреннюю тему.
0: Тема у нас такая, что вы забывали или находили в необычных местах.
1: Да, после корпоратива дали премию. Домой пришел, положил на уровне глаз. Утром перерыл всю квартиру, денег нет. Через 2 недели ключи упали за тумбочку в прихожей. Пришлось отодвинуть и на! Вот моя премия лежит на полу вместе с ключами. Больше на корпоративы не хожу. Иду домой.
0: А премию же как?
1: А как премию забрать?
0: Там же только дают.
1: Так после корпоратива дали премию, получается. Вам надо идти на корпоратив, забирать свою премию и уходить.
0: Ну кто ж вас отпустит, да. В туалете на полочке, где туалетная бумага лежит, один раз забыла сотовый. Крику во время поисков было, да, когда ты недоумеваешь. Mm-hmm. Вот, вот, только что, да, в твоих руках.
1: Видела же, вот они только что лежали.
0: Я очки оставляю в кармашке для туалетной бумаги, потом ищу.
1: Нет, ну, большую часть времени, мне кажется, мы вообще существуем на автопилоте каком-то, если честно.
0: Где-то в своих мыслях?
1: Да, потому что иногда бывает, что-то мы сделали, какое-то движение, да, там, положили, опять же, вот ключи на тумбочку, они там... Там
0: это,
1: лежат, а ты не
0: вот
1: помнишь, где они.
0: Тот момент, когда ты книгу, знаешь, читаешь.
1: Угу.
0: И такой читаешь. О,
1: а что я прочитал?
0: А что я про... И я, бывает, страниц 5 назад отлистываю. Я говорю, да, я это не читал. Да. У меня такое очень часто бывает на гороскопе на нашем. Угу. То есть мы его читаем, да, раз в час, 4 раза за утро. И последний гороскоп у нас там в 10-10, да,
1: и значит, каждый раз как новый,
0: я, да? Не, какой-то из знаков зодиака, я такой думаю, что, поменялся? Я этого не читал ни разу, да? Где-то вот задумываешься.
1: Быть внимательными, включать свою голову, друзья. Доброе утро, разговаривала с домашней трубки. Через полчаса не могу найти. Включила поиск в пойманном, в помойном ведре лежит в итоге.
0: Серьезно? Я говорю, неожиданно, порой очень неожиданные вещи.
1: Да, это действительно интересно, и как это происходит, мы до сих пор не можем разобраться.
0: Ребята, что вы забывали или находили в необычных местах, из своих вещей или из чужих, напишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ, скорее присоединяйтесь, очень много интересных, да, бывают случаев, мест, в которых вы находили или теряли вещи.

0: 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди информация для вас о погоде на сегодня, но тема по-прежнему актуальна. Видим ваше сообщение, озвучим совсем скоро, что вы забывали или находили в необычных местах. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, будем ждать ваших сообщений. Спонсор прогноз погоды, салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 мая в Александровске-Сахалинском дожди, плюс 7 градусов, дождь ожидается в Ногликах 8 тепла, в Поронайске 4, Красногорск-Макаров плюс 8 до 10, и дождь в Долинске, в Охотском и Корсакове, временами дожди плюс 8, в Аниве 11 градусов и временами дождь, в Малокурильском и Южнокурильске временами пройдут дожди плюс 12, в Южно-Сахалинске временами дождь плюс 7 плюс 9, ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
5: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
4: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
5: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
4: Телефон для справок 300-108. 300-108.
6: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
8: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
4: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
9: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
4: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
9: 18+.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов и 48 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, тема нашего эфира сегодня: что вы забывали или находили в необычных местах?
1: Да, есть у нас сообщение на данную тему.
0: Да, позвольте. В детстве в книжном шкафу нашла мамин учебник по акушерству и гинекологии. Необычно то, что ребенок вовсе не представлял об увиденном ничего. Подружек была полная квартира, все с подробностями, охами и ахами зачитывались и засматривались. Понимаете?
1: Хорошо, да. Так, в моей семье так: как только вы что-то потеряете, немедленно зовите маму или жену. Эта фраза «А это что?» — настоящий феномен, доказывающий, что у мам действительно есть встроенный радар для потерянных вещей.
0: У женщин, у девчонок, да, действительно есть такое. Они открывают мужские глаза, да.
1: Да.
0: Так, купили гараж и при переделке вентиляции в трубе нашли паспорт знакомого, который никак не связан с продавцом гаража. Они друг друга не знали, да. Но в вентиляции нашли вот такую штуку.
1: Как интересно это оказалось там. Вот это да. Доброе утро. Летела из Питера до Сахалина через Москву. Между самолетами час был, и я забыла сотовый в туалете в Москве. Опомнилась, когда ехала уже к самолету. Хорошо, что летели знакомые на следующий день, и не забрали в бюро находок, так что все закончилось хорошо.
0: Отлично.
1: Слушайте, а мы как-то тоже летели в отпуск, летели через Китай, и получается, у нас была пересадка в Китай длительная. Мы там забыли детский рюкзак.
0: Ага.
1: Все, улетели в другую страну совершенно. Поняли, что забыли рюкзак в аэропорту.
0: Хорошо, что у вас был частный джет, вы вернулись и забрали.
1: Мы написали в аэропорт Китая, что вот такой, здесь скинули фотографию рюкзака. Они сказали: да, мы его нашли, он у нас лежит в потеряшках. И мы, когда возвращались из другой жаркой страны, через Китай, приехали в этот аэропорт, сходили в бюро потеряшек. Прошел месяц, чтобы вы понимали. Забрали этот рюкзак, то есть месяц пролежал детский рюкзак в потеряшках. Но это было так приятно, что его не выбросили там, никуда-то не дели.
0: Ну еще бы, когда хозяин, тем более вы сразу же вышли на связь, поэтому нормально. Да. А было что-то важное или так?
1: Нет, просто детский рюкзак
0: мелочь.
1: С детскими игрушками. Для ребенка, конечно, каждая эта мелочь
0: важно.
1: Имело значение, поэтому мы, конечно, потеряли, ну, большое количество времени, чтобы
0: успокоить
1: переехать с одного аэропорта до Китая в другой, чтобы забрать именно в том аэропорту рюкзак, но ребенок был счастлив.
0: Но приятно. Так, да. Ребята, что вы забывали или находили в необычных местах? Напишите нам, пишите до конца этого часа, ждем ваше сообщение в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ, пишите.

0: Под занавес этого часа еще парочка ваших сообщений. Тема у нас была следующая. Что вы забывали или находили в необычных местах, ребята?
1: Доброе утро.
2: О, где же ты была?
1: Лет 12 назад забыла дочь в автобусе, потом бежала за ним. Это видео есть в интернете, да, где таксист едет, поворачивается назад. Это ваш ребенок? Говорит, нет, я сюда сел, он здесь уже сидел. И ребенок такой, где моя мать?
0: Лет 12 назад оставила ребенка, я думаю, и все, на этом история закончилась. Нет, побежала, хорошо.
1: Побежала, но тут не написано, догнала ли, знаешь.
0: До сих пор бегу.
1: Будем надеяться, что дочь дома, все хорошо, что автобус догнали и ребенка, собственно, забрали.
0: Так, завершаем.
1: Да, ну, завершаем этот музыкальный час. Всем спасибо за ваши сообщения. На Сахалине и Курилах 9 утра.
3: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Более 35 тысяч квадратных метров нового асфальта уложили в Южно-Сахалинске с начала апреля. Останки солдата рабочей крестьянской Красной Армии нашли поисковики в Смирнохопском районе. Два пассажирских автобуса столкнулись в аэропорту Южно-Сахалинска вечером 28 мая. Более 35 тысяч квадратных метров нового асфальта уложили в Южно-Сахалинске с начала апреля. Основной объем работ выполнен на ключевых дорожных магистралях, улицах Красной, Дзержинского, Карла Маркса. Обновлено покрытие проезжей части на улице Железнодорожной от улицы Воздушной до переулка Медицинского. Более 1000 квадратных метров заменили на улице Сахалинской в районе Хомского шоссе. Ремонтные бригады также вышли на Невельскую. Дорожное покрытие здесь обновят от улицы Комсомольской до проспекта Мира. Работы при благоприятных погодных условиях планируют завершить в течение полутора недель. Останки солдата рабочей крестьянской Красной Армии на склоне сопки Плоской нашли поисковики в ходе межрегиональной поисковой экспедиции «Дальневосточный фронт 2026» в Смирнохопском районе. Рядом с ним находилась советская монета номиналом 20 копеек, часы, складной нож, ложка и значок «Ворошиловский стрелок». Личных вещей, которые могли бы помочь установить имя бойца, обнаружить не удалось. Придать земле останки солдата с воинскими почестями планируют на мемориале место захоронения останков советских воинов, погибших в 1945 году при освобождении Южного Сахалина в селе Победина. Два пассажирских автобуса столкнулись в аэропорту Южно-Сахалинска вечером 28 мая. Оба двигались по маршруту номер 63. В момент столкновения один автобус начинал движение от остановки, второй подъезжал к ней. Во время аварии в салоне были пассажиры. Как сообщили в мэрии областного центра, люди не пострадали. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд прошел в легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска. В состязаниях приняли участие семьи из Невельска и областного центра. Участники соревновались в беге, наклонах вперед, стрельбе из электронного оружия, прыжках в длину с места и в других дисциплинах. По итогам состязаний лидером стала команда из Невельска. Тайные сообщества Кириллов набирают популярность в сети. В чатах вроде «Московские кириешки» и «Бизнесы Кириллов» тысячи людей обсуждают насущные дела. Внутри этих групп тезки делятся абсолютно бытовыми и жизненными вещами, от рецептов и строительства до обсуждения видеоигр или поиска партнеров по бизнесу. В подобных беседах состоят тысячи людей, но только если их имя Кирилл. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 5 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: шоу.
1: 9.07 в Южно-Сахалинске. Ребята, уже завтра, 30 числа, большая вечеринка в рестобаре «Сова». Ретро и Man in Black. Любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы Man in Black, резидентов-диджеев и Алексея Солдатова. Начало 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код, возрастное ограничение 21+.
2: Ну, если вы хотите выиграть пригласительный билет на это мероприятие, то вам необходимо слушать эфир радио АСТВ. И у нас игра проходит по будням. Называется она «Майский флирт». В 15.10 происходит это все мероприятие. Сегодня, кстати, последний день этой игры.
1: Да, да.
2: Поэтому вы можете поучаствовать и забрать последние два пригласительных билета. Вам нужно дозвониться в эфир радио АСТВ, ответить на несколько вопросов, не используя слова «да», «нет», «лето» и «весна». И, собственно говоря, просто взять и забрать два пригласительных билета на это прекрасное мероприятие.
1: 15.10. Ждем вас в эфире.

0: Ребята, здесь сейчас ваш астрологический прогноз на этот день. Сегодня на календаре у нас, правильно, 29 число, 29 мая. Впереди лето, уже близко, уже рядом.
1: Прям ощущается.
0: Конечно, женщина, да ты уже заметила, да? Молодец. Итак, спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Так, овны, внимание, настойчивость вам сегодня очень пригодится, прихватите ее с собой.
0: Тельцы, никому ничего не объясняйте, если вы уверены в своих целях.
1: Близнецы, день подойдет для посещения каких-то светских мероприятий.
0: Раки, случайные встречи будут не такими уж и случайными.
1: Львы, день пройдет удачно, если вы отпустите ситуацию и расслабитесь.
0: Девы, не идите на поводу у обид и эмоций.
1: Весы, не останавливайтесь на достигнутом, это еще не ваш предел.
0: Скорпионы, вы выбрали верный путь, главное, с него не сворачивайте.
1: Стрельцы, научитесь принимать и слышать картину, критику.
0: Картину.
1: Да.
0: Картину с критикой, да. Вот. Козероги, время понять, что и почему вы делаете не так.
1: Водолеи, не бойтесь обсуждать с близкими сложные вопросы.
0: И рыбы, не все, что считают правильным, полезно для вас.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118, 300-119.

0: Ребята, проект «Промозло» вернулся в его первозданный вид. Потому что именно Женя является автором этого всего.
1: Да, но у тебя, кстати говоря, неплохо получается, насколько я знаю. Мне рассказывают.
0: Ходят слухи, что сегодня был хороший трек.
1: Подборка треков у тебя неплохая.
0: Вкус есть.
1: Конечно, стоит еще поработать над подачей, но об этом мы поговорим за эфиром.
0: Со временем.
1: Так, сегодня трек под названием «Dance Monkey». Песня австралийской певицы Townsend Eye, настоящее имя Тони Уотсон, которая стала мировым хитом в 2019 году. Кстати говоря, вот я сегодня, когда изучала эту песню, да, 2019 год, хотя мне казалось, что это было пару лет назад, этот трек вышел, а нет, в 2019 году уже много воды с тех пор утекло, но песня была написана во время выступления исполнительницы на улицах в Австралии. В интервью певица рассказывала, что текст частично основан на ее личном опыте, да, она сталкивалась с некой агрессией со стороны прохожих, которые мешали ей выступать. Например, однажды девушка опрокинула клавиатуру ее во время выступления, а мужчина пытался украсть деньги, которые ей туда в шляпу накидали. По словам исполнительницы, она написала «Dance Monkey» за 30 минут, сидя в темном чулане. Ну, а творчество оно такое, оно всегда приходит в момент какого-то катарсиса, да? Изначально песня задумывалась как веселая, под которую можно танцевать, хотя текст в песне достаточно лиричный. После официального релиза в мае 2019 года песня быстро завоевала популярность. Сначала она стала хитом в Австралии, где удерживала первое место в чартах рекордное количество недель. Ну а позже уже трек покорил чарты более чем 20 странах. Клип на песню, в котором девушка изображает пожилого мужчину, катающегося на кабриолете и устраивающего хаос на гольф-поле, тоже способствовал успеху. В общем-то, по данным на 24-й год она набрала 2 миллиарда просмотров на видеоплатформе и более 1 миллиарда прослушиваний.
0: Мощно.
1: В этот момент, кстати, когда девушка записывала этот хит, ей было 20 лет всего.
0: Слушаем.
1: Вот. Да.

0: «Летающая обезьянка», так называется песня исполнительницы Tones and I. Ну и, собственно говоря, действительно, голос такой у девчонки, как будто бы вот много-много обезьян вышли на танец, а она им как бы аккомпанимирует своим вокалом.
1: Пусть будет так, ребята, почему бы и нет. Вот и новый клип, да, создаем здесь прям.
0: Да, да,
1: идеи
0: да.
1: подкидываем, забирайте.
0: Никакая не нейросеть, между прочим, настоящие живые мысли.
1: И всего лишь 500 рублей. Так, ребята, о погоде информация для вас абсолютно бесплатно. Спонсор прогноза погоды — салон «Мебели Статус». Раз сообщите о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус «Вся мебель на одной территории». Улица Ленина, 395. Работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе во второй половине дня сегодня дождь ожидается, плюс 7. В Тымовском также дождь, до 6 тепла. В Смирных дождь и 8 градусов со знаком плюс. В Углегорске сегодня дождь до 5, выше 0. В Томари и Чехове ожидается дождь и плюс 7. В Невельске и в Хомске дождь до 8 со знаком плюс. В Северокурильске также дождь, друзья, плюс 6 градусов. В Курильске дождь и 15, выше 0. В Южно-Сахалинске временами сегодня дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
3: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 67.
5: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
6: Телефон 51-55-66.
7: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
8: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
7: И самое главное – забота о каждом пациенте.
8: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
7: Телефон 40-18-18.
8: Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
10: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
11: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
12: Сколько стоит шашлык?
13: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
14: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
15: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
16: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пришло время для спортивных новостей. Илья Обломов здесь с нами. Доброе утро.
2: Доброе утро, Артем. Доброе утро, друзья. Слушайте в этом выпуске. Футбольная сборная России проиграла египтянам в товарищеском матче. На чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты. И фестиваль команд комплекса ГТО среди семейных команд прошел в Южно-Сахалинске.
0: На старте.
2: Сборная России по футболу проиграла национальной команде Египта в товарищеском матче в Каире. Встреча, которая прошла накануне, завершилась победой хозяев поля со счетом 1-0. Гол на 65-й минуте забил Мустафа Абдельрауф. Капитан сборной Египта Мохамед Салах не был включен в заявку на эту встречу. На матче присутствовало более 2000 российских болельщиков. Как отметил телеграм-канал РФС, это самый массовый выездной сектор на сборной России в этом десятилетии. В рейтинге Международной федерации футбола египтяне занимают 29-е место. Сборная России располагается на 36-й строчке. Российская сборная проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и в Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге. Матчи четвертьфинальной стадии состоялись в четверг. Сборная команды в сухую обыграла победителя прошлогоднего чемпионата мира команду США со счетом 4-0. Сборная Финляндии нанесла поражение чехам 4-1. Сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой из Швеции 3-1. А сборная Норвегии одолела команду Латвии со счетом 2-0. Полуфинальные матчи пройдут 30 мая в Цюрихе. Пары сложились согласно рейтингу команд по итогам группового этапа следующим образом. Швейцария сыграет с Норвегией, а Канада выйдет на лед против Финляндии. Продолжим хоккейную тему. Международная федерация хоккея приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне 26-27 годов, сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии. По решению международной организации, мужская юниорская сборная Белоруссии до 18 лет примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женская юниорская и женская национальная сборная страны. Вместе с тем, вчера министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный комитет ИИХФ аннулировал решение Совета о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне 26-27 года. После данного решения Международная федерация должна будет собрать руководящие органы и принять решение относительно допуска России на международную арену. Пилот российской команды «КамАЗ-Мастер» Богдан Каримов лидирует в генеральной классификации международного ралли «Этакла Макан». После 9 спецучастков Каримов показал результат в 36 часов 29 минут и 28 секунд. Вторым идет его партнер по «КамАЗ-Мастер» Алмаз Ахмедов. Он отстал от Каримова на час 39 минут и 2 секунды. И замыкает первую тройку пилот «Урал Моторспорт» Юрий Найман. Ралли, получившее прозвище «Дакар Востока», проходит с 16 мая по 1 июня. Гонщики стартовали в китайском Урумчи и финишируют в Аксу, что тоже в Китае. Фестиваль российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд прошел в легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска. В состязаниях приняли участие семьи из Невельска и областного центра. Участники соревновались в беге на 30 и 60 метров, наклонах вперед из положения стоя, сгибании и разгибании рук, упоре лежа на полу, подтягивании на высокой перекладине, поднимании туловища, стрельбе из электронного оружия, а также прыжках в длину с места. По итогам выполнения упражнений комплекса ГТО лидером стала команда из Невельска в составе Александра Икс Ксении Плотниковой, Светланы и Фениль Вахитовых. Второе место у южносахалинцев Александра, Анастасии и Лилии Чудаковых и Светланы Макаровой. Евгений, Дарья, Полина Грунишовой и Эдуард Королев из областного центра взяли бронзу. На этом у меня все. Занимайтесь спортом, берегите себя и всегда болейте за наших.
0: На старте. На радио АСТВ.

0: Так, 9.41 в Южно-Сахалинске. У нас информация для вас о погоде на сегодня. Мы готовы вам ее рассказать, ребята. Встречайте, обсуждайте, наслаждайтесь.
1: Удивляйтесь. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеона, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 мая. В Александровске-Сахалинском дождь, плюс 7 градусов. В Ногликах дожди, 8 тепла. В Поронайске дождь, плюс 4. Дожди ожидается Красногорск-Макаров, плюс 8. В Долинске 10 тепла. В Охотском-Корсакове, плюс 8 градусов. Временами дождь также в Аниве, там плюс 11. В Малокурильском и Южно-Курильске плюс 12. В Южно-Сахалинске также временами дожди, сегодня плюс 7, плюс 9. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», территория «Игромикс». Телефон 266-255.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина». Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
7: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
8: «Сахалин, заводи моторы!» 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Доброго утра. Всем вам, ребята, доброго здравствуйте. У нас, что касается обстановки дорожной, в 9 часов 51 минуту, а почему бы не обсудить? А почему бы не рассказать, что происходит? Где какие ремонтные работы? Да где перекрытие? Да где, может быть, что-то дорогу закрыли, потому что погода хуже, чем у нас?
1: Или еще чего
0: Или
1: интересного,
0: еще чего?
1: Потому что мы напоминаем, друзья, что каникулы начинаются.
0: А
1: ну,
0: тут нужно быть повнимательнее,
1: да?
0: У кого-то да, у кого-то
1: что
0: нет.
1: С 1 июня по 31 августа в общественном транспорте Южно-Сахалинска приостановятся действия льготных школьных проездных. Это связано, естественно, с завершением учебного года. Мы поздравляем всех, кстати, школьников, которые вышли на каникулы, всех родителей, которые 3 месяца будут отдыхать без школьных чатов. И право на бесплатный проезд предоставляется учащимся в период только с 1 сентября по 31 мая. В летний период школьный проездной можно использовать в качестве обычной транспортной карты. Для оплаты поездок необходимо заблаговременно пополнять баланс. Это можно сделать через банковское приложение в отделении банка или с помощью платежных терминалов. По всем вопросам, касающимся работы общественного транспорта, можно обращаться в диспетчерскую службу единого оператора по телефону 55 65 15. Также можно позвонить по короткому номеру 65 15. Звонок с мобильных телефонов бесплатный.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, 2-й этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72-63-07.

0: Друзья, это Нелли Фуртадо завершает музыкальный час на волне Радио СТВ. Оставайтесь с нами, облабластное шоу продолжается на Сахалине и Курилах, 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей в Центре продукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Бригады «Сахалинэнерго» из-за циклона перевели в режим повышенной готовности. В начале июня в областном центре приступят к ремонту улицы Горной. Региональный этап спартакиады пенсионеров России завершился в Южно-Сахалинске. Бригады «Сахалинэнерго» из-за циклона перевели в режим повышенной готовности. В компании сообщили, что работает 18 аварийно-восстановительных бригад. Энергетики совместно с органами местного самоуправления, Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям разработали и согласовали порядок взаимодействия при ликвидации последствий непогоды. Сахалинцам напоминают, что узнать о плановых и неплановых работах на сетях можно на сайте филиала распределительной сети. Также здесь можно оставить заявку о нарушении электроснабжения. В начале июня в областном центре приступят к ремонту улицы Горной от Комсомольской в восточном направлении. Также работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия намечены в планировочных районах. В Хомутово это асфальтирование улиц Веселой и Третьей Новой. В Луговом идет подготовка к ямочному ремонту улицы Гайдука и приведению в порядок съездов на улице Второй Железнодорожной. Кроме того, предстоят работы на улице Второй Новой. Как отметили в мэрии, ход обновления дорожного покрытия на городских магистралях находится под личным контролем главы города Сергея Нацадина. 9 домовладений на улице Нагорной в Корсакове подключили к газоснабжению. Для этого специалисты провели газопровод протяженностью более 1,5 километра. Всего на этой улице к сети могут подключиться 30 домовладений. С начала года в Корсакове газ получили уже 93 абонента. Региональный этап спартакиады пенсионеров России завершился в Южно-Сахалинске. В течение 3 дней 128 островитян серебряного возраста состязались в легкоатлетическом кроссе, настольном теннисе, шахматах, дартсе, выполнении нормативов ГТО, плавании, пулевой стрельбе и комбинированной эстафете. По итогам состязаний в командном зачете лидерами стали представители команды «Южно-Сахалинск-1». Гамбургеры в России нужно переименовать в котлетники, кокошники или ленинградские бутерброды. С такой инициативой к властям намерена обратиться группа общественников. По их мнению, американская культура фастфуда чужда россиянам и вредна для здоровья. В качестве альтернативы они предлагают продвигать блюда русской кухни – блины, каши, сырники и супы. И в завершение погоды в Южно-Сахалинске сейчас идет снег, 6 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор облобластного шоу в сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Итак, друзья, доброе утро, всем здравствуйте, добро пожаловать в этот прекрасный пятничный денек. Это утро проводим вместе. Артем Бушаев.
0: И Женя Милых, а прекрасный он, ребята, в том случае, если вам никуда не нужно выходить за рамки помещений, где дует, где дождь, где слякоть. Вот. В остальном, конечно, да, день шикарный. Конец рабочей недели. Сегодня вечером уже можно будет расслабиться. А пока, ребята, поднапряжемся немного. Давайте поработаем и поиграем.
1: Конечно, мы поиграем. У нас игра «Дозвон» случится через пару мгновений. Все подробности там же. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор игры «Дозвон» – футбол центральный на Мира 108. Друзья, здравствуйте, добро пожаловать. Приглашаем вас поиграть вместе с нами.
1: Ребята, заявку нужно оформить прямо сейчас и сделать это нужно правильно. Я подскажу, как правильно, а вы просто слушайте мою инструкцию. Итак, пишите циферками свой номер телефона, свое имя и фраза такая «Хочу в дозвон». Скидывайте нам в Макс на номер, я медленно, записывайте, плюс 7 900 660 1505. И у нас автоматически это все высвечивается в Максе, да, мы делаем определенные манипуляции, список пополняется, вот, и выбираем одного счастливчика, красавчика, которому дозвонимся в середине этого часа, и он, ваше задание, точнее, вторая его часть, произнести фразу этого дня.
0: Про фразу этого дня расскажу через пару секунд. Напомню, что мы разыгрываем сертификат сегодня на 1000 рублей в кафе «Ханок». Вот так вот. Да, друзья, мы сегодня отмечаем праздник. 29 мая на календаре. День полотенца отмечается в мире. Поэтому кодовую фразу придумала спонтанно. Звучит она так. Сухим из воды можно выйти только с полотенцем.
1: Благодарю. Ждем, ребята, ваши заявки.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Сегодня у нас пятница.
1: Сегодня у нас пятница, друзья. Мы вас поздравляем с этим днем прекрасным.
0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi. Быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, Овны. Настойчивость вам сегодня очень пригодится. Прихватите ее с собой.
0: Тельцы, никому ничего не объясняйте, если вы уверены в своих целях.
1: Близнецы, день подойдет для посещения каких-то светских мероприятий.
0: Раки, случайные встречи будут не такими уж случайными.
1: Львы, день пройдет удачно, если вы отпустите ситуацию и расслабитесь.
0: Девы, не идите на поводу у обид и эмоций.
1: Весы, не останавливайтесь на достигнутом, это еще не ваш предел.
0: Скорпионы, вы выбрали верный путь, главное, с него не сворачивайте.
1: Стрельцы, научитесь принимать и слышать критику.
0: Козероги, время понять, что и почему вы делаете не так.
1: Водолеи, не бойтесь обсуждать с близкими сложные вопросы.
0: И рыбы, не все, что считают правильным, полезно для вас.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: 10:20 в Южно-Сахалинске. Информация для вас о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Раз сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе во второй половине дня сегодня, друзья, дождь плюс 7. В Тымовском дождь до 6 тепла. В Смирных дождь около 8, выше 0. В Углегорске сегодня дождь плюс 5. В Тумари и Чехове дождь до 7 тепла. В Невельске и в Холмске также дождь плюс 8. В Северокурильске дождь плюс 6. В Курильске дождь сегодня и 15, выше 0. В Южно-Сахалинске временами днем дождь плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
3: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
2: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
5: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
7: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
8: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
9: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
10: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
9: Начало в 19:00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
10: 18+.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Так, 10:30 в Южно-Сахалинске. Ребята, мы готовы. Мы заряжены здесь на раздачу призов, подарков. Дозвон в эфире в прямом. Сейчас кому-то мы дозвонимся.
1: Спонсор игры «Дозвон» — футбол «Центральное» — легендарное место встречи в самом сердце города на Мира 108. Открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут футбол «Центральный».
0: Ребята, мы готовы. И прямо сейчас все те, кто сделал заявку в начале этого часа, все те, кто запомнил фразу, которую нужно озвучить во время нашего дозвона, да? Будьте готовы. Сейчас, возможно, именно ваш телефон издаст звук, и вы услышите наши голоса. Ну а вам, ребят, ни в коем случае нельзя говорить «здравствуйте». Нельзя говорить ничего, кроме той фразы, которую мы анонсировали в начале часа. Только ее. А потом уже поздороваемся, а потом уже чуть-чуть да поболтаем. Давайте. Женя. Красивый голос.
2: Алло?
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Олеся!
0: Олеся!
2: Алло!
0: Олеся! Олеся, слышно нас? Олеся?
2: Да.
0: А, здравствуйте. Олеся, это радио СТВ, вы проиграли. Это игра «Дозвон», и вы провалились с треском. Спасибо большое за участие, Олеся, до новых встреч. Женечка.
1: Эх, придется второй раз кого-то выбирать. Это непростая для меня задача, но ладно.
0: Но ты справишься, мы в тебя верим.
1: Я сама в себя верю, поэтому... Давайте.
0: Ты же профессионал своего дела. Просто на раз и на два. Алло! Олеся теперь у меня в голове. Смотрите, поселилась с ее. Алло!
1: Так, все, я сосредоточена.
0: Точно?
1: Да, потому что я не могу сосредоточиться. Олеся и у меня в голове.
0: Олеся, а чуть ты глубоко очень забрались к вот этим вот двум человечкам. Так, Женечка у нас занимается тем, что выбирает еще одного человека. По каким принципам, никогда мне непонятно. Вот, именно второй игрок у нее выбирается. Если первого мы еще можем там между собой обсудить, то второй — это вот на кого взгляд сегодня попал. Какие циферки понравились?
3: Сухим из воды можно выйти только с полотенцем.
1: Да.
0: Вот чего мы ждали, а не алло.
1: Да, Анна, доброе утро.
0: Анечка, здравствуйте, здравствуйте. Как поживаете, где вы?
3: На работе.
0: На работе. Как добрались сегодня? Сухо, без полотенца или все-таки мокро?
3: Сухо и без полотенца.
0: Ой, ну хорошо, повезло вам сегодня. Анна, мы вас поздравляем с тем, что вам достается сегодня сертификат.
1: На 1000 рублей в кафе «Ханок», так что обед сегодня за наш счет.
0: Приятного вам аппетита, желаем заранее и легкого рабочего дня, хороших выходных, счастливо, пока.
3: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
1: Вот так вот легко и просто можно выиграть сертификат в рамках нашей игры «Дозвон».
0: Главное, повнимательнее быть, ребята. Все, договорились.
1: Все, встречаемся уже в понедельник. Всем счастливо!

0: Облобластное шоу на связи. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верность». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Доброе утро, друзья! Мы продолжаем наш утренний эфир. С вами Артем Пушаев.
0: Женя Милых.
1: Оставайтесь с нами.

0: 10:40 в Южно-Сахалинске. Встречайте информацию о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 мая в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, плюс 7 градусов, далее дожди. В Ногликах 8 тепла, в Поронайске 4 градуса, в Красногорске и Макарове до 8, выше нуля. В Долинске воздух прогреется до 10, дождь ожидается. Временами дожди сегодня в Охотском и Корсакове плюс 8. В Аниве также временами дождь, плюс 11. Временами дождь пообещали в Малокурильском и Южно-Курильске, там плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня временами пройдут дожди, плюс 7, плюс 9. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да, это бомба.
5: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6-7.
8: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Хомское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
9: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
10: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: еще раз об одной возможности, в рамках которой вы можете посетить 30 мая рестобар «Сова» и не просто посетить там, да, а за свой стол присесть, посмотреть, что там люди поют,
1: а не просто танцуют. Одному присесть, а в компании своей, например, второй половинки. А это можно сделать благодаря радио АСТВ, потому что мы разыграем уже сегодня главный приз. Подарочный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринку 30 мая. Вы должны написать свое сообщение.
0: Да, продолжение. Мы даем начало текста, вы продолжение какое-то креативное, смешное, интересное, удивительное, такое, чтобы запоминающееся было, ребята. Вот, и все зависит от вас.
1: Наш проект называется «Успеть до лета», и, соответственно, начало фразы звучит так: «Я молодец, я успел или успела до лета», и дальше вы продолжаете эту фразу своим креативом, своим каким-то юмором и чем-то необычным.
0: Да, скидывайте нам на Макс плюс 7 900 660 1505. Мы все видим, чувствуем, увидим. Самое интересное озвучим в эфире. И помните, что победителю, автора самого интересного, которого мы заветим, и яркого, вот достанется два пригласительных билета. И вот за стол присядьте, посмотрите.
1: Да, на вечеринку в рестобар «Сова» уже 30 мая.
0: Ага.

0: Как оно хорошо, ребята, ощущается, что пятница пролетела, точнее, ее рабочая часть, дальше только приятнее. Правильно?
1: Но это только у Артема и у меня, а вам придется еще немного поработать.
0: Не, ну мы вам просто расскажем, как это будет у вас, но только через несколько часов.
1: Да, мы просто как бы из будущего.
0: Не, ну а мы встали пораньше. И че?
1: Друзья, мы пришли для того, чтобы пожелать вам, сказать вам какие-то напутствия, да, на рабочий день.
0: Где-то любимая моя фраза, мы пришли сюда, чтобы попрощаться.
1: А сегодня пятница, сегодня по-другому.
0: По-другому.
1: Спонсор нашего утреннего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные стейки и многое другое – все по доступным ценам. Этим утром с вами были Артем Пушаев.
0: Женя Милых.
1: Мы желаем вам продуктивного, отличного рабочего дня, прекрасной пятницы. Всем счастливо. Всем
0: пока-пока.
1: Пока.